0: Если вы путешествуете по Израилю и у вас есть возможность свободно передвигаться по стране, то непременно посетите север этого небольшого, но уникального государства. Оставьте песчаные пляжи Средиземноморского побережья, садитесь в машину, включайте навигатор и устанавливайте место назначения Галилейское озеро. Например, как выбрали мы окрестности Капернаума, города, которого больше не существует. И не забудьте взять с собой плавки, они вам снова пригодятся. Да, время в пути вас может немного озадачить. Но если вы не поклонник тюленьего отдыха, то смело заводите мотор, и дорога вас не разочарует. Она щедро вас вознаградит интересными ландшафтами, перепадами высот, долинами и возвышенностями. Ну и в конце пути большим пресноводным водоемом, который является самым низким пресноводным озером в мире. Его береговая линия проходит на отметке в среднем минус 213 метров. Озеро расположено в Иорданской долине, так же, как и Мертвое море. Длина озера 23 километра, а ширина 11 километров. Максимальная глубина 45 метров. А вот и наша первая остановка.
1: 2,5 часа заняла дорога из Тель-Авива до севера Галилейского озера. И я хотел спросить нашего экскурсовода Андрея Бозика, что нас ждет здесь на севере Галилейского озера? Какие путешествия, темы?
2: На самом деле мы ехали даже, я бы сказал, чуть больше. Дорога может занять от 2 до 2,5 часов в зависимости от движения, от трафика. Мы приехали с вами сюда, и в нашей программе сегодня будет два интересных места. Это Табха, место, где по традиции считается, что Иисус совершил чудо, накормив более 5000 человек двумя рыбками и 5 булочками. Представляете? Нам бы сегодня такие технологии, правда?
1: Если бы такой сервис давали современные универсамы,
2: они бы обещали.
1: Сколько бы мы сэкономили денег,
2: да. Да. И второе место – это Капернаум. Место, где был город, где жил, в принципе, Петр и еще несколько апостолов. Иисус проживал у них, у Петра в гостях, в частности, почти 3,5 года. Так что достаточно интересное место. Много библейских сюжетов произошло здесь, в Капернауме, в море, которое вы видите буквально за нашей спиной. Интересное место, поэтому давайте погуляем, посмотрим, что здесь есть.
1: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
2: Добро пожаловать.

И мы с вами приехали на место, которое называется Тапха, или место умножения хлебов и рыб. И собрались апостолы, 12 учеников, к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы отдохните в пустынное место немного, ибо много было приходящих и отдыхающих, так что есть им было некогда». Что это значит? Был такой период,

период, когда Иисус уже научил кое-чему своих последователей, послал их по два человека по разным городам, чтобы они сами, так сказать, поупражнялись, учились какой-то самостоятельности. Он их готовил к тому периоду, когда он будет распят на кресте, воскреснет и вознесется на небо, апостолы останутся одни. Поэтому он не только им давал теорию, но и практику. И он говорит им: идите в пустынное место, отдохните. 2000 лет назад, в тот период, на этом месте ничего не было. Это была заболотистая местность, вообще никто не жил. В лучшем случае его обходили стороной. Табха – это с арабского 7 источников. Здесь било 7 ключей. Сегодня, к сожалению, большая часть из них высохла, но название сохранилось с исторического времени. И отправились в пустынное место в лодке одни. Откуда они отправились? Из Капернаума. Недалеко отсюда достаточно Капернаум. Почему не пешком пошли? Раньше все это место было пустынно, дорог не было. Люди, чтобы добраться к этим источникам, должны были подняться на холмы, спуститься вниз. Заболоченное место, никаких дорог. Поэтому они сюда доплыли. И 33 стих, 6 глава Марка. Народ увидел, как они отправлялись. Многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов. То есть несколько городков и поселений рядом с нами относительно. И предупредили их, то есть прибежали раньше, чем они доплыли из Капернаума, хотя это рядом. И собрались к нему, к Иисусу, потому что Иисус вместе с ними поплыл, чтобы провести с ними спокойное время. Иисус, выйдя из лодки, то есть они приблизились к берегу, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики говорят, если мы переведем со сложного библейского языка на человеческий, они проголодались, хотят уже поесть, а тут толпы народа. И говорит: учитель, отправь их, все, хватит, достали уже. Иисус говорит: вы дайте им есть. У учеников челюсть упала, пусто, никого, где мы еды возьмем? Тут толпы народа, множество людей. И он говорит: сколько у вас есть хлебов? Пойдите и посмотрите. Они, узнав, сказали: у нас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Тогда повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть мы около побережья, то есть они нашли более-менее сухую травку, рассадили эти толпы людей организованными группами, сели рядами по 100 и по 50. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, разломал и дал ученикам, чтобы они раздали людям. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, 12 корзин больших. Было же евших около 5000 мужей, без женщин и без детей. Мы знаем, что если что-то там душевное, что-то такое там духовное, церкви обычно бегут туда кто? Женщины прежде всего, да? Мужика туда не затащишь никакими силками. То есть если здесь было 5000 мужчин, представляете, что здесь как минимум было еще 5000 женщин, и как минимум старшие дети или груднички были с ними, здесь толпа была не меньше 15000 человек, которые наелись 5 хлебами. Что сделал Иисус? Он не только сотворил чудо, он опять дал им практику. Он дал эти куски апостолам, и они ходили и раздавали. То есть они своими руками сотворяли чудо. Понятно, что Иисус сначала помолился, там, да, сделал что-то сверхъестественное. Но весь этот процесс, когда апостолы давали одному, второму, десятому, сотому, тысячному, а оно не уменьшается, еще больше становится, у них на глазах творилось чудо. И поэтому, когда Иисус ушел на небо, и они продолжили ходить на земле, они творили сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, есть исторические документы, мы видим, что для них это не было шоком. То есть, как? Что? Что происходит? То есть они не бились в истерике, потому что они уже практиковали это. То есть Иисус был идеальным учителем. Он давал им теорию, практику, помогал им это делать, чтобы они были опытными и подготовленными к будущим трудностям, которые не замедлили их встретить. Впервые развалины древней церкви византийского периода были найдены здесь в начале 20 века, и только в 1982 году эта церковь была отстроена. Когда строили этот храм,
его постарались построить в границах, в том же самом месте, где был древний храм. И в некоторых местах кусочки стены сохранены, и просто на этих остатках достроили стены современной церкви. То есть очень интересная идея использовать частично развалины, чтобы показать оригинальность этого места. Идем?

Добро пожаловать на территорию греко-православного монастыря. Новый Завет, Евангелие от Луки, 4 глава. Я читаю с 31 стиха. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого бесовского духа, и он закричал громким голосом». Представьте, вы заходите в театр, садитесь. Вдруг кто-то начинает... Все пугаются, в шоке, да, звонят полицию или там психушку, чтобы увезти этого человека. О, павлин ответил нам. И он кричит: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И здесь произошло освобождение от нечистого духа. Человек был одержимым, но Иисус исцелил этого человека. Он встал и стал нормальным, и принял участие дальше в этом собрании в синагоге. Итак, Капернаум. Что это за зверь такой? На Галилейском озере по побережью было несколько поселений. Мы были с вами в месте, которое называлось Тапха, умножение хлебов и рыб. Я вам сказал там, что здесь было пусто. В Капернауме было поселение. Его остатки еще сегодня можно наблюдать. Поселение было сформировано здесь примерно во втором веке до нашей эры. То есть больше 2000 лет назад люди жили здесь. Теперь, более того, это был не просто городок среди других городков. Это была пограничная застава, таможня, граница между государствами проходила здесь. Вы можете сказать, какая граница, когда дорога продолжает ехать далеко и никакой границы не видать. Но мы с вами оперируем понятиями современными, но в древние времена было все по-другому. В этот период Римская империя контролирует эту территорию, то есть евреи находятся под властью римлян. С другой стороны Галилейского моря, за граница, десятиградие, мы читаем в Новом Завете, упоминается это понятие десятиградие, то есть та территория уже принадлежала к Сирии, сирийская провинция римская. Эта территория принадлежала к Иудее, по большому счету. Так вот, здесь была граница. Вы помните, не будем сейчас читать кучу всех этих стихов из Нового Завета, но в один из разов, когда Иисус приходит в Капернаум, на входе в город стоят солдаты и требуется Иисуса денежку. Петр возмущается, что за безобразие. Петр был, кстати, уроженец города Капернаум, он здесь жил. А Иисус был не местным, и солдаты знали, кто где живет, поверьте мне. Это их работа была. И вот Иисус хочет с Петром зайти. Солдаты ему, знаете, как в фильмах, копьями на перекресток закрывают дорогу. Иисус не может войти. Говорит: заплати налог. Был налог. Каждый, кто входил в Капернаум, должен был заплатить денежку. Петр возмущается, Иисус говорит: Петя, успокойся, все будет нормально. Возьми удочку, порыбачь, расслабься, посиди на природе, подумай о своем поведении. Я шучу. Он говорит: пойди, закинь удочку, поймаешь рыбу, откроешь ее рот, и во рту рыбы будет денежка. Заплатишь за меня и за себя. Хотя Петру не надо было платить. Но здесь мы видим как бы отголосок учения, что у Бога есть больше, чем нам нужно минимум. У Бога есть изобилие. Так вот, Петр послушался выбора, нет, взял удочку из дома. Иисус все это время сидит на лавочке перед входом, его не пускают. Он не заплатил, он сидит снаружи, ждет. Петя пошел, забросил удочку, поклевка, он вытаскивает, там рыба. Открыл рыбий рот, достал денежку, заплатил. Это было своего рода чудо, но некоторые скептики скажут, это было не совсем так, мы неправильно понимаем. Но это относится как раз к событиям,

которые происходили в этой области, Капернаум, Галилейское побережье, граница. Еще почему мы знаем, что это была граница? Здесь находился сборщик налогов. Один из апостолов Матфей был сборщик налогов, податей, мытарь. Мытарь – это не ругательство, это была профессия. Налоговая инспекция сегодня у нас, да? Мы платим налоги государству. Есть люди, которые отвечают за то, чтобы задокументировать, кто заплатил недостаточно, того он сказать ну-ну-ну, один раз, второй раз, потом в тюрьму посадить. Так и тогда собирали налоги. Так вот, один из апостолов, он был, в принципе, финансист, потому что мытарь, он должен был знать, с кого сколько взять. Не просто так, чтобы денежку набить. Он подотчетен был Римской империи. Поэтому этот мытарь сидел здесь, потому что здесь граница. Люди пересекают границу, солдаты собрали денежку. Матфей приходит, ну-ка покажите, сколько собрали, давайте считаем, раз, два, три. А я видел, 25 человек прошло, а у вас тут заявлено на 18. Где разница? И они нехотя доставали припрятанные деньги. То есть все здесь было организовано. Так вот, Капернаум просуществовал до 8 века. В 749 году произошло сильнейшее землетрясение в Галилее, которое разрушило полностью город Капернаум. И более поздний период, скажем, с 8 и 9 веков, отстроилось здесь маленькое поселение, очень маленькое на самом деле, как раз в этом районе, где мы с вами сейчас. Прежний Капернаум находится чуть-чуть южнее, буквально 100 метров от нас. Сегодня здесь построена церковь 12 апостолов. Если вы посмотрите на эту церковь, и там будем вокруг обходить, там 12 куполов. И изнутри, когда мы войдем, посмотрите на потолок, там как раз 12 куполов, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа. Церковь, храм был построен в начале 30-х годов 20 века. В конце 47-48 начинается в Израиле война за независимость с нашими недобрыми соседями, арабами. И из-за этого монахи, которые пребывали здесь, вынуждены уехать с этого места. Это место было пустое. И только в 67 году, после шестидневной войны, начали восстанавливать этот храм. Мы с вами пойдем, посмотрим на храм. Идем, друзья.

буря, которая произошла, которую успокоил Иисус, это было здесь. По этим водам он ходил пешком. Здесь, когда апостолы всю ночь рыбачили и ничего не поймали, он сказал им, закиньте с другой стороны. Они говорят, ты нормальный? Мы профессионалы, мы с детства рыбаки, ты будешь нас учить, как рыбачить? Он говорит, пацаны, да вообще, поверьте просто мне. Ну, мы читаем-то в Библии все красиво, но нормально же он разговаривает, по-человечески. И Библия, на самом деле, это книга для людей, а не для ученых или каких-то великих священников. Если перевести из библейского на человеческий, примерно так он говорит, братья, да вы поверьте мне, вы профессионалы, я вас уважаю. Ну, просто бросьтесь, что вам стоит? Он их уговаривает. В итоге он и говорил их, они бросили сети тут же с другой стороны и поймали 153 больших рыбы. Ну, мы читаем, ну, больших рыбы, больших рыбы. Тогда большие рыбы, это было не очень, как сказать, легко поймать большую рыбу. Я вам сказал, что я самую большую рыбу поймал здесь, 8 килограмм 300 грамм карпа огромного. Представляете, 153 карпа хотя бы по 7 килограмм. Это какая должна была сеть быть, чтобы выдержать? Тогда ни пластиков, ни нейлона, ни силикона, никаких наших современных материалов не было. И она не прорвалась, это тоже было чудо. И это все происходило здесь, на этом Галилейском море. Если вы видите там крестик, мы на территории греко-православного монастыря. Какой крест должен быть? Православный. Это длинная палка, перекладина и еще перекладина внизу, правильно? Православный крест. Длинная палка, коротенькая палочка и перекладина как бы снизу чуть-чуть выше. Мы здесь видим равногранный крест. Это Иерусалимский крест, который общий для католиков, православных, обычных

Обычно паломники, которые побывали на Святой Земле, покупают какой-то крестик, он должен быть равногранный, который символизирует ваше паломничество на Святую Землю. Поэтому здесь он изображен, как все-таки мы на Святой Земле, а не просто в другом каком-то монастыре. Теперь внизу на воротах вы можете увидеть букву Т и Ф. Это Тафос. Это символ греческой епархии на Святой Земле. То есть все греко-православные монастыри и церкви, которые находятся в Израиле, скажем, здесь, в Назарете, в Иерусалиме, там, я не знаю, в других местах, все, что как бы управляется греко-православной церковью, а находится под общим управлением вот этого Тафоса греко-православной епархии и Святой Земли. Поэтому везде, где находится греко-православная монастырь или церковь, будут везде такие символы. И когда мы входили с вами в Голубые ворота, вы видели там тоже этот Т и Ф, сдвоенный такой знак Тафос, символ греческой епархии. Итак, столики для пикников, чтобы приблизить людей к Богу. Не только пришел в церковь, помолился, и всю неделю я свободен от Бога. Что даже еда на территории святого места, она предназначена для того, чтобы приблизить нас к Богу. Потому что Бог, Он не где-то там далеко, Он среди нас, и Он хочет с нами взаимоотношений, а не просто какого-то слепого раболепия или поклонения. Поэтому это очень интересная идея, построить вот эти столики здесь. И есть многие православные праздники, когда в основном арабы, православные христиане, приезжают сюда семьями. Иногда тут шум, гам, дети бегают. Посидели, отдохнули, идем в храм молиться.

0: Итак, мы с вами посетили Капернаум. В этот раз мы с вами побывали в православной его части. Есть Капернаум еще католический, но с этой стороны тоже достаточно интересно. Историческое место нам очень понравилось, надеюсь. Можете после посещения храма потрогать водичку, спуститься к Галилейскому морю. Есть ступеньки. Купаться не советую, потому что нету спасателей, камушки, небезопасно. Но ручками потрогать, помочить, и, может быть, даже ножки можно. Я приглашаю вас в Израиль и увидимся с вами в новых сериях.
1: Мы приехали в место, где родились и жили апостол Петр и апостол Андрей, где Иисус Христос призвал их на служение.
2: Всем привет! Ждем, когда поедем в новое место. Сегодня хорошая погода в Израиле, сильный ветер, не очень жарко. Поехали с нами вместе.
1: Поэтому мы попытались верующим создать здесь такую теплую атмосферу. В 2015 году, слава Богу, неудачная попытка наших ультраправых евреев.

Я сегодня буду говорить слово, и перед этим скажу маленькое предисловие. Два года назад у меня произошло перегорание, и это такое состояние, в котором, знаешь, тебе вообще ничего не хочется. У тебя есть цели, у тебя есть установки, там, это все ты себе когда-то определил, вот эти все модные слова, видение и все остальное, но у тебя просто вообще не хочется это достигать. Абсолютно, да, у тебя просто произошло перегорание. Вот. И когда я это обнаружил в себе, это было для меня чем-то абсолютно новым, и я собрал команду, и спустя пару месяцев признался. Говорю, ребята, мне нужна ваша помощь. Вот, собрал лидеров. Вот, и попросил, чтобы они помогли мне с этим справиться, а именно, чтобы они просто закрыли меня и некоторое время вообще от меня ничего не просили. То есть не просили там быть лидером, быть супердуховным, быть глубоким, быть классным. А я просто вел прославление, и вот пока восстанавливался, 3 месяца летом, вот потом восстановился. И вот когда

я восстановился, слава Богу, у меня пришло в сердце слово, которое сегодня хочу поделиться с вами. Этим словом я делился с командой. И каждый раз, когда я проповедую это слово, оно как будто говорит ко мне, как будто проповедую себе. И это слово звучит так: «Дух юности». Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время, благословляем Твое имя, Господь, благословляем Тебя, и спасибо Тебе за то, что Ты сегодня будешь касаться наших сердец. Мы их открываем для того, чтобы Твое Слово вошло, коснулось, изменило нас, преобразило, Господь, и чтобы сегодня Дух юности поднялся в нас очень мощно и остался до конца жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Притча 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Вы наверняка слышали, что внутреннее, оно влияет на внешнее. Да, если ты переживаешь, если ты нервничаешь, у тебя начинаются проблемы с желудком, потом это переходит на другие разные болезни, от большого количества нервов и переживаний, и обиды, и всего остального, возможно, инсульты и все остальное. И Библия, в принципе, уже много тысяч лет назад об этом говорит, о том, что унылый дух, он сушит кости. То есть, а если у нас унылый дух, то и тело начинает стареть и сушаться. Да? Сухие кости – это, ну, как бы не в каком-то духовном смысле сухие кости, да, а это в том смысле, что твои кости реально начинают иссушаться, и ты становишься старым, если у тебя унылый дух. И вот интересно, да, что в этом месте Писания ничего не говорится о том, что возраст сушит кости. То есть чем ты старше, тем у тебя суши кости, хотя это вроде логично. О том, что именно унылый дух, если он в тебе есть, он сушит твои кости, и ты становишься старым физически. Но если у тебя дух юности, дух молодой, соответственно, скорее всего, то ты и молодым можешь стать, да, вне зависимости от твоего возраста. Это значит, что мы должны думать о том, чтобы наш дух, он всегда состоял в пребывании юности, в бодрствующем состоянии. И мы должны заботиться о нем, да, чтобы он был радостным и состояние было правильным. Меня, честно говоря, раздражает уставшая молодежь. Очень раздражает уставшая молодежь. Я себя, знаете, отношу к молодежи, но я не совсем прям вот такая молодежь-молодежь. Мне уже почти 33 года. Вот. А есть вот те, которые прям молодежь, там, с 18 до 25 лет. И это такой возраст, ну, такой юный, мощный, когда все должны говорить «страсть, мощь!» И ты такой «я изменю этот мир! Аллилуйя!» И знаете, но иногда, когда мы ведем прославление, каждое воскресенье иногда, мы поем песни, прославляем Бога. И я такой... Славлю его, открываю глаза и вижу вот такие лица. Но я знаю, что вы скажете. Карен, но ты же сам сочинил песню Иова. Что нам тут, типа, в этот момент нам тут прыгать и скакать? Нет, я вам разрешаю во время песни Иова плакать. Все нормально. Но скажите, пожалуйста, что не так с песней «Слышишь, как трепещут горы»? Скажите, пожалуйста, что с ней не так? Будем «Двери все открой, пусть музыка звучит, пусть поют на всех дорогах песни радости, песни там хвалы, радости». Я такой «Песни радости!» Открываю глаза и вижу. Что за унылый дух? Откуда он взялся? Хорошо, ладно, там, я не знаю, там, ну... взрослая молодежь, но что с молодой молодежью не так? Что-то не то явно, то есть какой-то унылый дух, он сейчас правит нашими душами, да, вот, вот, и нашими телами. И, знаете, это довольно странно, да, что еще меня иногда удивляет то, что вот где-то там мы такие грустное время прославления, а выходим в фойе и начинаем радоваться, смеяться, так ура, ура, ура. Что с прославлением не так? Ну ладно, не надо мне писать в личку, что с прославлением не так. Ладно, я еще не готов к такой критике. Ну, да, то вдруг что-то не то мы реально делаем, но все же. Старость – это дело условное, понимаете, да? На мой взгляд, мы начинаем стареть не с наступлением пенсионного возраста, да, вот когда там нам исполняется 60 лет, мы такие, все, теперь я старый. А в тот момент, когда мы теряем дух юности, дух первооткрывательства, какую-то страсть, огонь и силу, исходящую изнутри. В этот момент мы начинаем стареть. И, к сожалению, этот дух можно потерять и в 12 лет, и в 70. Он теряется по разным причинам, иногда вполне по веске, мы об этом чуть позже поговорим. Но есть одна очень странная вещь. Ладно, я сейчас говорю про молодежь, но иногда я вижу уставших от жизни подростков. Однажды я спросил у своей сестры, которой было 13 лет, она поет. Я говорю: «Лизочка, какая у тебя мечта? О чем ты думаешь вообще? Что ты себе представляешь в своей жизни?»

Она говорит, знаешь, пением себе на жизнь не заработать, поэтому я, наверное, буду думать о нормальной профессии. Я такой, Лизочка, откуда в тебе такие мысли? Почему ты об этом думаешь? Что за нормальная профессия? Кто тебе это сказал? Тебе 13 лет, ты вообще об этом не должна думать. Ты должна думать о том, что я буду лучшей певицей во всей вселенной. И ближайших вселенных, ну, как бы вот отсюда. Я буду самый прекрасный, великолепный и завоюю все. Да? Но они так думают. Они пытаются просчитать свою жизнь. Некоторые подростки наверняка, скорее всего, думают о своей пенсии уже. Да? Там, так, мне нужна официальная работа, чтобы я откладывал свою пенсию. Друзья, мир, он меняется каждый день. Да? Последние 3 года нам показали, что открывать кофейню – это не самая лучшая идея, которая может тебе прийти в голову. Да, слава Господу, что он, ну, что у нас как-то сверхъестественно все происходит. Жена мне показывает, говорит, вот так сделай чуть-чуть, а то там что-то не то. Да, наверное, борода. Шуршит борода. Шуршащая борода. Простите, пожалуйста, однажды вот человек сказал, я пришел на проповедь, а тут получился стендап. Знаете, радость в Господе, сила моя. Да, сегодня будет не стендап. Я искренне от всего сердца буду проповедовать вам вот, и Слово Божье. Но, друзья, вот этот дух юности, давайте мы дадим ему определение. Что это такое? Я не искал его в Википедии, я придумал его сам. Дух юности – это состояние, при котором у тебя есть безосновательная, подчеркиваю, безосновательная уверенность, что все будет хорошо, что все получится, что мы все сможем. Халилюя, да, такое, да-да-да. Если тебя спросят, как ты скажешь, не знаю, неважно, но все получится. Аминь. Это ощущение непобедимости, уверенности в том, что у тебя правда. Это дух, который заставляет тебя порой делать глупости, но и то, что ты бы вообще бы никогда не сделал. Это состояние, в котором рождаются гениальные и порой глупые идеи, которые меняют этот мир и делают его лучше. Все величайшие люди на Земле, которые, ну ладно, давайте скажем, почти все величайшие люди на Земле до конца жизни были страстными юнцами, которые, ну, как бы не успокаивались, пока не умрут. Да, вот. И только смерть их остановила. Они меняли этот мир. Внутри них горела миссия, страсть делать то, что они считали важным. У меня есть друг, его зовут Максим Рыбакин. Если он будет вдруг эту проповедь смотреть, или если вдруг он в зале, то привет тебе, дорогой друг. Знаете, он старше меня лет на 15, примерно 20. Но каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я себя чувствую стариканом. Потому что он такой, брат, у него огромные открытые глаза, он такой смотрит, давай сделаем вот это. У меня есть какое-то помещение там в Самаре, давай там откроем кофейню, а давай еще этот бизнес замутим. А ты тут, у тебя точно все получится. И знаете, я такой сижу, я понимаю, слушай, ну ты же понимаешь, что 95% твоих идей невоплотимы. А сам такой смотрю, такой, да, да, да. И вот внутри меня вот этот старикан сидит, который такой, о, ну что там, заладил со своими идеями. А сам понимаю, Господи, я хочу быть как он. Я хочу иметь этот дух, который говорит, да, давай, все получится. И знаете, если бы он просто был бы какой-то там человек, который просто подошел, начинает что-то тебе говорить, это одно, но он успешный бизнесмен, у него много денег, и он нас очень даже вдохновил открыть нашу кофейню. То есть он классный человек, который даже там около 50 лет, в нем дух юности, в нем радость, которая плещет из него. Максим, спасибо тебе, где бы ты ни был, я тебе передаю привет. Мне очень нравится также Давид, который из Библии. Мы сейчас прочитаем место Писания. 1 Царств, 17 глава, 26 стих. Расскажу маленькую предысторию. Значит, там происходит битва между Израилем и филистимлянами. Старшие братья Давида пошли на войну. Вот, ушли на войну, а Давид остался, потому что он пастух. И тут папа Давида подходит к нему и говорит, отнеси, пожалуйста, своим братьям еды. Вот тебе сыр, хлебушек, неси. Вот он несет. Вот. И когда уже пришел на поле битвы, он видит, что там стоит какой-то огромный мужик, который ругается матом на царство Израиля. И он такой вообще не понимает, что происходит, потому что все царство Израиля, ну, такие поджали хвостики, и вот так что-то такие, надо там костер развести, да, и, ну, как-то все отмораживаются от битвы, и он вообще не понимает, что происходит. Вот, и тут он, ну, до него дошло, что просто никто не хочет с ним драться, а он просто унижает царство Израиля, да, и воинство Бога. И тут в нем поднимается дух юности, он был и по возрасту юным, и по духу юным.

И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Мне нравится его настрой. Знаете, такой, кто этот необрезанный вообще? Вот, и это как мы читаем, такие вдохновляемся, Давид красава вообще, да? Но представьте эту картину со стороны. Приходит такой парнишка, такой с сыром, хлебом. Кто этот необрезанный вообще? Знаете, ну иногда вот такие, знаете, в этом во дворе есть, которые такие самые такие вот, да не вот такие, но такие подходят, что тебе надо? Вот, и он... И вот Давид вот в этом смысле, он какой-то вот такой был, с таким духом пришел. И если бы я стоял ну, в воинстве, я бы посмотрел, я бы на Давида бы точно не поставил. Ну, потому что, вот это и вот это, да? Вот, и, соответственно, но мы знаем, чем история закончилась, да? Тем, что в нем поднялся дух, который говорит, у меня есть безосновательная уверенность, человечески безосновательная уверенность, что я тебя победю. Но у меня есть Божья уверенность, что я тебя точно победю. Да? И вот эту штуку знал Давид. Он был уверен в своей победе, потому что с ним Бог. Потому что уже несколько раз было, что он защищал свою паству от медведя, от львов или еще от кого-то. Вот. Поэтому, когда мы смотрим человеческими глазами, мы видим какую-то безосновательную уверенность в нем. Но есть основания, когда с нами Бог. Аминь. Аминь. Давид также... написал множество прекрасных псалмов, и один из них я очень люблю. 102-й псалом, с 1 по 5 стихи. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». У кого в голове песня заиграла? «Благослови, душа моя, Господа». Олды, привет вам. Кочкин рулит. «И благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Если вдруг вы не знаете, ну что это за песня, послушайте, пожалуйста. Янги. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И последняя прекрасная фраза. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». То есть юность внутри нас, она может обновиться. Понимаете, вот это состояние внутри нас, оно будет обновляться, когда мы будем благословлять Господа, когда мы будем осознавать и не забывать благодеяние Его, что Он прощает нас, что Он исцеляет наши недуги, избавляет от могилы нашу жизнь. Когда мы понимаем, когда мы благословляем Бога, когда мы благодарим Его каждый день, юность внутри нас обновляется, и этот дух юности внутри нас поднимается. Аминь. Поэтому твоя юность, если вдруг сегодня у тебя унылый дух, то дух юности внутри тебя может подняться. Аминь. И ради этого я сегодня говорю в твою жизнь. Мне очень понравилась одна фраза, которую сказал Эдуард Анатольевич Гробовенко, когда пришел первый раз проповедовать на нашем молодежном служении. Я не знаю почему, это была самая короткая проповедь в моей жизни. Она длилась примерно 15 минут. Вот, я не знаю, может, он там спешил на самолет или еще что-то, но он сказал очень важную фразу, которую я до сих пор... движим в жизни. И она звучит так. Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта. Оно. Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта. И это действительно так. Когда у тебя нет опыта, когда ты не знаешь, что будет, если ты сделаешь вот так, вот так, вот так, ты готов ввязаться в битву, пойти вперед. Вспомните свое состояние в детстве, да, когда маленький ребеночек говорит, я стану миллиардером, я стану президентом. Вот, и они спрашивают, как? Я не знаю, как. Да? Я не знаю. У меня нет опыта, но я попробую, и у меня все получится. И вот это благо юности, оно именно в этом. Но что может убить дух юности? Да? То есть мы можем понять что, вот из этой фразы, что дух юности может убить опыт. И вот что интересно, есть два вида опыта, положительный опыт и отрицательный опыт. И оба этих опыта, они могут убить дух юности внутри тебя. Давайте проговорим про горький опыт, да, то есть отрицательный опыт. Когда с тобой что-то произошло, и это оставило какой-то очень неприятный осадок внутри, это может быть разбитое сердце, какая-то неудача, ошибка, проигрыш, возможно, у тебя было какое-то в жизни насилие, обида, травма, травля, неверие в тебя со стороны твоих друзей, знакомых, может быть, родителей, отсутствие каких-то отношений или еще чего-то. Это может быть на самом деле что угодно, что произошло с тобой. Но этот опыт, он оставил внутри.

внутри тебя определенные руины. И поскольку это с тобой произошло, то ты сделал выводы. Выводы, например, что все парни хотят только одного. А все девчонки хотят только денег. Они вообще не захотят со мной общаться, раз у меня нет денег. Да? И в этом мире нельзя никому доверять. Знаете, такие пацанские паблики в ВК, там, надейся только на себя, кровь за брата, там это. И знаете, вот строятся какие-то такие штуки, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вот люди из этого субъективного, негативного опыта начинают сочинять философию жизни. И вот к ним присоединяются другие и живут в этом, да, распространяя этот негатив, эту ложь. И мы начинаем ставить клеймо на людях, мы начинаем обобщать наш субъективный опыт и возводить его истину. Ну, допустим, пример. Ну вот, например, ты купил машину Toyota. Но ты неопытный, ты купил очень старую машину Toyota с пробегом 1,5 миллиона, например. И ты на ней едешь, она постоянно у тебя ломается, эта машина. Снова и снова, и ты там чинишь. Одно поменял, другое, третье, четвертое. И вот, значит, ты ее наконец-таки продал. И в следующий раз, когда кто-то спрашивает у тебя, слушай, а как тебе Toyota? Ты говоришь, ужасная машина. Просто кошмар, постоянно ломается. То есть это твой субъективный опыт, ну, который у тебя произошел. Но объективный факт, что Toyota — это одна из самых надежных машин. Я вам ответственно заявляю. Да? Она у меня выглядит не очень. Как-нибудь я расскажу историю, которая произошла на прошлой проповеди. Вот. Но я вам тут точно могу сказать, что Toyota, что бы с ней ни произошло, она едет. Она не останавливается. Вот. И это могут подтвердить еще миллионы владельцев Toyota. Но из-за того, что с тобой что-то произошло, да, у тебя какой-то появился такой субъективный опыт, ты его начинаешь распространять и дальше. Соответственно, кто-то тут тоже подумает. Вот у нас, например, в церкви четкое ходит мнение, что Peugeot — это очень плохая машина. Ну, у кого-то что-то там случилось с Peugeot, и вот мы все уверены в этом. Да? Мы уже храним это. Хотя я даже не знаю. Я вот ни разу на ней, в принципе, не ездил. Вот. То же самое может быть. Вот, например, мы когда ездили с Лизой в Америку, вот жили там год, то ты можешь... Мы определяли гостеприимство города и вообще хороший город или плохой. Не потому, хороший он или плохой, а потому, как нас там встретили. То есть, допустим, мы прилетаем в Нью-Йорк, и нас там встретили на машине, привезли в Бруклин, поселили, дали нам свою кровать. Мы там выспались, встали рано утром, вышли на это, знаете, вот эта пожарная лестница, как в фильмах, выпили кофейка, встретили рассвет, такие, такой прекрасный, гостеприимный город Нью-Йорк. Вау! Почему? Просто потому что нас встретили, это наш субъективный опыт. Но однажды наши друзья поехали примерно за год до нас тоже в Нью-Йорк. Они прилетели туда, их никто не встретил. Они поехали в съемную квартиру Airbnb. А когда они туда зашли, она была в очень плохом состоянии, потому что была какая-то вечеринка, там везде было все очень плохо. И они оттуда просто ушли и ночью сидели на этом Таймс-сквере, вообще не понимая, где они находятся, что с ними происходит. Потом им пришлось снять отель за $250 в ночь. И у них был просто ужасный опыт встречи с Нью-Йорком. Но если бы они были бы неопытными, они бы потом были ужасный, негостеприимный город Нью-Йорк. Нью-Йорк — это Нью-Йорк, ему все равно на тебя, он просто такой, как он есть. Да? Вот. И, соответственно, каждый город, вот, который вот мы заезжали, мы его оценивали по тому, как нас там встречают. Вот. И, соответственно, вот что делает негативный опыт какой-то, с которым ты столкнулся. Он ломает тебя, ограничивает, вселяет страх. Вот. И что интересно, побуждает этот страх дальше распространять какую-то определенную ложь, в которую ты поверил, твой субъективный опыт. Ну, самое простое — это, допустим, люди боятся летать на самолетах. Почему? Потому что когда самолет падает, об этом говорят в новостях. Но почему-то в новостях не говорят, сегодня ни один самолет не упал. Было 5000 перелетов, и ни один самолет не упал. Вот если бы так говорили в новостях, люди, в принципе, не переживали бы. То есть у них не было бы страха летать. Но когда один самолет из этих там тысяч и тысяч рейсов падает, они такие, ой, самолет — это опасно, это страшно. Понимаете, да? Вот. Поэтому люди, пережившие травлю, начинают учить других, исходя из вот этого опыта, который они получили. Кто помнит школу? Каждая учительница рассказывает тебе, какие мужики, да, там, какой у нее сын, что-то там, что-то он какой-то неблагодарный, а вот женщина, а вот то, сё, десятое. Я не знаю, зачем учительница, ну, в таких среднеобразовательных школах рассказывает тебе про свою жизнь, когда тебе 6 лет, и ты вообще не понимаешь, зачем мне эта информация, когда нужно учить там математику или русский язык. Но я это так не любил, когда сидит вот учитель, который тебе преподает юриспруденцию, но он просто начинает тебе рассказывать какой-то свой опыт жизни. Я помню, один из учителей говорит, ой, эти протестанты. Я такой, так, стопэ.

что это такое, ты о чем? Но вот у него какой-то вот есть опыт, он что-то о ком-то знает, и он это распространяет. И это плохо, друзья, да, то, что есть какой-то негативный опыт, который убивает дух юности внутри нас, вот этот дух первооткрывательства, дух движения дальше. Вот, есть несколько классных фраз, которыми я хочу с вами поделиться. По-моему, я их украл у Олега Борисовича Попова. Все. Вот. Спасибо, Олег Борисович. Если это не так, я буду рад. Хранить обиду и непрощение – это пить яд и надеяться, что умрет кто-то другой. Конечно, в основном наши проблемы сегодня связаны с тем, что мы на кого-то обиделись где-то. И знаете, вот эта обида – это как такая дверь для дьявола, который снова и снова сует руки в твою жизнь и говорит: «Да, ты имеешь право ошибаться. Да, они плохо с тобой поступили. Из-за того, что тогда это случилось, ты сейчас не можешь нормально этот». Конечно, если бы ты родился в нормальной семье, если бы тебя поддерживали, то у тебя все получилось. А так ты ничего не можешь. Ты, конечно, не можешь. И ты с этими мыслями живешь, потому что в тебе живет обида. Но пока ты не закроешь эту дверь, ты просто вот будешь пить этот яд, умирая, и надеяться, что кто-то другой будет от этого страдать. Но другим все равно. Ну, которые тебя каким-то образом обидели. Может быть, им даже не все равно, да? Но все равно ты страдаешь с этим. Поэтому, конечно, обиду нужно закрыть раз и навсегда. Нужно с этим разобраться. Вот, потому что это то, что не будете отдавать двигаться дальше, и то, что будет снова и снова убивать твой дух юности внутри тебя. Еще одна фраза классная. «Лучше я буду ошибаться, думая о людях хорошо, чем прав, думая о них плохо». Знаете, да, есть люди, которые: «Да я же говорил, что он такой, я же говорил, что это будет плохо, я же говорил, что он такой». И вот этот негатив, знаешь, с которым ты живешь, и ты всех подозреваешь, это абсолютно две разные перспективы жизни. Одно дело, ты такой: «Ну, я же говорил». Конечно, ты всегда будешь прав, если ты найдешь плохих людей, да? И ты будешь находить подтверждение, когда ты будешь говорить, что он плохой, он неправильный. Это все люди, ну, в каком-то смысле они что-то делают. Но с другой стороны, если ты будешь жить таким образом, что... Я верю, что он хороший. Но если он ошибется, значит, я ошибался. Окей. Значит, плохой. Но я все равно буду верить в хорошее в людях. Аминь. Давайте жить так, реально. Давайте избавляться от обид и думать о людях априори хорошо. Это вот разница между американцем и русским. Я ее просто обожаю. Это когда ты встречаешься с американцем, изначально ты для него хороший, и ты должен переубедить его, что ты плохой. А когда встречаешься с русским... То изначально ты плохой, и ты должен перебить, что ты хороший. Да? И вот эта вот, ну, разница, она очень сильно меняет. Слава Богу, что в церкви не так. Аминь. Есть мудрость бесовская, она говорит: у тебя есть основания обижаться. И это правда, да, у тебя есть основания обижаться. Но есть мудрость Божья, которая говорит: у тебя есть основания простить. Аминь. Не позволь горькому опыту убивать твою жизнь. Не позволь горькому опыту глушить дух юности внутри тебя. Забудь, обновись. Аминь, аминь. Положительный опыт. Знаете, он тоже может убить дух юности внутри тебя. Что это может быть? Это может быть сладость прошлых побед. Возможно, ты там спортом занимался, и у тебя были какие-то победы, ты был каким-то чемпионом, но ты получил травму. У тебя были классные перспективы, и ты его получил, и ты больше не можешь заниматься спортом, и ты живешь этими мыслями: ой, как было тогда хорошо. Или, допустим, какая-то ностальгия определенная, что вот в детстве... Когда мы собирались всей семьей на праздники. Лиза мне каждое Рождество это припоминает. Вот мы ходили в католический храм, а теперь что? А теперь мы в кофейне работаем. Я так рада, счастлива. Но, да, и вот этот положительный опыт, он вместо того, чтобы просто дать себе радость от того, что это было в твоей жизни, ты можешь, наоборот, огорчаться на какие-то такие вещи. Я в себе заметил очень странную вещь. Она произошла, когда я сочинил песню «Орлы». Я сочинил ее. Мы спели, она так прекрасно вошла вообще во все русскоязычное христианство. Ее начали петь практически в каждой русскоязычной церкви мира. Мы записали песню, выпустили. И знаете, что после этого произошло? Мне такое: возможно, это самая лучшая песня, которую ты сочинил. И больше хороших-то не сочинишь. Я этот голос услышал внутри себя. Я реально неделю ходил с этой информацией, что... А реально есть люди, которые вот, ну, сочинили свою последнюю хорошую песню. Я знаю таких, вот я их видел. А что, если это так со мной? Ну, она действительно такая певучая, она такая классная, глубокая. Я реально ходил и переживал. И знаете, иногда самые сложные моменты, они происходят после самых больших побед. Я не знаю, замечали вы это или нет. Да, но когда ты к чему-то стремился, шел и дошел, и сделал, и на следующий день у тебя такое... Да, это как пророк, который... пророк Илия, по-моему, да, который вот этих... Валаамовых
парней победил, и на следующий день, или прям сразу после этого сел у куста, говорит, хочу умереть, так все плохо. Чувак, ты вообще сейчас только что уничтожил целое войско, ну, каких-то шаманов непонятных. Бог тебе дал такую победу. И реально вот после положительного какого-то опыта иногда у нас приходит какое-то расстройство, разочарование и какой-то, знаете, вот момент, что нам снова нужно начинать все сначала.

кто-то за кем-то. Посмотрите на себя, вы уникальный. Бог вас создал уникальным, Бог не создал нас одинаковыми. И есть какая-то сущность Творца внутри каждого из нас. Для меня это супер актуально, потому что я обожаю писать песни. Для меня это каждый раз чудо. Я сел, взял что-то, соединил, спел, а потом это вышло, и это касается жизни людей. Вау, это же творение. И это так здорово, знаете, вот быть Творцом. Вспомните себя в детстве. Вы постоянно что-то хотели сделать, сами сотворить. Вот это мое личное. И знаете, у меня есть в жизни там много творений, там песни, книги даже я писал, еще что-то. Но я вам хочу сказать, у меня есть одно творение, которым я горжусь особенно. Берешь пельмени. Сначала варишь, потом обжариваешь. Потом на эти пельмени сверху разбиваешь взбитое яйцо с молочком. А потом сверху натираешь сыр. Накрываешь крышечкой, и это называется амрен. Я сотворил это блюдо. Иногда я угощаю своих самых близких друзей этим блюдом, амреном. Это производство от слова, производное от слов карен и омлет. Да? Вот. И знаете, это такое вот ощущение, я что-то сотворил. Я не знаю, я нигде такого блюда не видел. Я не видел даже, чтобы где-то в лайфхаках его там делали. Думаю, вау, у меня есть мое личное творение. И знаете, вот дух юности внутри тебя, он жаждет каких-то таких вещей, чтобы ты не просто изо дня в день варил макароны, а что-то сделал особенное, что ты, может быть, никогда не делал. Аминь. И это, может быть, тебе кажется чем-то как бы не сильно духовным. Карен, о чем ты сейчас вообще говоришь? Говоришь, у нас же не кулинарное шоу. Но знаете, жизнь, она складывается из маленьких деталей, когда ты привыкаешь к тому, чтобы что-то творить. Аминь. Ученица. Простите. Ладно, у нас сегодня много времени. Я вам просто расскажу, что произошло на прошлом собрании. Короче, на прошлом собрании я проповедую. Проповедь подходит к концу. И мне звонит Лиза. Я такой, ну, конечно, сбросил. Вот, я перевернул телефон, вот, но у меня оказался все-таки, ну, включенный Wi-Fi. Вот, и потом я вижу сообщение, твою машину эвакуируют. Машину эвакуируют. И я уже подхожу к концу проповеди. Я такой, так, я начинаю зачитывать последнее место Писания. Я такой, Армен, да проповедуешь, ладно? Я говорю, ну, вы все поняли, и ушел. Подбегаю к машине, а она стоит на месте. Оказывается, кто-то подумал, что эвакуируют мою машину почему-то. Я до сих пор, у меня чуть-чуть как бы это, я слова путаю из-за этого. Вот, потому что так еще проповедь в нашей церкви никто не заканчивал. Извините, у меня машину эвакуируют. Ну, вы все поняли. Вот, и ушел. Вот, поэтому второй пункт, который будет поднимать вас в дух юности, он звучит так. Учиться. Мы должны учиться постоянно. Я один из тех людей, кто не любит учиться в классическом понимании этого слова, то есть сидеть на лекциях, но кто-то обожает. Я не знаю, вот Вика обожает сидеть и слушать лекции. Мне тяжело на лекциях, но я учусь по-другому. Да, я когда был в Америке, вот из лекций я получал меньше всего. Больше всего я учился от атмосферы, от людей, от наблюдения за их поведением, да, от того, что я впитывал какую-то определенную атмосферу. И ты просто пойми, от чего ты учишься. Я очень часто учусь от природы, когда я созерцаю что-то, когда я просто молчу, когда я вижу, как Бог что-то творит. Я учусь от примеров. И нам очень важно быть открытым к тому, чтобы постоянно учиться. И, возможно, есть люди, от которых ты думаешь, нет, от него точно ничему не научусь. Но я уверяю, даже если в Библии осел заговорил с кем-то для того, чтобы что-то ему сказать, то и Бог может с нами разговаривать через что угодно и учить нас. Аминь. Давайте будем открытыми, чтобы дух юности в нас снова и снова поднимался. Ввязывайся в авантюры. Пункт 3. Сразу предупрежу, я не имею в виду продавай квартиры и вкладывай в пирамиды, да, деньги для того, чтобы что-то заработать. Я не про это говорю. Вот. Однажды мы с Лизой, кстати, хотели продать квартиру, чтобы вложить ее в рок-группу. Это тоже очень плохая авантюра. Я вас уверяю. Но есть такие авантюры, и Лиза мастер в этом. Просто я ее обожаю за это. За то, что она так сильно обогащает мою жизнь. Однажды мы прилетели на остров Тенерифе. Это типа часть Испании. И он называется остров. И вот мы однажды, значит, прилетели и пошли на пляж, отдыхаем. И Лиза говорит, давай возьмем велосипеды. Я такой, давай. Взяли велосипеды. Велосипеды. Такие обычные. И Лиза говорит, ну что, поехали? Я говорю, поехали. И она говорит, ну, вокруг острова. Я такой, вокруг острова? Зачем? Что? Она такая, ну это же остров. Ты вот так с одной стороны выезжаешь, и с другой приезжаешь. По кругу.
Я такой: Лиза, ты что? Лиза, зачем это нужно? Ты... Я смотрю на нее, она в сланцах и в платье. Я говорю: Лиза, это невозможно. Зачем это делать? Она такая: нет. И

Знаете, мы поругались из-за этого. Мы реально поругались. И мы так сильно поругались, что мы потом уснули на траве где-то там, вот такие, ну, уставшие. Чтобы вы понимали, окружность этого острова 324 километра. То есть мы бы ехали, наверное, 2 недели. Но если бы я был мудрым мужем, знаете, что я бы сделал? Лиза сказала: Карен, поехали вокруг острова. Я бы сказал: поехали. И мы бы проехали 7 километров, может быть. Лизочка бы устала такая: слушай, ну, давай, наверное, в следующий раз. Я бы сказал: точно, да? Ну, ладно. И этот момент сохранился бы в нашей жизни, знаете, как такая: вау! Дух юности поднялся бы внутри в нас очень сильно. И это было бы потрясающе. Знаете, вот если бы не дух вот этот юности внутри Лизы, мы бы никогда не открыли бы кофейни. Ну, потому что это, ну, в это нужно ввязаться в эту авантюру. Иногда есть такие вещи, в которые тебе нужно просто ввязаться, войти в это и сказать: да, давай попробуем. Почему нет? Да? Но потому что мы становимся чересчур просчитывающими вот эти вот пути, а получится, не получится. Я благодарен Господу, что у меня есть Лизочка. Давайте ей поаплодируем. Каждую мою проповедь мы будем аплодировать Лизе. Это все благодаря тебе. Аминь. Четвертый пункт. Будь мотивированным. У нас есть культура в молодежном служении, что мы не ждем, я лично не жду, что ко мне придет Алексей Романов, который скажет: Карен, ты такой классный, Карен, ты такой супер, такой молодец, а хочешь написать песню, а хочешь записать альбом, Карен, вау, спасибо тебе большое. Хоть Алексей Романов и проповедует каждую проповедь и приводит какой-то пример с Кареном, да, мне, конечно, это приятно, но я не скажу, что я на этом держусь вообще по жизни. Иногда есть люди, которые вот с таким бездонным ведром ходят по всем церквям, по служениям, говорят: ну похвалите меня, я так хорошо сделал, меня никто не похвалил. Это, ну, это не должно быть твоей мотивацией. Ты сам должен быть мотивированным изнутри. Я не представляю, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал: Карен, это так важно писать песни. Пожалуйста, давай. Да? То есть это приятно, когда люди так говорят, но это точно не то, чем я мотивирован. Ну, потому что изнутри я понимаю, почему это важно. Почему важно увидеть стадион поклоняющихся людей. Аминь. Поэтому будь мотивированным. И это огромная часть духа юности. Пятое. Превращай святую досаду в действие. Что такое святая досада? Приходит человек и говорит: вот здесь мусор валяется. И знаете, есть такие люди, которые приходят и находят постоянно какие-то минусы везде.

духа юности. Пятое. Превращай святую досаду в действие. Что такое святая досада? Приходит человек и говорит, вот здесь мусор валяется. И знаете, есть такие люди, которые приходят и находят постоянно какие-то минусы. Везде.

Еще один секрет. Разница между человеком, который снимает, например, клип, и человеком, который не снимает клип, в том, что этот берет ответственность и ошибается, а в том, что этот не берет ответственность и не ошибается, и не делает ничего. Я это кучу раз видел, когда мы снимали, например, клип «Я склоняюсь», мы делали это с Сережей Шубиным, и он такой: мы возьмем очень классную камеру в аренду. Я такой: вау, круто. И мы ее берем, он говорит: я вообще первый раз ее в жизни вижу, что-то надо нажимать, мне какой-то мастер нужен. Так. Я говорю: так, подожди, мы же тут клип снимаем. Он такой: ну да, ну как бы разберемся. Вот. И как-то сделали, сняли, да, ошибались, да, у нас что-то получилось не так, как хотели, но по-другому никак. Ты не можешь научиться, пока ты не будешь ошибаться и через эти ошибки расти. Аминь. Поэтому ошибайся, это норм. И седьмой пункт. Принимай вызов. Я вам расскажу последнюю историю, которая, возможно, стала одной из ключевых в моей жизни касательно призвания. Когда мы только, когда только стал лидером вот, прославления молодежного, мы собрались на выезд, и у нас появилось видение о стадионах поклоняющихся людей. Мы так вдохновились. И если вот посмотреть на то, что было и то, что стало, конечно, это очень-очень разные вещи, абсолютно. Вот. Но тогда мы просто вдохновились и сказали: да, Господь, мы возьмем это видение. У нас не было альбомов, у нас не было песен, у нас не было аппаратуры, ничего не было. Но мы приняли решение, что мы пойдем туда. Но плюс ко всему, у меня еще не было работы. Вот, потому что я искренне, постоянная работа, да, то есть я где-то подрабатывал, здесь ночным пекарем в церкви работал, и там колонки таскал. И вот в одной конторе, в которой я таскал колонки, там были хозяева, хозяева были христиане. И вот один из них, он полжизни положил для того, чтобы развивать музыку прославления в России. Он очень классный музыкант, замечательный человек, и мы с ним едем, общаемся. И вот... как-то разговор зашел о том, какие у нас мечты, что. И я начал рассказывать о том, что я мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. Я верю, что мы будем записывать альбомы, песни, которые будут петь во всем мире. Я верю, что когда-то с этого мы также сможем и деньги зарабатывать даже. Но это вообще не самое главное, но что мы когда-то сможем себя даже обеспечивать. Я такой просто мечтаю вслух, и он такой: знаете, что говорит? Говорит: никогда этого не будет. И он прям, знаете, ну как бы типа: молодец, Карен, такие классные. Нет, никогда этого не будет. Я прям цитирую: наш русский человек, он никогда не будет покупать музыку. Он никогда не будет это. Да я уже пробовал, пол жизни на это положил. Да это невозможно. И я сижу, парень, который не попадает в ноты, который особо глобально ничего не добился, и мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. И тут стоит человек, который там, вот второй барабанщик группы «Звери», он крутой музыкант, у него там своя контора, и говорит: никогда этого не получится, потому что у него есть этот опыт. И знаете, в тот момент у меня был выбор сказать, ну как-то согласиться с ним, сказать: ну согласен, ну да, да, да, в России, скорее всего, такого никогда не будет. И в принципе, я был бы прав, наверное. Да, если бы согласился, то не было бы. Аминь? Не аминь, согласен. Но тогда я так, посмотрел на него, и я не помню, то ли я вслух сказал это, то ли про себя. Сказал: посмотрим. Посмотрим. И сегодня мы оборачиваемся на эти 10 лет, мы видим, что мы уже записали 10 альбомов прославления. Команда «Слово жизни» Music — это одна из самых влиятельных команд прославления. И Бог, Он изливает все больше и больше. Потому что тогда мы сказали «да», и мы понятия не имели, как это произойдет. Я искренне не имел понятия, как. Но сегодня огромные плоды, которые мы видим. Аминь. Поэтому, когда кто-то подходит ко мне в команде прославления и говорит: Карен, вот у меня есть такая классная идея, и я понимаю, что это не классная идея, со своего опыта, я говорю: слушай, дорогой человек, у меня не получилось. Я тебе честно говорю. И у меня есть ощущение, что, скорее всего, у тебя не получится. Но, пожалуйста, не верь мне на слово. Переубеди меня. Сделай так, чтобы получилось, потому что ты свеженький, ты молодой. Я уверен, что у тебя, скорее всего, это лучше получится. Переубеди меня, что я не прав. Поэтому принимай вызов. Если кто-то тебе говорит, у тебя не получится, такой: ну хорошо, посмотрим. Угу. Мне очень нравятся вот некоторые люди, которые говорят: да, конечно, получится. Получится? Как? Да не знаю. Вот, и последняя фраза очень классная, которую я однажды уже говорил, она звучит так: change your how to wow. Знаете, это такой невероятный скилл, который, если мы приобретем, мы, во-первых, окружим себя друзьями, мы изменим свою жизнь и жизнь других людей. Когда кто-то подходит к тебе, допустим, там, 4-летний ребенок, и говорит: я хочу стать миллиардером. Если ты ему задашь вопрос: как? Ну как ты это сделаешь? Скажи: облигации, инвестиции, крипта, нефть. Что? А ты знаешь, что миллиардеров не так много. Как ты собираешься это сделать? Если ты будешь ему задавать вопросы «как?», он скажет: я не знаю, но я буду. Ну потому что он просто в это верит.
иногда мы, знаете, то же самое делаем друг с другом. Если муж прибегает к жене и говорит:

я хочу новый Lexus. И жена говорит, но как мы сейчас себе его позволим? Как, скажи? Вот если у нас ипотека, еще это, еще то. Ну какой Lexus? Иди просто работай, давай жить нормально. Да? Вот не мудрая жена именно так и скажет. А мудрая жена скажет, вау, вау. Ты такой классный муж, у тебя такие классные мечты. Она удобная, ну-ка покажи. И жена вот так сделает, и муж такой, да-да-да, я так тебя люблю, спасибо, что ты веришь в мои мечты. И, скорее всего, он не купит этот Lexus, я вам секрет открою. Но он будет так благодарен, что ты верила в него, а, возможно, и купит, потому что из-за того, что ты верила в него, он вдохновится, он найдет какую-то новую работу, он больше денег заработает, и это изменит мир. Я вас уверяю, если мы это ведем в нашей церкви, ну, когда кто-то приходит с идеей, мы скажем, вау, вау, искренне. Может быть, мы скажем, вау, не на саму идею, но на настрой, скажем, вау, у тебя такой классный настрой, мне это нравится. Давай, попробуем. То это изменит нашу жизнь, изменит наш дух юности. И вдохнет нас. Аминь. Давайте вместе встанем. Чуть-чуть задержал я проповедь. Ну, ничего страшного. Последний стих, который сегодня хочу процитировать, это стих, который мы знаем наизусть. О том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Мы должны всегда помнить, что наш источник, он в Боге. И наш дух юности, он будет обновляться подобно орлу, потому что у нас есть Господь. Аминь. Если у тебя сегодня есть с этим проблемы, и ты чувствуешь себя уже старым, свои 16 лет или 25, давай мы сегодня вместе помолимся просто. Давай мы закроем глаза, поднимем руки к Богу и скажем, Господь, мне нужна Твоя сила, Господь. Мне нужно, чтобы ты поднял во мне этот дух юности. Снова взгрел во мне, Господь, эту страсть, которая была у меня, когда я был маленький, Господь. Прошу тебя, просто излей какую-то святую амнезию в меня, чтобы я не думал о том пути, который ждет, Господь, но чтобы этот опыт, который был во мне, чтобы я его забыл, Господь, чтобы он не мешал тому, что ты хочешь для меня приготовить. Что Ты уже приготовил для меня, Господь. Помоги мне видеть эту жизнь глазами веры, Господь. Не смотреть на стены, которые стоят предо мной, но видеть двери в этих стенах во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня стоит здесь, на этом собрании. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы Ты пробудил дух юности, Господь. Если это маленький уголечек, Господь, мы знаем, что Ты можешь снова поднять эти мечты, эти желания, эти стремления, эту безосновательную уверенность, что все у нас получится, что все будет хорошо, что мы сможем быть здоровыми, сильными, худыми во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, Господь. Мы благословляем человека справа и слева, и спереди, и сзади, Господь, чтобы в нас поднялся этот дух, эта сила и эта страсть прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий, привет.
1: Вадим, здравствуй.
0: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Да, мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что пришлось ему пережить после того, что он уже пережил, да? И как вот прощение, как он простил, да. Ну, наверное, все не буду сейчас рассказывать, да, потихонечку.
0: Конечно, к этому вернемся. Ребята, будьте активными, пожалуйста. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум Иосиф пережил, ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательство. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили, в кавычках, его родные братья. И в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее. Да, время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал. И вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял. Он не ожесточился, он принял эту ситуацию. И ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни. Он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго. Мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет. Так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом. Он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая,

замужняя женщина, начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и куча-куча других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию, и мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все. В общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве, в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает. Но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще два человека. Кстати, сегодня мы будем, ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадают еще два человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, это Библия не описывает, но описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальник телохранителей, в общем, он там. И этим людям снятся сны. Помните, Иосифу уже когда-то снились сны. За них он и получил. За то, что там он говорил: «О, смотрите, какой мне сон приснился. А мне Бог дал сон». Да, да, да. Ну ладно, и в Египте оказался за это. В общем, здесь уже виночерпию, не Иосифу, виночерпию снятся сны и хлебодару. Однажды с 5 стиха 40 главы, однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особого значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении. Смутились, то есть какой-то особый сон, особый, тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть, и Бог разговаривал на этом языке с людьми, но, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме, господина его по страже, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». А, и вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему: «Через три дня
фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится. Хлебодар услышал. О, слушай. Хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон. И, кстати, Иосиф говорит, такое замечание делает. Он говорит ему, вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет. Ты здесь ничего худого не сделал и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела? Да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но Хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон, но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через 3 дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло 3 дня, фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а Хлебодар, Хлебодару повезло меньше. Видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа, определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе. Написано по прошествии 2 лет, 41 глава, начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано по прошествии 2 лет. Фараону снилось. То есть после этого инцидента с виночерпием, хлебодаром, еще 2 года он там просто так он посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулил, и начальник темницы отдыхал. Это опять, вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину вот этого человека очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, он там все хорошо, ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. В общем, через два года, 41 глава. А до виночерпия, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпия, пару лет после виночерпия. В общем, где-то, может, плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Ну, в общем, в любом случае... Одно не лучше другого, да? В общем, по прошествии 2 лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки. И вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных там таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Фу, сон, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился дух его, написано, смутился. То есть он уже когда спал, что-то он там уже что-то там переваривал все в сознании. В общем, он был неспокоен. И послал, и призвал
и всех волхов Египта. В общем, он начал искать, кто же может ему этот сон, объяснить. И послал фараон и позвал Иосифа. Да, вот здесь виночерпий вспомнил. Вот как, почему тот эпизод играл определенную роль. Да, потому что виночерпий все-таки вспомнил. Через пару лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда, где Иосиф. Он, про Иосифа, к Иосифу, да. Он не знал, конечно, что там есть Иосиф, ему было вообще все абсолютно там все безразлично. Но виночерпий говорит, слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели, ну, не вытащили его, как попал, он там, да, а, чтобы предстать перед фараоном, и вот Иосиф перед фараоном, и сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, то есть он видел два, но значение одно. Кстати, это очень важный момент, очень часто Бог повторяет значение, ну, сон дважды, если он особого значения, да. Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. Семь коров тощих – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных ветром – это тоже 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской, а после них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие». Все, Иосиф истолковывает сон фараону. И теперь смотрите, Иосиф дает фараону совет. Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. Определенный налог, да? Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе, «Сие понравилось фараону и всем слугам его». И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя. Вот это поворот, да, как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему. Да? Помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать, более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над землей египетскую. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа,
одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетскую. Он также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь. Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить, как кардинальным образом поменялась его судьба? То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараонов. Он совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да, ну что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там, еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще, уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завоевать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенный порядок. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как к служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него, если в 17 лет его носик, там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. Братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба. 10, Вениамин не пошел. Пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представьте себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. «О, господин наш, мы в рабы твои, пришли земли ханаанской хлеба купить». Там,
Написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко... Опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего. Просто сказал «Вау!». Но он не показал виду. Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын! И что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да. А он второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно.

это, значит, не хватит нам времени. В общем, он начинает им говорить: слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Врете? Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпионы, соглядатые. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы, ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все, я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит: нет, ты что, мы дети, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще, вообще интересно ему, какая версия, что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, это, до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все это происходит, он слышит такой разговор. Рувим. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло? 13 плюс, мы сказали, 7 плюс 2. 13 плюс 9. 21 год, да, получается? 13 плюс 9. О, 22. 22 года. 22 года. Братья жили с мыслью, вот с этим чувством вины. Блин, мы же его продали. И ждали, когда же придет наказание. И вот когда оно пришло, они сразу узнали. То есть это действительно, когда мы что-то совершаем, и нет прощения нам от других. И вот это вот чувство вины, да, это все очень грустно. Но, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал: без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову. Яков в трансе, там его можно понять. У него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им: go в Египет. А они говорят: сори, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем. И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит: идите в Египет, не пойдем, тебе же сказали, Вениамина дашь, пойдем. Ну, в общем, горем пополам, Вениамина они у него, значит, забирают, идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой туда-сюда, в общем, Иосиф, видать, он был творческая личность, да, когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю читали, они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось, а когда они привели Вениамина, помните этот момент, он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в этот мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит: вы что, обокрали моего господина? Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят: ты вообще что? Как? Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком, он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на это, на экскурсию в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было, зачем вот эти все проверки. Но на самом деле Иосиф... Говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили домой, он составил какой-то план, зачем ему это надо было, но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились, потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал: Вениамин, ты чё? Да? И никто не сказал: да забирайте этого Вениамина, потому что пойдем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите. Они сказали: нет. И Иуда... Тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую, как сказать, очень трогательную речь, в которой, ну рассказывает, как все есть. И говорит: давайте я останусь рабом вместо него. Говорит: не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все. Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими: «Иосиф не мог более удерживаться».
и при всех стоящих около него.

народа, не мог более удерживаться при всех стоящих около него, и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого. И когда он, и тогда, да, и когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне и дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Ну, приходят. Они, он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев, что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает. Ну, то есть они ему это рассказывают. Это они ему все рассказывают. Вот Вениамина провели, все правда. И потом в определенный момент он слушает и говорит: «А вообще, знаете, Иосиф, это я». Вообще... Ну, очень трудно поверить братьям было, что Иосиф — это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит: «И сказал Иосиф братьям своим». Но братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они ему точно не рассказали. Ну, тому господину, то есть как Иосифу они не рассказали. Они ему рассказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. «Я тот Иосиф, которого вы продали в Египет». А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Не, вот если бы он сказал: «Я Иосиф, которого вы продали в Египет», и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное, о чем мы должны сказать, и уже будем заканчивать. Он им говорит, он как раз не замолчал. Он говорит очень важные слова. Он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот это очень... Не печальтесь, не переживайте. Не вы меня продали, а Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Удивительные слова. Слова очень зрелого человека. Слова человека, который... простил. И это еще один очень серьезный успех в жизни Иосифа. Простить. Прям простить. И обстоятельства, которые с ним произошли, воспринимать не как обстоятельства какие-то внешние, как зло, которое ему причинили братья или причинили ему вот обстоятельства, ситуации, а он воспринимает это как Божье провидение в своей жизни, в результате которого потом будет то, что будет, потом будет вот это спасение. Да, он говорит им вот эти слова: «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, да? Так, теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Очень, очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие, оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. «Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом». Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения, да, восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения.

спасение своей семьи. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех, очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни, может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце, и оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, ну, может быть, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории, давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого какие-то вопросы? Пожалуйста.
1: А все ли сны имеют какое-то значение?
2: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да. Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да. На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, ну вот, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Ну, хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время сон — это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом, ну, языке. Поэтому были... Ну, поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. Ну, и еще есть определенные правила. Когда Бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
0: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
2: Как это сказать? Заранее, да?
0: Да.
2: Скажите. Ну, я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, ну я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как. На всякий случай. Не, ну, естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности, на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда, ну, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен, и ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я поэтому и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай я заранее, ну, конечно, это немножко кажется... Смешно так в целом, но бывают, наверное, ситуации, когда все может быть.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или лелеять. А если человек, по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
0: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
2: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле, и это я сделал как предположение, все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может... Простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот, поэтому одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко, и не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил и в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и, наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от. Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да. И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им. Да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить, но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому, но не обязательно теперь, да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
2: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости. Да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать а, либо вину, б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, и, а зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нету причин продолжать, ну, не прощать себя. Я думаю, вот так.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии?
4: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона, или, может быть, раньше?
2: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же, когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
0: Спасибо большое. Еще вопросы были?
4: Как людям понять, что это сон от Бога?
2: О, да. Но это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье. Всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
2: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово.

0: ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли, да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили, какое-то время ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то, он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией, потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь, ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так. Но могут быть нюансы.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
2: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит забыть?
0: Согласен.
2: И не может ли быть отката обратно?
0: Может.
2: Благодарю.
0: Ну, если так, кратко, лаконично. Ну, я как бы уже говорил, что вообще, ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот, как у Иосифа, да, он, ну, предположим, что он простил в доме Потифара, ему там хорошо, он теперь там первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, до, вот огорчение, а потом он, вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которую тебе причинили. Я так думаю.
1: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножечко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
0: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию, поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить — это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, и никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав, но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить, прекратить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, и так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе, да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дела с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг, то, конечно, нужно простить так, чтобы потом к этой ситуации больше не возвращаться, как будто ничего не было. Иначе как? Иначе сложно будет жить постоянно в состоянии упрека или под прицелом того, а вот чуть что сразу, а вот, а я тебя простила, а ты... То есть здесь нужно больше, может быть, больше зрелости, больше внутреннего какого-то нравственного потенциала для того, чтобы вот сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему.
0: Спасибо вам.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Айова, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

0: Praise the Lord.
1: Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Starzone Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет-нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Анджела и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава Богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records. Йоланда одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте, Бен Тенгер.

Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Денкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня своей драгоценной кровью прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздаться звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

В книге Бытия, в главе 3, стихе 15, Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите мне в глаза. Сатана начинает беспокоиться. Он начинает беспокоиться о том, кто же будет этим победителем и чемпионом. Это царь Давид. Кто это? Кто это? Он начинает думать, может ли это быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскресает из мертвых, он сказал, вероятно, так. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорил, «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, тогда сатана знал, вероятно, это Он и есть. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что Он здесь, этот чемпион, Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить Его, и мы распнем Его, на кресте». На кресте. Я представляю сатану, говорящего, «Да, мы распнем Его на кресте». И неожиданно они повесили в аду плакаты, которые говорили, «Мы убьем Сына Божьего на кресте». И то, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона, и мы собираемся поджечь все 6 бетонных плит. И вы видите это пламя. И его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит и потом вырваться из пламени. Джон Компта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Знаете, что машина может проехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Компта пытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своим лбом. Более 1300 килограммов льда.

4 года назад я зашел в бар, настолько сдавленный чувством беззащитности и ненужности, в депрессии и разочаровании. Я зашел в этот бар, и за мной закрылись двери. Да, я зашел в этот бар, и со мной находились все мои друзья, и за мной закрыли двери. И как только закрылись эти двери, Иисус открыл мне глаза. И впервые в этом баре я увидел тот мир, который там действительно существовал. Знаете, что там было? Большой толстый ноль. Я сел в свою машину, я поехал с женой домой, мы вошли в нашу квартиру. Моя жена вошла и села на диван, а я ходил взад и вперед в гостиной, как лев, привязанный в клетке, вокруг которого находился окружающий мир. Я был несчастлив. Я сказал, я искал всю свою жизнь того, чтобы заставило меня почувствовать, как я всегда хотел почувствовать, и мне не удавалось это найти. Я подошел к своей жене. Я не знаю, почему я сказал ей это, но я посмотрел ей в глаза. Я посмотрел ей в глаза и сказал, «Джейна, как я к этому пришел?» Моя жена посмотрела на меня и сказала, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как же мне это сделать?» Она говорит, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как мне нужно молиться?» Моя жена встала с дивана, подошла ко мне, взяла меня за руку, и мы вошли в другую комнату, и я упал на колени рядом с ней. И знаете что? Ты думаешь, что ты большой, здоровый мужчина, пока не придет день в твоей жизни, и ты поймешь, что ты абсолютно ничто. И ты лучше будешь смиряться перед всемогущим Богом. И я стоял на коленях. Я стоял на коленях с моей женой. Моя жена стояла на коленях рядом со мной. И я держал ее за руку, и она привела меня к молитве. И я сказал, «Иисус, я знаю, что я грешник. Войди сейчас в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И дай мне все, что у тебя есть, Иисус. Войди в мою жизнь, Иисус». Когда я произнес эту молитву, моя жена встала, и я встал рядом с ней. И я почувствовал тепловой удар, который вошел через мой указательный палец и вышел через большой палец на ноге, и сказала Библия, что я стал абсолютно новым творением во Христе. Старое ушло, я стал абсолютно новым. Вы видите эти бетонные стены? Брэд Таттл подпрыгнет в воздухе, и он разрушит все эти три слоя. Берри Хендли справится с 2 метрами бетона. Он тоже подпрыгнет в воздухе и разрушит обе стены из бетона. Майк Хейген, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона на 2 разных сторонах. Вы, вероятно, видели человека, который разбивал кирпичи своей головой, но они были не такие большие. Джон Компт, один из быстрейших людей, разобьет огромную стену из бетона своим черепом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы эти люди сделали это. Брэд Таттл, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот это представит колдовство и оккульт. Вот это будет представлять привычки, вредные привычки к никотину, алкоголю, пристрастия. Не позвольте этим химикатам и извращениям руководить и править вами.

Основной вопрос, который сегодня задает молодежь, кто же может остановить эту боль? Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка, и она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто были, они были порезаны бритвой. Я спросил, что случилось. Она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой и совершить самоубийство. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить эту боль? Вы слышите меня? Мы живем в очень болезненном обществе. Эти ребята испытывают большую боль. А мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это из-за наркотиков, алкоголя, одиночества, депрессии, разочарования. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийствах практически во всех школах, куда бы мы ни пошли. Молодой человек с запиской о самоубийстве подходит к нам и отдает ее нам. «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы сказали мне, что я чего-то стою, я не буду этого делать». Берри Хэндли, я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой аборты, убийство, жестокость. Хейген, давай. Я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой дурное влияние. Дурное влияние, которому подвергается наша молодежь. Я хочу, чтобы эта стена из бетона сейчас была разрушена Джоном. Одно из того, что я сегодня вижу здесь, когда я смотрю в глаза молодым подросткам, я вижу одно в их глазах. Это те люди, у которых есть боль внутри. Я также вижу самого себя. Меня обижали, когда я учился в старших классах школы. Как я уже сказал, у меня на шее была табличка «На продажу». Я был в поиске того, что могло принести радость и счастье в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы сегодня я сказал вам, что я никогда не употреблял наркотики или алкоголь. Но это неправда. Мне приходится встать сегодня здесь и заявить, что я попробовал все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме сегодня в этом мире. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите, что люди спрашивают, кто может остановить боль? Давайте будем откровенными сегодня. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей? Вы верите в то, что семья взывает, кто может остановить боль? И не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно наносят вред и причиняют боль друг другу в Америке. Сегодня идет стон, кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все слушают меня сегодня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. И вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить боль. Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают и совершают самоубийство? Из-за боли, которая слишком велика.
Сегодня мы живем в обществе, которое заставляет тебя постоянно соревноваться. Конкуренция, соревнования. Со времени рождения ребенка все пытаются посмотреть, какой же красивее, какой умнее. В старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, или там, или сям, или на соревнованиях, вы лучше, чем кто-либо другой. И если у ваших родителей есть деньги, или они богаты, или знамениты, вы лучше, чем кто-либо другой. На соревнованиях конкуренция порождает боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных людей среди богатых? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Вы слышите меня? Более 90% профессиональных спортсменов. Более 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что после того, как уходит слава, больше ничего не остается. Слава — это не все. И они спрашивают, кто же может остановить эту боль.

Я стал выпивать, когда я учился в старших классах школы. Я стал употреблять наркотики тоже в школе, потому что некоторые друзья попросили меня сходить на вечеринку с ними. Я стал употреблять наркотики, алкоголь, и только из-за одного. Мне хотелось быть принятым своими друзьями, потому что мне казалось, что это был единственный способ заставить моих друзей подумать, что я был популярным и крутым. Это была единственная причина, по которой я употреблял наркотики и выпивал. И сегодня так много подростков, школьников. Разве вы должны позволить наркотикам, алкоголю украсть ваши мечты и ваше будущее, и иногда и вашу жизнь? Видите ли, смех и улыбки появляются, когда вы говорите о том, чтобы напиться, понимаете? Ребята начинают веселиться. Я здесь не для того, чтобы ругать вас. Я здесь для того, чтобы удержать вас от той же ловушки, в которую попал и я. В которую мы все попали. Я здесь для того, чтобы удержать вас от того, чтобы у вас не было бы той же сердечной боли и той же ерунды в жизни, которая была у нас.

Все повторите за мной и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. И я заявляю, что это новый день.

рука Бога на моей жизни. Бог мой источник. Господь, найди мое сердце. И если во мне есть что-то нечистое, сотвори для меня новое сердце. Во имя Иисуса я принимаю спасение. Я принимаю новое помазание. Я принимаю присутствие Бога. Я ищу спасение и избавление. Сила Бога будет в моей жизни. Царство Божье войдет в мою жизнь. Воля Бога сбудется в моей жизни. Во имя Иисуса. Это новое начало. Я никогда не отвернусь назад от этого. Я никогда не отступлю. Я никогда не буду прежним, таким, как был раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, жизни будут изменены силой Иисуса. Это провозглашает силовая команда. Более половины миллиона жизней были изменены и приняли новые обязательства перед Христом по всей Америке на телевидении во время наших встреч. Я хочу заявить сейчас, что у силовой команды есть нужда, и это продолжать выступление на больших трибунах и продолжать марш к царству сатаны и увидеть, как его разрушает слава Божья. В этом году нам предстоит 10 выступлений в огромных помещениях, которые использовались для групп тяжелого рока. И мы должны остановить их извращение, которое входит в ум молодежи. Мы используем эти трибуны для великой силы землетрясения, чтобы увидеть тысячи спасенных. И мы должны бороться для Бога. И молодые люди обретают новую смелость для Бога. И в преддверии 2000 года у нас впереди большая работа. Мы выходим на 20 различных трибун и на сцены. Мы называем их города-близнецы силы землетрясения. Западное побережье. Мы будем на Лонг-Бич и в Анахайме. Мы будем и в Чикаго, мы будем и в Такоме, и в Портленде. Мы входим в самые важные области, и мы верим Богу и Его великое возрождение, возрождение Америки. И оно необходимо больше, чем просто духовное пробуждение. Кто-то, находящийся в критическом списке в больнице, который подключен к поддерживающей жизни системе, нуждается больше, чем в пробуждении. Им необходимо чудо. И я верю, что вместе мы сможем быть частью этого чуда по всей земле. Большое вам спасибо, что вы смотрите нашу программу. Благослови вас Господь Бог. И помните, что мы любим вас.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Самое главное для меня – это то, чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Я восхищаюсь Его присутствием. Если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Бог предопределил, чтобы Его дети общались с Ним.

Мы любим Тебя, Иисус. Поднимите руки и пойте следующий стих вместе со мной. Мы возводим очи наши к Тебе, Господь.

Молодые люди, для меня самое важное, это чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Он посетил меня в возрасте 8 лет. Когда мне было 8, я получила крещение Святым Духом. Воскресным вечером я стояла в маленькой церкви, верящей в дары Духа Святого. У меня до сих пор хранится платьице, в котором я получила крещение Духом Святым. Для меня это было очень важное событие. Мне было 8 лет. У меня был голод по Богу. Я видела, как сильно Дух Святой

коснулся жизни моей мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки. У меня был голод по Богу, я хотела встретиться с Ним лично. Я все еще четко помню тот воскресный вечер, когда в той маленькой церкви я подняла руки к небу. Слезы текли по моему лицу. Помню, что у меня был этот голод. Я молилась некоторое время, потому что тогда люди молились, пока не увидят результат. Я молилась: «О Иисус, наполни меня Духом Святым! О Иисус, наполни меня Духом Святым!» И я помню то мгновение, когда я наполнилась Духом Святым. Иисус сказал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. В 8 лет я начала говорить на иных языках. Это не был Дух Святой для маленьких. Я получила того же Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он начал жить во мне. Он оживил мое маленькое тело. Я сильно в Него влюбилась. Я стала зависимой от Его присутствия. Когда я к Нему обращалась, Он мне отвечал. Будучи ребенком, я искала Его и находила. Я обнаружила, что Бог больше простого посещения церкви и разговоров о Нем. Когда я искала Его, Он приходил. Его присутствие переполняло меня. Я начала слышать Его голос. Он начал говорить со мной. Однажды я ходила по лесу между сосен и услышала, что Он призывает меня в служение. Я не понимала, что это значит. Я только помню переживание Его присутствия. Также я помню, как в мою детскую зашел ангел. Я помню сверкающие лучи в его глазах. Я сидела на кроватке. Моя сестра видела, как я простирала ручки в воздухе, пытаясь прикоснуться к объекту, который смотрел на меня. Мгновенно комнату осветило, как будто кто-то включил свет. Я увидела ангела в нашей детской. Я слышала, как Бог разговаривает с ним. И я ревную, чтобы у вас тоже были личные, любовные отношения с Богом. Ведь я не какая-то особенная. Я девочка с обычных алабамских лесов. Мои родители не в служении. Всю жизнь они работали на заводе. У нас не было денег. Но я нашла этого превосходного Бога, и Он доступен для каждого. Вы должны запомнить, что если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Расскажу, как я начала рэмп. Я не осознавала, что открываю рэмп. Просто Бог сказал мне работать с молодежью. У меня не было пособия для молодежного служения. Я уже была в возрасте. У меня не было модной прически. Но я знала, что могу проявлять любовь к молодым людям. А также я знаю путь в присутствие Божье. Как же все это началось? А вот как. Мы серьезно искали Божьего лица, и Он пришел. Я хочу, чтобы вы научились слышать Его голос. Для меня чрезвычайно важно, чтобы вы стали зависимы от Его присутствия, а не зависимы от участия в молодежных конференциях. Я хочу, чтобы вы жили с приобретенным здесь опытом и через 3 месяца, и через 7 лет. Я хочу, чтобы вы постоянно ходили в Божьем присутствии. Вы должны научиться слышать Его голос. Это фундамент жизни. Ваша способность слышать — это все. Иисус много раз повторял на земле: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бога важно слышать, потому что надо рассказывать другим о том, что Он для вас сделал.
Библия говорит, что в последнее время сыны и дочери будут пророчествовать. Что это значит? Вы должны высвобождать Слово Божье из уст своих. Но если вы плохо слышите, то вы не сможете ясно говорить. Люди с дефектом речи часто имеют проблемы со слухом. Я верю, что вы желаете евангелизировать. Не всегда это будет проповедь с микрофоном. Вы можете пророчествовать в школе. Вы можете пророчествовать родителям. Просто говорите им Слово Божье. Можно пророчествовать лучшему другу, который нуждается в исцелении и чуде. Надо уметь слышать, чтобы знать, что сказать. Слушание Бога важно также для духовного зрения. Чтобы хорошо видеть, нужно хорошо слышать. Потому что вера от слышания. Слышать Бога очень важно. Люди в миру не имеют представления о том, что они духовно слепы, глухи и немы. Если человек не знает Бога, его духовные чувства мертвы. Но даже в церкви есть люди, которые духовно слепы, духовно глухи и духовно немы. Человек не всегда был в таком состоянии. В Эдеме Бог создал человека Адама по сердцу своему. Адам ходил с Богом. Он не был слепым, глухим и немым. Он слышал Бога. Библия повествует, что Адам гулял с Богом в прохладе дня. Думаю, что это было по утрам, когда я люблю молиться. Он гуляет с Богом в прохладе дня. Общение с Богом для Адама было привычным. Обычное повседневное дело. Он общается с Богом. Он друг Бога. И Богу это нравится. Он также сотрудничал с Богом. Почитайте Бытие. Мне нравится, что Бог создал для Адама нечто, над чем они могли трудиться вместе. Бог создавал все новые и новые объекты, и Адам называл их. Адам дал имя всем животным. Адам мечтал с Богом. Просто мечтал. Богу были интересны идеи Адама. Бог и сам мог бы давать название всем животным, но Он захотел сотрудничать с партнером. Он захотел услышать мнение Адама. Бог творил, а Адам называл. Богу было интересно, что Адам будет делать с животными. Общая работа и общие мечты с Богом. Мы не знаем, сколько это длилось, но мы точно знаем, что наступил момент, когда пришло искушение и грех, которые украли у нас первичный рай. Адам изгнан из рая. Он изгнан из измерения, в котором он слышал голос Божий. Адам был изъят из присутствия Божьего. Послушайте внимательно. Адаму пришлось покинуть то славное измерение, тот славный мир, который он видел в духе. Я верю, что Адам мог летать, ходить по воде, делать сверхъестественное. Он жил в духовном мире. Он жил в настоящем мире. Но из-за болезни под названием грех он покидает этот мир. Но мне так нравится любовь нашего Небесного Отца. Как только Адам покинул сад, Бог решил, что вернет его обратно. Бог решил, что разрушит разделяющую их стену. Бог решил, что Он вернет человека к общению с Ним. Я так тронута Божьими усилиями, потому что в момент грехопадения Бог мог бы поставить крест на Адаме и стереть его с лица земли, а потом начать все сначала. Но из-за своей милости, из-за своей любви, Он решил сделать все, чтобы вернуться к общению с человеком, а также чтобы пребывать в присутствии друг друга.
Бог знал, когда наступит момент полного искупления.

0: Но он мало-помалу начал обращаться к людям через пророков, например, через Моисея, потому что избранный народ еще боялся слышать голос Бога. Это так печально. Миллионы детей Израилевых настолько боялись услышать голос Божий, что просили Моисея взойти на гору, вернуться обратно и пересказать слово от Бога. Мы слишком его боимся. Бог обращается через Моисея. Бог говорит через Ковчег Завета, куда Он помещает свое присутствие за занавес, куда только раз в году заходит первосвященник. Израильтян насчитывались миллионы, но только один первосвященник идет за занавес, исполняя все правила и ограничения, чтобы войти в Святое Святых, где находится Ковчег Завета. Он должен был одеваться определенным образом. К его ноге даже была привязана веревка, потому что если в присутствии Божьем на нем будет найден грех, он умрет, и его надо будет оттуда вытащить, а больше ведь никто не смеет зайти за завесу. Но Бог принял решение искупить грехи людей, чтобы возобновить общение со своими детьми. Он говорит, «Я сделаю все, чтобы мои дети вернулись ко мне». И в предопределенное время Он пришел к нам через Сына Иисуса. Что произошло в тот момент, когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!» Та завеса в храме, которая отделяла людей от присутствия Божьего, разорвалась сверху донизу. Когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!», Бог завершил процесс искупления, чтобы мы могли вернуться в Его присутствие. Когда Он воскликнул те слова, завеса разорвалась сверху донизу. Присутствие Божье, находящееся в маленькой комнате только для избранных, теперь стало доступным для всех. Дверь к престолу благодати распахнулась широко для каждого. И голос Божий сказал, «Каждый, кто желает, пусть приходит ко мне». И не просто приходит, но смело приходит. Раньше вы были недостойны находиться в моем присутствии. Вы не имели права заходить за завесу в Святое Святых. Но благодаря крови Иисуса Христа вы теперь можете приступать с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Такова любовь нашего Отца, который принял решение общаться с нами.
1: The word says, for the spirit of heaviness, put on the garment of praise.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, другой. Он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви. Среди любимых друзей, я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать,

Сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там, это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору, в воскресенье рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог их коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его, и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях, то есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8. «Я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании». Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные. Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сверила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу Создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером ваша подруга или друг говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью.
чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо, кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо, правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу! Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. «Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа?» Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. Когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым, как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. Таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам, а сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу! Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико
число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. Сыночек мой любимый, эти были слова. Золотой мой. То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь. Думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления Твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь. Потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Смотрите. Человек. Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере. Не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. То есть, если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он... скажем, в трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый, и он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет.
Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там, у нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. В таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Эта любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так папа. Вот. А на другую работу устроилась, обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдуло, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал: идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте бесов. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно
там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое миллион, там, сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью. То есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине тученной горы. Понимаете, Бог, он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал, точил, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве, Он помогает в квартирном вопросе, Он помогает, не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях, и просто, а может, даже реветь, скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любит кофе, им хочется, им надо вот кофе попить.
И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит, кто вас любит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое это повторяется, а ценишь, это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет, Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч, он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он, да, говорил церковь Сардисе, я дал ей время покаяться, то есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы, и особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, Он знает. Он знает, когда болят суставы, Он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу, и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает это. Она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте Иисус. Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания. И Он еще больше может дать это слово. Представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет. Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания. Ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание, говорю прямо, честно.
Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А неевшими не отпущу. Не хочу отпустить неевшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Ты здесь! Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь. Вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь. Что мы наделали? Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться. Смотрите, как Иисус говорит. Я говорю вам, чтобы вы не соблазнились. То есть, чтобы потом не приткнулись. Я говорю вам сейчас. Чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь. Разобьетесь, разочаруетесь. Нет. Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр?
Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это, поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В чем состоит великое поручение для современной церкви, и как выглядит личный евангелизм нового поколения, и зачем церкви дисциплина? Об этом и не только в сегодняшней программе. Не пропустите, это важно знать. И я рад вам в очередной раз представить нашего гостя. Это Виктор Сергеев, старший пастор церкви «Новое поколение» в городе Мелитополь, которая насчитывает 1125 человек по состоянию на май 2013 года. Я правильно назвал цифру или нет?
1: Ну, чуть-чуть, прибавь 300 молодежи.
0: А плюс молодые люди, плюс дети, да?
1: 300 плюс 400. Детей мы никогда не считаем,
0: да. Вот, я просто обратил внимание на такую точность в цифре, которую вы называете, что говорит о том, что церковь нацелена на количественный рост, на благовестие, на евангелизм. И одна из тем конкретно этого выпуска – это тема личного евангелизма. Что вы подразумеваете под личным евангелизмом? Это у свидетелей Иеговы, это называется хождением от двери к двери и определенного рода беседы с людьми. Эту же схему вы проповедуете? Или это должно быть неформально со своими близкими родственниками скорее?
1: Когда мы начинали, вот 2 года тому назад, когда вот у нас был резкий рост пошел, Каждый вспомнил о своих друзьях, о своих однокурсниках, одноклассниках, знакомых, которым не проповедовали Евангелие или, скажем, давно проповедовали. И решили пойти к ним. Вот начали с них.
0: Начали с этого.
1: Да. И когда уже вот эта первая линия, вот та вот красная линия, которую мы называем, где спасаются люди, когда она у нас уже появилась, когда стали люди приходить новые, естественно, у них у всех есть родственники, знакомые, друзья. Поэтому система у нас 1+1, потому что уже шумы евангелизации закончились, понятно, что от них уже толку мало, потому что люди, доверяя сейчас вот близким, знакомым, вот они открываются перед теми людьми, которых они знают. Поэтому в основном работаем с теми людьми, хотя используем разные варианты. Бывают люди у нас проповедуют, и в парк идут проповедовать людям совершенно незнакомым, ну везде, где только можем. Но в основном, да, стараемся.
0: В основном это один на один.
1: Да, один на один тем, которых мы уже знаем.
0: Хорошо, но специально вот то, что вы назвали шумные евангелизации, вы проводите или категорически отказались?
1: Нет, мы проводим их, Раз в полтора месяца мы делаем, разрушаем проклятие, молимся за исцеление, делаем его.
0: В здании церкви?
1: Да, там кается много людей. 50, 60, 100 человек.
0: Какой процент из них вам удается сохранить в церкви?
1: Ну, все равно от 35 до 50% у нас остается.
0: Достаточно неплохой
1: процент. Это хороший процент из-за наставничества. Потому что есть наставничество. Если наставничество

0: нет, то, конечно, я не думаю, что будет такой результат. Все-таки наставники, они закрепляются также за каждым спасенным.
1: Сразу же в день покаяния, да, они сообщаются?
0: После покаяния, да, берем информацию и закрепляем людей за каждым человечком и ведем его. Общаемся, отвечаем на вопросы и простые азы начинаем им говорить, что укреплять его, помогать, потому что там и родственники восстают, и знакомые, mm-hmm. ты с ума сошел, куда ты попал, втянули в секту. Поэтому мы объясняем простые вещи, молимся за них. Вот. И тут сильные атаки идут на людей.
1: А эти люди открыты для наставничества, которые покаялись, или по-разному бывает?
0: По-разному. Есть люди после покаяния сразу уходят, они исчезают.
1: И они не готовы, в принципе, продолжать любое общение?
0: Конечно, конечно. С ними разрывается связь. А есть люди очень открыты. Большинство людей в первое время очень открыты для наставничества. Поэтому ведем.
1: Пастор Виктор, у вас что, почти все получается? А в чем сложности у вас бывают в процессе роста и созидания церкви? И как вы с ними разбираетесь?
0: Ну, как все получается? Если бы все получалось, у нас бы церковь уже была
1: чуть больше?
0: Огромная, да. Работаем. Ну, что-то получается, конечно, у нас.
1: Вы сказали о том, что у вас, кроме общего служения в церкви, где более 1000 человек, взрослых людей, которых вы называете взрослыми, есть также еще...
0: Не, у нас есть очень взрослые еще. Есть. Около 15 человек от 70 до 85 лет. Они
1: особо взрослые люди.
0: Как украшение для нашей церкви. Ну, я, конечно, не хотел бы, чтобы в таком украшении вся церковь была, но в основном на среднем возрасте это 33 года. 32.
1: Средний возраст церкви?
0: Да, да, да. Ну, за счет,
1: очень
0: детей, за счет молодежи, ну, конечно.
1: Итак, вы сказали,
0: все равно после молодежи у нас средний возраст, ну, от 35 до 50 лет. Все равно больше такой вот у нас молодежный состав. Когда они повалили молодежь, я не знал, что делать с ними. 16-17 лет. Сейчас я очень благодарен Богу, угу. что тогда это произошло. Я, так вот у нас этот поддерживается уровень. Молодежи,
1: а ну, какое поколение наиболее активное в теме благовестия?
0: Молодежь. Ну, средняя молодежь, конечно. С ними проще. Они, конечно, ушатывают здания, делают много шума, особенно воскреска, представляешь, да, 400 угу. детей, когда движутся по зданию. Ну, подкрашиваем, ремонтируем, но зато приятно, что этот шум есть. Это хуже, когда будет очень, очень тихо все.
1: Спокойная церковь, это, наверное, не что-то
0: слишком
1: нормальное.
0: Я сам неспокойный, да, поэтому не люблю спокойную церковь.
1: Ну, вы раз уже упомянули о детей, 400 человек детворы, это немалое, в общем-то, большое количество достаточно.
0: Да.
1: Они проводят служение, как воскресная школа, параллельно с общим служением?
0: Да, или у нас не присутствуют дети на служении. У нас на служении мы уважаем Духа Святого и Слово Божие, поэтому тишина, только, ну, зал реагирует на слово. Дети у нас по классам.
1: И так было всегда?
0: Всегда. Всегда. От самого начала церкви. А, даже когда не было возможности, мы там ютились, но всегда это было.
1: Уважение к Духу Святому и присутствие детей, это для вас несовместимые понятия?
0: Нет. Детям на их уровне мы даем хорошую пищу. По категориям, по классам, по возрастным категориям они все после прославления расходятся по классам. У маленьких детей отдельное прославление в конференц-зале.
1: Изначально
0: которые,
1: сразу?
0: Да. Те, которые побольше, они там на балконе где-то ютятся, прославляют. Потом все по классам разошлись, и им дают хорошее питание, домашнее задание. Они должны прийти еще дома его выполнить. Родители должны им помочь. Угу. Потом им ставят оценки. Ну, то есть все как у нормальных людей.
1: Вы сказали, что вы выходите из традиционной евангельской церкви. И...
0: Мы все были на общем собрании.
1: Да, мы все были на общем собрании. Я также в детстве был в такой церкви, был на общем собрании, там не было проблем с дисциплиной. Что случилось? Поколение новое сейчас детей, оно не подконтрольное?
0: Я думаю, нет, возможно. Это лучше. Ну что, ну я спал на этом общем собрании. Угу. Я ж помню хорошо. Я ж ничего не помню. Ни проповедей, ничего. Ну, во-первых, какие проповеди были тогда? Все в общем. То, что сейчас мы им даем, и те знания, которые они имеют, я думаю, это превосходит намного то, что мы имели раньше. Поэтому система очень-очень-очень хорошая. Там у нас есть еще подростковая такая, я ее называю буйная прослойка, угу. Богеры их у нас называют, от 12 до 15 лет. Ну, это как бы неуправляемый возраст, когда они там чудят, творят там, черное бывает творят.
1: Для них есть отдельные собрания?
0: Для них отдельно, да, их там около до 80 человек. Их мы отдельно, специально два года тому назад мы приняли решение отдельно.
1: Резервуас.
0: Да, отдельно с ними заниматься. И
1: параллельно с общим
0: есть хороший результат, да. А это такой переходной вариант, они потом переходят уже в молодежное служение. Оно 16 лет у нас. Поэтому мы их там держим не в ежовых рукавицах, но к ним особый подход нужен. Там с ними занимаются специальные люди, лидеры у них более старшего возраста. Они занимаются с ними. И вот как бы их вот сопровождают дальше. Угу. Потому что если их не удержать, многие, ну, часть людей.

0: Люди просто могут уйти, раствориться, уйти в мир, несмотря на то, что у них верующие родители.
1: Как вы думаете, с какого возраста человек или ребенок может уже начинать заниматься благовестием и евангелизмом, что ваша церковь является приоритетом?
0: Ну, у нас вот богерское служение с 10 до, или с 12 лет, они постоянно приводят людей. И своих одноклассников приводят в церковь. И, да, ну, да, я думаю, около 15-20% у нас детей, родители которых неверующие.
1: Поэтому... Они друг друга приводят,
0: да,
1: рассказывают,
0: да, своим одноклассникам? Да, говорят, на своем уровне, да. Люди потом вырастают и становятся хорошими христианами. Поэтому, понимаете, молодежное служение и воскресная школа, оно все в системе, оно в церкви, все внутри. У нас у всех одно видение. И для молодых, и для пожилых, и для всех. Поэтому они не выпадают никак. Это не просто отдельная какая-то структура. Все они подчинены одному видению. А видение – это спасение людей, рост, спасение людей. И делать множество последователей учеников Иисуса Христа – это основная задача. Не просто христиан наплодить, которые будут сидеть по воскресеньям в собрании, а именно активных учеников Иисуса Христа делать.
1: Спасибо, пастор Виктор. Вернемся через минуту. Мы говорим о евангелизме. Чтобы евангелизм действительно давал результат, необходима еще одна составляющая. Какая именно, об этом поговорим через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив» и тема нашей беседы «Современная церковь». Мы говорим с пастором Виктором Сергеевым из города Мелитополь. Пытаемся разобраться в причинах и факторах, которые приводят к росту церкви, и разбираемся с разными типами служения в церкви. Поговорили уже немножко о детском служении, теперь говорим о молодежном служении. В предыдущей программе вы говорили о том, что в церкви на высоком уровне, по крайней мере, то, что вы пытаетесь держать, это уровень дисциплины, ответственности каждого человека. Но как удается эту культуру прививать молодым людям или подросткам, которые, наверное, не слишком откликаются на подобные призывы быть дисциплинированными и ответственными? Или это стереотип?
0: Да нет. Молодежь нормально. Ну, естественно, они, может быть, не такие смиренные и кроткие, как уже пожилые люди. Просто у них совершенно другое служение. Ну, форма остается, естественно. У них полноценное служение.
1: Потому в субботу что, проходит.
0: Да,
1: в отдельное субботу. Молодежное
0: отдельное
1: служение
0: проходит полноценно. С прославлением, с проповедью, призыв к покаянию. Но там есть еще креативная команда, которая вот, они еще разрабатывают какие-то там модели, там какие-то служения необычные проводят. Ну, молодежи нужно. Нужно не только служить Богу, еще и пар выпускать совместно. Поэтому если их подчинить тем служениям, которым подчинены взрослые, я думаю, им немножко будет скучновато. Поэтому мы даем им возможность для маневра что-то делать и... Я думаю, что это нужно делать, потому что молодежь – это молодежь. Им надо разнообразить служение и, я думаю, что менять что-то в этих служениях.
1: И вы уже сказали, что у вас немалая часть людей, которые посещают молодежное служение, не посещают общее служение.
0: Да, они не посещают, и мы...
1: Вы здесь не видите зоны риска никакой?
0: Нет, нормально.
1: А как удается наладить коммуникацию?
0: Мы все равно будем, я думаю, еще где-то 100 человек добавится, это будет как отдельное служение выделять, будем как отдельный поток, скорее всего. Поэтому это все под контролем, там молодежные лидеры, нормальные, адекватные ребята, которые все видят, все нормально.
1: Если... Вы проповедуете на молодежном служении?
0: Очень редко. В основном молодежные пастыри проповедуют, поэтому я очень редко. Хотя я поддерживаю все их инициативы, их программы. Они меня за это любят, что я вместе с ними. В душе молодой.
1: Отдельные, я знаю, что ваша церковь также известна проведением музыкальных мероприятий, музыкальных концертов.
0: Ну, музыкально могу похвалиться. Да,
1: уделяете этому особое внимание?
0: Да, уровень у нас серьезный. У нас есть
1: Вы музыкант по образованию или просто...
0: Нет, мои дети профессиональные музыканты, но я чуть-чуть музыкант. Музыкальное, да, служение поставлено на такой профессиональный уровень. Три состава у нас музыкальных, уровень серьезный. Есть у нас своя студия звукозаписи, тоже такой профессиональный уровень. И есть своя школа.
1: Музыкальная?
0: Да,
1: музыкальная
0: школа. Да. Мы подбираем, выбираем... Ну, у нас звезд нет в Мелитополе, поэтому это не Киев и не Днепропетровск.
1: Это музыкальная школа общеобразования?
0: Мы даем музыкальное образование. Да, для всех желающих. Ну, у нас серьезный отбор идет. Выбирать самых лучших, талантливых.
1: Даже если это не верующие из церкви,
0: да? Нет, это только для своих. Мы готовим
1: для верующих.
0: Поклонников, да. Только для своей церкви. Ну, вот просто привожу пример. Вот с нуля мы начали. Барабанщик, басист, клавишник, гитарист. Вот через год они уже играли, хорошо играли. Через два года с нуля, абсолютно. Человек пришел, ни одной нотки не знал. Через два года они уже в парке выступали и лучше всех выступили на Пасху. То есть бендом играли прекрасно. И ребята, ну, выжимаем с них, понятно. Я когда мои учились на саксофоне, ну, основной инструмент саксофон, у одного и второго.
1: У сыновей?
0: Да. Потом уже они стали дальше развиваться. Ну, я говорю, пока гаммы не отыграете столько-то, никаких гулик. То есть серьезно к этому относился. Поэтому точно так они это все передают. Они нагружают нормально, дают им правильное направление. Ну, современный стиль. Не то, что вот в школах общеобразовательных, музыкальных. А то, что нужно. Вот эти все стиляжные вещи, все эти ходы, все учат таким уже классным, вкусным вещам. Поэтому мне очень нравится. У нас поколение будет менять поколение. Сейчас вот молодежка ведет полностью молодежный состав. Взрослое слушание ведет взрослый состав. На богерах вот уже подростки играют. Ну, классно.
1: Ну, бывает ли у вас общее служение, где вы все-таки делаете программу, может, Пасха или Рождество?
0: Да, да, конечно.
1: Когда в программе все-таки все участвуют, да, и дети, и пожилые люди, и молодые люди. Да. Потому что, наверное, все-таки существует риск того, что не будет вот этой должной взаимосвязи или взаимоуважения между поколениями?
0: Нет, нет.
1: У нас есть отдельно молодежная, отдельно детская, отдельно взрослая.
0: Больше это делается для того, чтобы, ну, чтобы дать возможность людям все-таки себя проявить, тем же детям выйти спеть там.
1: Ну, общее участие
0: мамочки,
1: есть.
0: Чтобы мамочки умилились, там поплакали от счастья, что и дети на сцене.
1: Не, ну, сфотографировали.
0: Это как семья, да, сфотографировать их, да, там, увековечить.
1: Семейный альбом.
0: Да, поэтому.
1: Повод бабушек пригласить, да, родственников, да, всегда, конечно, посмотреть.
0: Совершенно
1: на детвору.
0: Поэтому ради этого. Ну, как, ну, разрыва нет, потому что у нас дружная семья. Все мы любим нашу церковь, и у нас очень дружная церковь.
1: Как часто у вас проходят встречи лидерской команды вашей? Я так понимаю, каждое утро по 5 часов молитвы,
0: кроме этого,
1: лидерские встречи?
0: Не могу сказать, потому что у нас нет. По необходимости.
1: По мере необходимости.
0: Да, только по необходимости. Сотники своих собирают, тысяченачальники своих. И как только где-то, например, покаялось мало людей, или что-то остановился рост в какой-то там группе или сотне, сразу же экстра собрание, и начинаем выяснять, что происходит. У кого глазки уже приуныли, кто там веру потерял. Вдохновляем, мотивируем и толкаем дальше вперед.
1: А я рад напомнить для вас, дорогие партнеры и телезрители, что существует бесплатная линия доверия. Телефоны сейчас на ваших экранах. Звоните, если вам нужна духовная поддержка. Мы рады служить вам. Через минуту мы будем говорить об очень важном аспекте современной церкви, сотрудничестве и партнерстве с другими поместными христианскими общинами. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш гость, пастор Виктор Сергеев, церковь «Новое поколение», город Мелитополь. Мы уже поговорили очень много о внутрицерковной жизни. Сейчас последний блок нашей программы. Хотелось бы немного затронуть тему внешнего сотрудничества, внешнего партнерства. Как у вас дела с органами власти в городе, и насколько власти обращают внимание на церковь, когда она становится большой, крупной, и сложно ее не заметить?
0: Ну, мы их не трогаем, они нас тоже. Нормально, с властями у нас. Дверь ногой мы, входя в кабинет начальника, не открывали никогда, как бы в смирение приходили. Я не знаю, исторически как-то сложились у нас нормальные отношения. У нас не было ни разу конфликтов с властями. В принципе, с церквями в городе в целом тоже нормальные отношения.
1: Может, не было конфликтов, потому что вы не занимаетесь арендой залов в городе, у вас свое помещение?
0: Ну, мы ж сколько времени были арендовали.
1: А сколько вы в аренде были?
0: В аренде мы 7 лет только в своем здании. Остальное все в аренде.
1: Все в аренде?
0: Конечно, в одном и том же клубе, да. Были там шероховатости, ну, в принципе, решали. Все можно решать, любой вопрос. Везде люди, обычные люди, нормальные люди. Если же там кто-то, ну, одержимый, и то можно и знать бесы, как-то решить.
1: И на это есть решение.
0: Да, есть решение. Кстати, о лидерстве. Лидер – это тот, который решает, да, проблему. Лидерство вообще не актуально, если нет проблемы. Оно актуально, когда есть проблема. Поэтому, я думаю, лидер, мы так и учим, лидер должен решать все вопросы, все проблемы. Ну, на своем уровне, естественно. Если уже проблема решила лидера, то это уже, конечно, не лидер. Лучше пусть займется чем-то другим.
1: Представители органа власти, они посещали ли богослужение? Приглашали?
0: Я думаю, тайно, или... да, мы приглашали.
1: Приглашали?
0: Да, на юбилей приглашали, приходили. Я не знаю, какого уровня приходили представители, но приходили. нормально. Ну, некоторые все знают.
1: Некоторых из них по долгу службы как бы надо приходить и смотреть, наблюдать за происходящим.
0: Может, тайной приходит. Никто не отчитывается. Продолжаем делать свою работу.
1: Отношения, сотрудничество, партнерство с другими поместными христианскими церквями и общинами, что касается и традиционных евангельских общин, из которых вы вышли в том числе, как обстоят у вас дела с ними?
0: У нас есть совет.
1: В городе?
0: Да, возглавляет его из церкви братья евангельские христиане-баптисты. Ну, там меняется председатель. Периодически собирается. Ну, я, может, не такой активный там участник, как бы, потому что у меня всегда есть претензии. Любое мероприятие, которое предлагают, я всегда ставлю условия, что должна быть евангелизация, спасение людей. Ну, всегда мы. Любое мероприятие, которое оно должно иметь какое-то логическое завершение. Поэтому иногда на этой почве у нас есть как бы разногласия. А так нормально, у нас хорошие отношения. Мы дружим, созваниваемся, поздравляем с праздниками друг друга там. Встречаемся, если на нейтральной территории, врагов нет, общаемся нормально. Вот на Пасху мероприятие было там совместное.
1: Вот совместное?
0: Проводим. Проводим. Вот на Пасху наши подростки играли. Там мы съемку вели, наши ребята делали съемку. Нормальные отношения. Так и должно быть. Ну, я не думаю, что мы в отношениях глубоко пойдем, потому что все равно мы разные.
1: Сколько общин есть в городе Мелитополе евангельских?
0: Старых. Если таких известных, три баптистских, одна христиане веры, евангельские пятидесятники, слово жизни, и мы. Вот и из больших.
1: Вот я почему уточняю, потому что многие всегда акцентируют внимание на том, что пробуждение в городе возможно в том случае, когда есть полное тотальное единство, в том числе организационное между поместными общинами.
0: Это не обязательно.
1: Не является ключевым фактором.
0: Абсолютно.
1: Тем не менее, у каждого свое видение, у каждой общины.
0: Да, я считаю, что это не обязательно. И я думаю, к единству вообще очень трудно прийти. Абсолютному единству во всех вопросах, я думаю, это просто нереально.
1: Лишь бы не было конфликтов и вражды.
0: Да.
1: Это, пожалуй, главная задача.
0: Никто ни в кого не бросал ничего, да. Нормально. Я считаю, что у нас нормальные отношения в городе между церквями. Ну, вражды нет, это точно, и нормальные, хорошие отношения христианские.
1: Ну и напоследок, вопрос, который волнует очень многих верующих в Украине, в России, и пасторов, и просто, если можно так сказать, рядовых верующих, хотя мне не нравится это слово. Может ли повториться пробуждение начала 90-х лет, когда на каждом служении без особых усилий, без особых затрат, без особого звука и света каялись десятки и сотни людей? Или времена изменились и методы изменились?
0: Я думаю, такое пробуждение, какое было в 90-х, наверное, вряд ли оно будет. Именно такое, когда просто развалилось все, и вот этот вакуум как раз был заполнен. Но я верю, что реально сейчас просто уникальная возможность иметь большой рост. И тысячи могут спасаться сегодня. Уникальная ситуация. Было бы желание у пастырей и личное отношение с Богом. Бог будет давать видение конкретно, четкое будет давать направление. Это реально сейчас, реально. У нас прекрасно. А уж кто нам мешает вообще сейчас поднимать большие церкви? Никто не мешает. Вообще нет никаких даже для этого причин.
1: Основание для упаднических настроений.
0: Да вообще, это просто...
1: На поверхности, по крайней мере.
0: Что-то не получилось, где-то люди остановились. Обращайте внимание, приезжайте туда, где что-то движется. Есть маячки у нас на Украине даже, есть церкви, которые... Я не буду тут их рекламировать, но есть, можем назвать их там около 10. Приезжайте, просите, узнавайте.
1: Анализируйте,
0: конечно. И ищите Бога у себя. Хотя бы по 5 часов, если пастырь начнет молиться каждый день. В течение полугода.
1: Неплохая задача для начала.
0: Что-то появится обязательно. Бог даст видение. Такое не может быть.
1: В день. Хорошо, спасибо большое, пастор Виктор Васильевич. Спасибо большое, что были, Руслан, на эфире. Да, просьба напоследок также помолиться, как и в прошлой программе. Учитывая, что сейчас мы говорили о разных поколениях, давайте помолимся о разных поколениях в церквях.
0: Дорогой Отец, благодарю Тебя, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе. Превозношу имя Твое Святое. Я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови эту страну. Благослови каждую церковь. Прошу Тебя особенно за молодежь. Благослови это молодое поколение. Боже, дай им больше Твоего Духа, Твоего помазания. Дай им больше видения Твоего, больше Твоего огня. Чтобы еще тысячи, сотни тысяч спаслись молодых людей. Не только в этой стране. И в России, и в Белоруссии. Благодарю Тебя за каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Еще раз спасибо за участие в церкви. Приветствие.
0: Спасибо.
1: И благословение обильное пусть сопровождает каждого из нас. Спасибо. Принесет много плода тем, кто слышал эту программу, этот эфир. Закончить этот выпуск хотелось бы одной из песен прославления церкви «Новое поколение» и словами из Библии, которые символизируют то, как Бог видит свою церковь. Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, и грозная, как полки со знаменами.

0: Четвертая серия. Глаз вопиющего в пустыне.
1: Информация для вахтенного журнала. Местонахождение над рекой Эрдан. Солнечные данные. 2:03:1. На борту летающего домика профессор Хамфри Бамбл, капитан. Джастин Кейси, пассажир. Энджела Робертс, пассажир. Корвин Робертс, пассажир. Ваш преданный сэр, солнечный онный робот.
2: Большая река.
3: Как жаль, что у меня нет с собой купальника.
4: Купальник, чтобы рыбы сошли с ума?
3: Джастин!
4: Я же пошутил, Энджи!
5: Пожалуйста, без драки.
3: Тоже мне остряк.
5: А у нас там дома реки грязные, загаженные. То ли дело эта река.
1: Спасайте природу, пока не поздно.
2: А вот лодка.
4: Ух, сколько рыбы.
2: Я хочу спуститься вниз и тоже порыбать.
3: Не возражаете, профессор, если мы здесь перед отчетом чуть-чуть задержимся, а?
5: Вам пора в школу, учительница, небось, скучает.
4: Мы скажем, что были на экскурсии.
1: Мне тоже здесь очень нравится.
5: Ну что ж, нажму кнопку приземления.
4: Ай!
5: Сработало!
4: Ой!

0: за меня, Корки. Энджи, вот моя рука, хватайся.
1: Я совсем не умею плавать.
0: Извини, пожалуйста, я тоже не умею.
1: Вы должны выплыть, профессор.
2: Да, мама,
1: маленький братик утонет. Держись.
3: Хватайтесь, я вас вытащу на борт.
1: Сейчас.
2: Хорошо.
0: Хватайся, Корки.
1: Да.
0: Большое спасибо.
3: Надеюсь, все в полном порядке?
2: Да. Спасибо. Я снова могу дышать.
1: Сэр, что с тобой?
4: Увы, друзья, но для меня это конец. Не надо конец цветов, только молитесь, чтобы я попал в рай для роботов.
0: Держись. Сейчас надо только вылить.
4: Чёртова скумбрия. Скумбрия. Я вспомнил. Пора обедать. Свежая информация. Летающий домик поврежден. При посадке пострадавших нет. Домик доставлен на берег для ремонта. Пассажиры и экипаж подружились с местным жителем по имени Аф.
5: Они готовы.
6: Спасибо. Жареные.
5: Аппетитные.
0: Сказать правду, они просто прелестны.
1: И Аф, ты прекрасен был, когда спасал нас. И еще ты отличный повар.
5: Большое спасибо.
1: Да ну чего там?
3: Вот, хотите еще?
5: Конечно.
1: Да, спасибо.
7: Сюда! Сюда! Этот человек пошел к реке.
0: Только мне опоздать.
5: Куда они спешат?
1: Они кого-то ищут.
3: У реки Иордан появился человек, про которого говорят, что он пророк.
4: Пророк?
3: Да, притом многие думают, а вдруг это сам Мессия?
1: Мессия значит спаситель?
3: Да.
5: Пойдем посмотрим на него.
4: Не уходи один, я с тобой.
6: Меня подождите!
1: Пойду-ка я с ними.
0: Постойте!
1: Постойте!
0: Пойду-ка я с ними. Угу, а эта рыба пропадет. Угу. А я рад, что остался.
8: Я глаз вопиющего в пустыне. Я прокладываю Господу путь. Невозможно избежать суда Божьего. Его секира срубает всякое дерево, не приносящее добрые плоды. Близится Царство Небесное. Покайтесь в грехах ваших перед Господом.
9: Может быть, ты Мессия, единосущный Сын Божий?
8: Я нет. Я Иоанн Предтеча. Я прокладываю путь тому, кто могущественнее меня. Я не достоин даже развязать ремень на обуви его.
1: Я каюсь.
8: Хорошо. Тогда я окрещу тебя в реке Иордан, чтобы приготовить тебя к Царству Небесному.
1: О, спасибо, Иоанн.
8: Все, кто покаялся в грехах своих, креститесь. Прости нам прегрешения наши.
0: Эй, вы, ребятки, вы тоже хотите попасть в рай?
5: Конечно.
1: Да, я тоже хочу.
6: И я, ладно.
3: А что надо сделать, чтобы попасть в рай?
0: Сознаться в своих грехах и покаяться. Но если хочешь в рай, надо покаяться искренне.
5: Быть искренним.
0: Угу. Искренне покаяться.
5: Так, посмотрим, какие у меня грехи. Если честно, Энджи, однажды я съел твои леденцы и теперь каюсь.
1: Ты их съел?
5: Да, но мне помогал Корки.
1: Корки!
6: Прости, зато Джастин не знает, что ты сломал его теннисную ракетку.
5: Ах так? Скверно!
1: Ты маленький ябеда, я вымою тебе рот с мылом.
4: Хватит драться, дети, будет вам стоп.
5: Это твое дело. Ой, да ты раздавишь меня, дурак.
4: Не смей меня оскорблять.
1: Какие ты грубиян!
5: Исчезни!
6: Ты дура!
1: Как? А ты знаешь, кто ты?
5: Не трогай маленьких!
4: Вам всем нужна хорошая трёпка!
5: Нет,
1: не попадись! Нет, только! Ой, пусти меня! Больно! Ну, хватит! Ой!
8: Боюсь, здесь есть люди, еще не готовые войти в Царство Небесное.
1: Все лицо исцарапано.
6: У меня больно. Что же делать, Иоанн?
3: Это должно помочь.
6: Что это?
3: Это мазь из листьев. Помогает от царапин. Попробуй.
5: Раскаяние не привело нас в рай, зато привело к беде.
10: Мы где-то ошиблись.
2: Смотрите на Энджи.
10: Смотрите на Корки.
6: Смотрите на Сэра.
10: Джастин похож на клоуна.
3: Слышите? Дядя Енох играет.
2: Дядя Енох!
9: Да? Привет, Эап.
3: Это мои друзья. Можно зайти к тебе?
9: Ну, конечно.
3: Вы слыхали про Ноев ковчег?
10: Ной построил себе корабль, когда был потоп.
3: Енох его наследник. Он главный кораблестроитель Израиля.
9: Эап мой главный помощник.
2: Ты тоже учишься строить корабли?
3: Мой отец был рыбаком. Он утонул во время бури.
2: Господи!
3: И вот когда-нибудь я хочу сам построить корабль, такой прочный, чтобы он никогда не тонул.
9: А и тогда Иав хочет поплыть в далекие края.
3: Я буду плыть на этом корабле, пока море не кончится. Еще никто и не доплывал до конца океана. А я хочу быть первым, кто увидит край земли.
2: Но ведь это невозможно, земля-то круглая.
10: Он этого не знает. Ведь на тот момент Колумб еще не открыл, что земля круглая.
2: Ах, да.
3: А когда мне это удастся, я, может быть, найду дорогу в рай и увижу отца.
9: Да-да, ты точно сможешь. Такой парень.
10: Спасибо, что позвали нас на ужин, дядя Енох.
4: Редкое гостеприимство.
9: Мне очень приятно быть с вами. Одному скучно.
2: Знаете что? Очень вкусный хлеб.
6: И суп очень вкусный.
9: А теперь хотите послушать музыку?
2: Да. Можно еще хлебушка?
10: Джастин. Жаль, что профессор Бамбл не слышит эту музыку.
4: Он чинит машину времени.

0: такие звезды.
1: Красивые.
0: Смотрите, звезда падает.
1: Она убегает.
2: Падает в направлении Назарета.
3: Куда, куда?
0: В город Назарет.
4: Это в котором жил Иисус?
0: Да. Мы его там встретили.
4: Мне Иисус понравился. Хочу с ним еще раз встретиться.

0: 0,3 местонахождение город Назарет, дом Иисуса Галилеянина и его матери Марии. Иисусу сейчас 30 лет.
1: Пришло время выйти мне к миру и проповедовать благую весть о Царстве Божьем. Я должен служить делу отца моего. А? Мама! Мама, я должен...
2: Все в порядке, Иисус. Я знаю, о чем ты.
1: Да?
2: Я всегда знала, что однажды ты покинешь меня. Время пришло.
1: Пойми, мама, я должен это сделать.
2: Давным-давно ангел сказал твоему отцу, чтобы назвал тебя Иисусом, ибо ты должен спасти грешных людей. Если бы твой отец был жив, он, как и я, гордился бы тобой.
1: Я люблю тебя, мама.

0: Иисус, сын мой, прощай.
1: Солнечные данные 2:43. Иисус держит путь к реке Иордан. Задача – креститься у Иоанна Крестителя.
2: Ура! Ты справился!
3: Да, но что я должен делать дальше, Иоав?
2: Смотри в оба за сетью.
3: Угу.
2: И держи ее крепко.
4: Какой свежий воздух, какое ясное небо, какое солнце. Жаль, что у нас дома только дым фабричных труб.
1: Мне жаль вас, вы обгорите на таком солнце и зажаритесь.
2: Джастин, теперь тяни. Так, помогите, пожалуйста.
5: Окей. Здорово, рыба.
6: Для пикника, увы, маловато.
2: Надо вверх по течению, там рыбы побольше.
3: Поплыли.
5: Ага.

0: 何？おい。ストライキ。Я просто хочу играть с вами.
1: Здравствуй. Все в порядке?
0: Да. Спасибо.
1: Зверьки не захотели играть с тобой, потому что они никаких игр не знают.
0: Правда?
1: Не унывай. Смотри. Это смоквы. Хочешь попробовать? Вкусные.
0: Ага, спасибо. Замечательные.
2: Горки!
3: Горки!
2: Горки!
3: Где же ты?
2: Где же ты?
3: Его здесь нет.
2: Горки! Ой, вон он где. Он с кем-то разговаривает. Горки!
3: Где ты был?
2: Мы тебя искали.
0: Виноват, знаете что? Он мне дал смокву, я ее съел и не забыл сказать спасибо.
3: Но ты молодец.
1: Хочешь попробовать смокву? Твоему брату, кажется, понравилось.
2: Бери, Джастин.
4: Я как раз проголодался.
0: Спасибо.
1: Возьми.
2: Спасибо, но...
1: Ты не любишь смокву? Зря.
2: Я ее съем, а вам ничего не останется.
1: Да у меня столько было, что мне одному не съесть.
2: Тогда с удовольствием.
0: И все.
3: Простите, мне кажется, будто мы где-то раньше встречались.
2: Мне тоже.
1: Правда? Я из Назарета, меня зовут Иисус.
2: Иисус?
3: А?
1: Я ищу Иоанна Крестителя. Я знаю, что он крестит людей в реке Иордан, но не знаю, где именно. А вы знаете?
2: Мы вам покажем. Я отвезу вас на лодке.

0: окрести меня.
1: Тебя, Иисус? Ты пришел ко мне, но это я должен креститься у тебя, мой Спаситель.
0: Прошу, не отказывай мне, такова воля Всевышнего. Я должен быть праведным и чистосердечным.
1: Да будет так.

0: Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Отныне иди в мир и спасай людей от их грехов.
1: Отче, повинуюсь воле твоей навеки.

0: Иисус, куда же ты теперь?
1: Обратно в Назарет?
2: Иисус, куда ты идешь?
3: Я иду в пустыню.
0: Куда? В пустыню зачем?
3: Дух Святой ведет меня в пустыню. Дьявол будет искушать меня, чтоб я согрешил. Но я должен выдержать испытание, иначе я не смогу служить Отцу моему Небесному.
0: Но ведь пустыня тоскливо и одиноко.
2: Там, небось, есть нечего.
1: О, Боже!
3: Не тревожьтесь, ибо Отец мой и ангелы его не оставят меня.

0: Пойду-ка я домой.
1: Да? Как?
2: Почему?
0: Потому что, послушав Иисуса, я вспомнил, что надо строить свой корабль дальше.
2: Чтобы уплыть на край земли?
1: Это, наверное, все равно, что уйти в пустыню.
0: Ха, ты права. Счастливо!
2: До свидания!
1: До новых
2: встреч! До встречи!
1: Спасибо за прогулку, за пикник!
0: Всего доброго!
1: А вот еще увидимся!
2: Когда построишь свой корабль, возьми нас с собой!
1: До свидания!
2: До свидания!
1: До свидания!
0: Вы починили домик, профессор?
3: Конечно!
0: Ой, как вы сильно обгорели! Зря вы так долго были на солнце.
3: Обгорел не на шутку.
4: Надо было слушаться, я предупреждал, что зажаритесь.
3: Ой, что ты делаешь?
1: Если вы будете кричать на нас, мы не будем вам помогать.
3: Скверные вы друзья. Корки, поди сюда. Все против меня. Ты мой друг, правда, Корки? Погладь мне спину, пожалуйста.
1: Окей.
4: Солнечные данные 2.03.46. Капитан обгорел на солнце. Отлет перенесен. Летающий домик остается у реки Ордан.
0: О чем задумалась? Энджи?
1: А? Я думаю об Иисусе.
0: Да, он ушел в пустыню. Надо же, один.
1: Угу. Надеюсь, он здоров.
0: Иисус! Берегись, медведи!
4: Не обгори на солнце.
5: Не забывай чистить зубы.
1: Иисус, не падай духом.
0: Будь осторожен.
1: Возвращайся скорее.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение в вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать. Потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому Он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных Его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение Он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно. И в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды.

они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляются каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни

камни сии сделались хлебами. Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на десятый день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали. Мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним, даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен. Но его слова: свершилось. Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья,
надеющийся на Господа, не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает Его, почему Ты оставил Меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог, Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя. Мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, и становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да, хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? Куда я направляюсь?» Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу «Дням сотворения»? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворения. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает 7 специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до 7-го дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за 6 дней, и каждый из которых Он считал хорошим, и в конце 6-го дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на 7-й день. Он отдыхал не потому, что он устал, а потому, что он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустой,

пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за 6 дней. И в переводе с иврита «йом» означает 6 буквальных дней. За 6 дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными. И затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться. Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, он недостаточно объявил себя, чтобы понять, как именно он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной. Если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за 6 буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И, в-третьих, это значит, что главное академическое натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности, о

ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем: «Вначале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается: «Вначале Бог сотворил небо». Это измерение пространства и времени. «И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий». Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно, расстоянии от Солнца. У нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон. Она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года, и в соответствии с теорией эволюции нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в Его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях. Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал отдать планету Земля потомкам Авраама во плоти. И мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей.
Я даже не могу выразить словами,

Насколько важно знать о том, что Земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой кладмос, так называемый Lycopsu cladmus. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0,5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров. И когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время, и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера, и Дух Божий носился над водами. И это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн.

Айн, вечной структуру Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Она мне очень с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посредине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят: «Ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория». Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает «сжимать», «сдавливать» и «растягивать» в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл.
Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но

он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией, а таким образом при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающих, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. А в то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его!
2: За ним! Пошли сюда!
3: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
3: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
3: Ты лучше бы послушал старика. В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться.
0: Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают.

0: Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик?

0: Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что, что? Как больно. Что с тобой? Помогите! Я съел этот хлеб, и мне стало плохо! Что уставился? Дай же парню хлеба!
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва. Но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец.
2: Надеюсь, оно того стоит.
0: В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус? Творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.

0: Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого. Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищи и найти место для ночлега? Ты накормишь людей. Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не... Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
1: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало.

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит?
1: Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг.
0: Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
0: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб.
0: Мы будем прославлять его. Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб.
2: Да, мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи.
0: Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь?
2: Я кузнец.
0: Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно было даже за молот браться?
2: Конечно, хотел бы.
0: Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем.
2: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?
0: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь! Он и вытянет всю ее сам. Друзья, будем жить не тужить, если Иисус согласится стать царем.
2: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
3: Учитель,
2: здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встретимся.

0: Встречусь с вами.
1: Then I'll meet you.
0: Куда он направляется? Иисус, не покидай нас! Иисус!
2: Куда ты, Иисус?
0: Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится.

Он должен спуститься рано или поздно. Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.
1: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
0: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса.
2: А как...
0: Ведь вы были... О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду.
3: Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими.
0: Мы сделаем все, что прикажешь.
1: О, учитель, верьте в меня.
0: Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность. Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский.
1: Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
0: Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
1: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
0: Ты шутишь, правда?
1: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
0: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только? Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
1: Прошу вас, идите со мной.
0: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
3: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
0: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
3: Он не будет делать хлеб.
0: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
1: Вы тоже идете? Кому нам идти, Господи? Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них, и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого.

Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Наши дети, к сожалению, в жизни часто сталкиваются с несправедливостью. Как научить их отстаивать свои интересы и свое достоинство правильно? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова вас видеть в нашей студии. Есть такие дети, которые, когда проявляют несправедливость в их адрес, например, другой ребенок отнимает у них что-то, толкает их, они в ответ, недолго думая, тоже начинают драться. И есть родители, которые говорят, ни в коем случае нельзя драться. А есть такие, которые говорят, правильно, надо было еще нападать. Вот правильный ли такой подход? Чему надо учить своего ребенка?
1: Ну, нужно учить своего ребенка отставить свои границы и понимать, где они заканчиваются и где они начинаются. Когда вторжение в границы ребенка вот так вот, не предупредив, случается, конечно, реакция не заставит себя ждать. Ребенок защищает свою территорию. Да, нам хочется, чтобы поведение ребенка было ровным, спокойным, тихим, чтобы он никогда не кричал, не ругался, не бил в ответ и так далее. Но это же коммуникация между детьми. Они учатся делиться, они учатся какие-то игры играть, да, они учатся каким-то правилам, да, соответствовать правилам там, игры или правилам, которые устанавливают родители. И если эти правила нарушаются, реакция не заставит себя ждать. Конечно, когда ребенок отвечает на словесную какую-то, на словесное вторжение ударом в нос, то это уже слишком, да, этот
0: неадекватность
1: градус.
0: Ситуации.
1: Неадекватность, да. То есть это градус накала такой, который, ну, желательно предотвратить, потому что тогда он уже обидчик. Он уже не жертва, на территорию которого вторглись, да, а он обидчик. Он сразу дает сдачи, он обижает другого ребенка и может ударить, ну, очень сильно и больно. Да, то есть нужно учить наших детей, чтобы они адекватно ситуации поступали. Если словесная прибранка, скажи.
0: Но если тебя обозвали, если... обзови в ответ, получается.
1: Нет, не обзови, а просто не говори так, да, или почему ты так называешь, там, ну, дать понять, что мне это не нравится. То есть не говори мне больше так. Остановить, сказать стоп, да, чтобы показать, что здесь мне не нравится, мне не подходит это, да, мне небезопасно с тобой, когда ты так со мной общаешься. Если физическое насилие, да, нужно остановить. Конечно, наши дети не всегда могут совладать с собой, чтобы остановить. И легче помахать кулаками, чем просто остановить или взять за руку очень сильно, просто его как бы удерживать, чтобы он в ответ не надавал, да. Это тоже про физические границы.
0: Ну, то есть нужно сказать, допустим, тебя обзывают, надо как ребенка своего учить? Надо ведь, ну, конкретно ему сказать, да? Ребенок ведь еще не знает, как взрослый, вот как гибко себя вести. Ему вот как сказали, он так себя ведет. Или как у него на сердце лежит, он так себя и ведет.
1: Да, он да. Так и будет вести вот себя, да.
0: Какую фразу надо ему говорить? Допустим, его обзывают. Не обзывайся, ну, как бы ему говорят, перестань обзывать меня, да?
1: Перестань меня обзывать, да. Или мне это не нравится.
0: Мне
1: или
0: это неприятно.
1: Да, мне это неприятно. Я не буду с тобой находиться, если так себя будешь вести. Допустим, нужно вот этот посыл давать.
0: Да? Не обзывайся. То есть, допустим, 3-4-летний ребенок, вот он уже ходит в садик, а там чего только не бывает. Да? Или даже на детской площадке просто. То есть он вполне может понять, как нужно реагировать. То есть, что вот эту фразу «перестань обзываться», «не обзывайся»,
1: да, но не молчать и плакать, быть. Конечно.
0: Не молчать.
1: Не молчать, а обозначать свою границу, что мне так не нравится, я не хочу, чтобы ты со мной так общался. Не обзывайся. Это уже посыл, что здесь моя территория. Сюда заходить нехорошо.
0: А если другой ребенок все равно продолжает обзываться?
1: Значит,
0: там бе-бе-бе, а ты все равно такой, еще 5 раз такой. Не работает, получается. А если сейчас в нос дам, все заработает?
1: Заработает, а может и не заработать. Здесь двоякое, да, уйти из этой ситуации, если есть возможность. Перейди в другое место, поиграй там. Да, есть настырные дети. Мы не отвечаем за воспитание тех детей, которые так себя ведут. Наверное, ему очень уж со своей злостью некуда идти. Да, то есть он не может небезопасно выражать эти негативные эмоции там. И, естественно, он ищет слабого или ищет того, кто воспитывается в таких ценностях, где не поощряется словесная там перебранка или ударить там рукой физически, да. То есть это такая морально-нравственная или христианская позиция, что не быть задирой, не быть зачинщиком ссор, не быть там вот этим обидчиком других людей. И такому ребенку очень сложно отстаивать свои границы, потому что он воспитывается в такой системе ценностей, где нужно быть меньшим, нужно уступать, нужно терпеть. И очень сложно почувствовать себя действительно значимым и достойным как личность и не давать себя в обиду.
0: Ну, мы уже перешли вот к тем детям, которые, наоборот, не могут дать отпор, да? Давайте, может быть, коснемся их немножко позже, а вот завершим. Вначале все вопросы рассмотрим с детьми, которые, наоборот, смело, они тут же в ответ. Вот, значит, что нужно сделать? Мы уже сказали о том, что учить словами, да? Причем не обзываться, а говорить, не надо так делать. И знать о том, что может быть такая реакция, что тебя не послушают. Он может продолжить обзываться, он может продолжить вырывать у тебя машинку или рвать там твои вещи, там куколку рвать, там что там. Вот. И как бы, и что тогда, если он продолжает?
1: Если продолжает вырывать машинку, да, конечно, такие конфликты с маленькими детьми трудно решить. Именно ребенку.
0: Тут же мама подоспевает.
1: Да, если подоспевает мама, вот здесь вот как раз очень важно давать понять, что чужой родитель не может воспитывать чужого ребенка. Да?
0: Не может.
1: Не может.
0: Не может.
1: Он может приостановить. Да, и сказать, что да, мы сейчас уходим, и вот не надо насильно забирать игрушку ребенка. Если для них важно, и это друг, и они вместе встречаются очень часто на этой площадке, и тогда, и для них важны эти отношения, он скучает за ним и так далее, тогда можно передоговориться, не хочешь ли ты дать на время поиграть, но не в тот момент, когда тот вырывает. Потому что это его вещь.
0: Он уже берет. Да. Я не хочу давать.
1: Да, не хочет, да, и он имеет право не дать, потому что это его вещь. Мы не можем заставить ребенка быть таким высокоморальным, да, отдавать свои вещи и сказать, что ты же должен как-то вот по-другому
0: делиться. Надо быть жадиной, да, обычно говорят.
1: Да. Это нормальная реакция, когда он не хочет давать. Но с ним можно передоговориться, когда эмоции утихнут. И сказать, что, ну, ты хочешь играть с Ванечкой? Потому что завтра, если он придет, Ванечка может с другим мальчиком играть, если ты не хочешь сейчас с ним. Если ты можешь с ним поделиться на короткое время, да, а потом найдите какое-то занятие или там давайте чем-то другим, ну, то есть перенаправить восприятие на другое, не зацикливаться на вот этой проблемной ситуации.
0: Ну, и вы сказали, что если, допустим, не помогает, если это не какой-то близкий друг, то можно уйти, например, да?
1: Да.
0: Ну, отойти, по крайней мере, на несколько шагов вот от этого ребенка, который, может быть, себя агрессивно ведет, да?
1: Да.
0: А вот что делать? Все-таки вот некоторые родители придерживаются такой позиции, особенно если мальчик. Если девочка, им говорят, ай-яй-яй, девочки не дерутся, фу, как некрасиво. А если мальчики, нам мальчики дерутся, мальчики должны за себя уметь постоять, они должны уметь дать отпор, быть сильными и смелыми, не реветь еще.
1: Да, не всякие мальчики смогут постоять за себя. Мы тоже приходим к тому, что и по характеру, и по темпераменту наши дети отличаются.
0: Но они должны драться уметь. Если, ну, не сами, не первые, а если
1: стоять
0: стукнули.
1: За себя, да. Стоять за себя, да. А вот здесь разница в том, чтобы не стать зачинщиком вот этой ссоры и обиды, если я не умею по-другому, как только кулаками махать, угу. тогда ты обидчик. Да? Маленький ребенок, он таким способом вот эту власть показывает, что я сейчас сильный, я могу кулаками, мне никакие правила не нужны, я вообще никого не слушаю, и никто меня не остановит. Тогда он бежит теми способами, достигает своей цели, которые ему доступны. То есть он может физически кого-то там наказывать или распихивать детей. И это нужно останавливать. Маленький ребенок, трудно ему дается вот это остановить. Первое, что может быть, это убегать или не находиться с ребенком таким гиперактивным, который не может держать себя в руках, да. Но воспитанием ребенка должны заниматься родители.
2: Ну, есть родители, которые наоборот, они на это смотрят, закрыв глаза, он маленький, он вот такой активный. А вы сами за своим ребенком следите. Ну, это понятно, что мы не отвечаем за воспитание да. чужих детей. Но все-таки я не совсем поняла, можно своим детям разрешать в ответ стукнуть?
1: А иногда обидчика? Да.
2: Ну, иногда может не то, что говорить, но не запрещать. Или как?
1: Да, не запрещать, потому что кому-то вот только силой можно остановить. Хотя это не соразмерно силой, может переборщить. Мы не знаем, в какой момент ребенок может просто увлечься настолько, что...
2: Да, толкнуть слишком сильно.
1: Да, толкнуть слишком сильно. И потом будет последствия, да? И потому, когда мы разрешаем детям это делать, мы еще должны понимать, насколько я доверяю своему ребенку, он умеет с этим обращаться или нет. То есть это инструмент, это власть. Угу. Он умеет с этим обращаться или нет? Если он не умеет, тогда небезопасно ему говорить «стукни». Потому что может стукнуть. И тогда мы будем отвечать за то, чему мы научили.
2: Да, я думаю, что как раз самое такое сложное время, оно начинается именно в школе. Потому что если в детском садике еще под присмотром дети все время, то в школе, когда больше народу, и когда они уже более самостоятельные дети, не всегда они на глазах, там уже начинается борьба за выживание, и начинается вот эта практика. Вот как ты сможешь отстоять себя. И есть дети, которые, как раз я сейчас к ним перехожу, наоборот, не могут отстаивать своих интересов. Они либо замыкаются в себе, либо там всплакнут где-то в сторонке, либо они идут и жалуются потом. Угу. Как их научить быть более решительными, говорить «нет»?
1: Да, для того, чтобы научить такого ребенка быть более решительным, нужно дать хотя бы основы понимания своих внутренних границ. Да, есть физические границы, есть твое тело, есть твоя территория, есть твои предметы. И никто без твоего спроса не должен их брать. Да, то есть это такие базовые вещи, которые должны знать наши дети. Есть эмоциональная граница, да, когда могут тебя обзывать, когда могут тебе причинять боль, когда могут над тобой насмехаться, и тебе от этого очень больно, неприятно и так далее. Молчать не нужно, потому что ты испытываешь определенные эмоции, да, определенные чувства. И об этих чувствах ты можешь сказать и обидчику. Мне неприятно, что ты со мной так себя ведешь. А есть интеллектуальная или ментальная граница, да, когда у меня такой способ мышления, я так выражаю свою мысль, и она может не нравиться тебе. Но это не значит, что ты можешь игнорировать меня или можешь сказать, что фу, как некрасиво. Да, когда мы говорим о норме, да, такой, которая не крайние случаи, когда обзывают там и обижают человека, да. И последнее – это духовная граница, это про морально-нравственные ценности, про то, что действительно он может воспитываться в другой системе ценностей, где не поощряется ни обзывание, не поощряются физические какие-то ответы на такие, ну, драки там и еще что-то, да. И если он понимает, что вот эти границы у него существуют, его «я» целостное, то следующая задача – понять, где заканчиваются внешние границы. Насколько близко могут подойти люди, которые не твоего близкого круга. То есть это не семья, не друзья, а эти одноклассники, да, или друзья по улице, где они, насколько близко могут подойти, и что они могут привнести на мою территорию. Могут ли они без спроса зайти туда? Если они это делают, что я могу сделать, чтобы их отодвинуть на безопасное расстояние? Чтобы не разрешить им просто топтаться на моей территории.
2: То есть об этом нужно говорить, объяснять.
1: Объяснять,
2: и
1: да.
2: Так, может быть, ребенок это переварит и начнет, да, уже действовать более смело, да?
1: Да, более смело. Но мы всегда имеем дело с более такими настырными детьми, которые не знают своих границ. То есть они не знают, где их границы заканчиваются, да? И они считают, что они могут подвинуть любую границу.
2: А, понятно. Если нет внутренних границ, то и
1: внешние не работают, да. Не уважаются. Тогда с такими детьми нужно четко обозначить, что твоя граница закончилась. Там, отойди. Если ребенок совсем маленький или младший школьный возраст, да, есть для этого учитель, есть преподаватель, есть родитель. Есть, ну, профессионалы, которые занимаются поведенческими вот этими реакциями, да, к которым можно обратиться и сказать, что мне небезопасно. Но наши дети должны знать об этом.
2: Ну, потом не скажут ли ему одноклассники, что вот ты ябеда, что рассказал?
1: Скажут.
2: И тогда и он не говорит поэтому.
1: И тогда он плачет. Отдельно. Ну, вот, ну, mm-hmm. Нужно понимать, что важно, да, и если он может хотя бы с родителями об этом поговорить, да, что меня там обижали, меня mm-hmm. там обзывали, еще что-то, то, по крайней мере, облегчается вот эта ноша.
2: Mm-hmm. Ну, просто рассказать хотя бы.
1: Рассказать, mm-hmm. да, объяснить и быть готовым считывать вот эти состояния ребенка, когда он приходит со школы и... Он какой-то неспокойный, да, он зажатый, он что-то там скрывает. То есть наша задача разузнать, каково тебе там.
2: Угу, понятно. И важно, я думаю, родителям помнить, что ребенок, он еще только учится в социуме, да, взаимодействовать. И вполне нормально, если где-то он реагирует неправильно. Наша задача ему показать примеры.
1: Помочь.
2: И рассказать, да, и помочь. Евгения, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

сожалению. Терпение, терпение не является характерной чертой нашего века с вами. И невероятно редки истории, подобные истории Кютенина Даниила Ивановича. Удивительный человек, пекарь блокадного Ленинграда. Он умер 3 февраля 1942 года. Ему было 59 лет. Умер он прямо на работе. Вы можете себе представить, что у него была за должность в блокадном Ленинграде? Его окружала на самом деле пища в изобилии, если говорить об одном человеке, то вроде бы казалось, рядом было много еды, которой он мог насытиться и которая могла бы продлить его жизнь, но он не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Он похоронен на Шуваловском кладбище, внесен в книгу памяти блокады Ленинграда. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, что когда сегодня, если вы сегодня войдете в интернет, найдете его историю и почитаете комментарии, которые оставляют люди о его кончине, об этой истории и о его подвиге, вы услышите или прочитаете, скорее, такие отзывы. Это не геройство, это глупость. Если бы он съел хоть грамм хлеба, да, он бы не достался какому-то ленинградцу, но он сам был бы жив и своим трудом мог бы многих еще накормить. Я сам читал эти отзывы своими глазами и не мог в это поверить. Он должен был жить. Он был важным человеком для своего города, ну и тому подобное. Сложно в это поверить. Сложно. Но можно только лишь прокомментировать такие комментарии об истории Кютенина Даниила Ивановича, еще раз повторив, что терпение не является характерной чертой нашего времени. И когда человек попадает в ситуации, которые испытывают его, испытывают на прочность, то он первым делом старается из этих ситуаций найти выход. Терпение выходом как таковым не считает. Но можно даже улыбнуться в ответ на мою реплику. Действительно, разве это не естественно желать освобождения от бремени испытаний? И когда мы встречаем какие-то испытания, кажется вполне разумно и правильно просить Бога поскорее избавить тебя от испытаний, в которых ты оказался, вместо того, чтобы просить силы достойно их перенести. Да, и всем нам разумнее, казалось бы, просить: «Господи, ты избавь меня от этих испытаний», а не: «Господи, дай силы мне достойно это пройти и достойно их перенести». Что мы говорим Господу в первую очередь, когда встречаем затруднения? Я думаю, что все мы в этом вопросе одинаковы. Конечно же, мы просим поскорее эти затруднения решить. Но стоит задуматься, а что все-таки Господу угоднее? Иисус Христос был для нас не только примером, не просто примером и образом невидимого Бога, но и будучи совершенным человеком, Он показал, как человек должен жить. Как человек может жить, то есть значение вообще жизни Иисуса Христа и его прихода, прихода Сына Божьего на землю, не только в его смерти, но еще и в его жизни. Он жизнью показывает в том числе, как человек должен относиться и к испытаниям, которые выпадают на его долю. Вся его жизнь была полна трудностей. В ней, но вместе с тем в жизни Иисуса Христа мы прочитайте Евангелие от корки до корки, вы не найдете места ропоту, недовольству или какому-либо сомнению в том, что Бог праведен и в том, что Бог любящий. Господь в этом не сомневался. И я предлагаю обратить внимание на два случая, когда Иисус, это удивительно, добровольно терпел страдания. В первую очередь следует вспомнить, конечно же, первейший эпизод евангельский после того, когда Иисус принял на себя свою миссию.

Первые годы жизни Иисуса Христа, они не были мессианскими. Конечно, когда он был ребенком, когда он был подростком, когда он был молодым человеком, уже тогда проявлялось его совершенство, проявлялась его чистота, сила его нравственности, глубина его нравственности и духовности. Но еще он не выступал в роли Мессии. Еще он не объявлял себя и не показывал себя миру как посланник Божий, посланник Отца. Это произошло, он взял на себя миссию, выступил как Мессия перед народом после своего крещения. После того, как Иисус Христос явился народу у Иорданского берега, и Иоанн Креститель его крестил, произошло следующее. В Евангелии от Марка, в первой главе, мы читаем, что произошло после крещения Иисуса Христа. И мы видим, что не кому-то другому, а именно к нему, ему, то есть Сыну Божьему, было дано свидетельство с неба от Отца. Итак, Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. «И глас был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Кому обращение? Непосредственно к Иисусу Христу. Кому Бог дает свидетельство, дает свое слово и свое обещание, ну, можно сказать, обещание, не то чтобы даже обещание, это его твердое слово. Он объявляет, что ты мой сын. Сразу же после этого, ну, давайте себе представим, что кто-то могущественный, кто-то безграничный в своем могуществе объявляет вас своим нареченным сыном. Чего бы вы ожидали после этого? Испытаний каких-то тяжелых, которым он вас подвергнет, или подарков? Наверное, второго. Но мы видим, что сразу после объявления Иисуса Христа Божьим Сыном Бог посылает Духа Своего Святого. Для чего? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «И тогда, после крещения, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Обратите внимание, Бог своим Духом ведет туда, где Сын Его будет испытан. Это значит, что воле Божьей было угодно подвергнуть своего Сына серьезному испытанию. То же самое Божье провидение допускает и в нашей жизни, не так ли? Что можно, как Иисус Христос встретил вот этот призыв отправиться в пустыню? Мне очень нравится история о трех моряках. Как однажды три моряка-христианина попали в бурю, и им удалось троим все-таки доплыть до берега, и один из них там на берегу сказал: «Как же бывает странно поступает в нашей жизни с нами Божье провидение. Иногда, когда начинается буря, Господь по молитве может успокоить бурю». Другой моряк ему на это ответил: «Да, действительно, иногда бывает так, что по одной только просьбе христианина Бог может успокоить бурю в его жизни. А иногда он успокаивает моряка во время бури». А третий добавил: «Ну, а иногда Бог просто дает силы доплыть до безопасного берега, не успокаивая ни моряка, не успокаивая ни бурю». Да, Божье провидение иногда допускает в нашей жизни то же самое, что Божье провидение допустило в жизни Иисуса Христа. И мы с вами знаем, что на протяжении 40 дней Иисус Христос пребывал в посте и в молитве. Он размышлял о той миссии, которая на него возложена. После того, когда он был крещен, после того, когда он получил дар Святого Духа, после того, когда Отец объявил его своим сыном, он понял, что это была отправная точка начала его миссии. Он рассуждал о предстоящем своем жизненном пути. Он собирался с мыслями, думая о том, чему он должен научить людей.
И, конечно же, он рассуждал о конечной точке своей миссии, о жертве, которую он должен был принести. На протяжении 40 дней без еды и воды, находясь в пустыне, он пребывал в молитве и в размышлениях о том, что ему предстоит сделать. И вот к концу этого времени, к концу его поста и молитвы, пребывания в пустыне, является ему ангел, является некто, представляющийся достаточно дружелюбно, но то, что говорит эта личность, испытывает веру Иисуса, знаете во что? В те слова, которые месяцем ранее, 40 дней назад, сказал сам Небесный Отец. И сатана, это был именно сатана, так говорит Евангелие, бросает зерно сомнения. «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб». Иисус Христос понимает, что вот это предложение, это было не что иное, как атака на слова, сказанные Богом Отцом. «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Стоило только Иисусу податься на это предложение и превратить, и сделать из камней хлеб, он тем самым как бы поставил бы под сомнение слова Божьи, как будто бы он проверяет, а действительно ли этот мир поддается его власти, действительно ли он Божий Сын. На что Иисус отвечает, что не только хлебом одним живет человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Это для него было важнее, чем хлеб. И тогда второй раз дьявол берет Иисуса, он ставит его на крыло храма, на высокую точку, самую высокую точку здания храма, и предлагает ему: «Если ты действительно Сын Божий, ты бросься вниз». В Писании же написано, что ангелам своим даст заповедь, они подхватят тебя, понесут над землей, даже ногой не приткнешься о камень. Это, вот знаете, сложно на это сразу ответить. Ты веришь в Бога? Бог любит тебя? А тогда в чем проблема? Делай разные вещи, опасные глупости делай, ведь он же тебя будет охранять, он же будет тебя оберегать. Подвергай свою жизнь опасности, ведь ты же веришь, что Бог будет тебя оберегать и защищать. Что на это сразу ответить? Иисус вспоминает слова Священного Писания и говорит: «Так написано, не искушай Господа Бога твоего напрасно». И в третий раз... Это было третье испытание, когда уже дьявол сбросил свою маску своей доброжелательности и демонстрирует Иисусу царство этого мира. Как это происходило, что это было за видение, нам, безусловно, трудно себе представить. Но Иисус в течение короткого промежутка времени увидел славу мирских царств, славу этого мира, и ему было предложено, что если ты преклонишься, если поклонишься мне, я тебе отдам все это. И ты будешь мудрым, любящим правителем, ты будешь творить справедливость, ты будешь защищать обездоленных, ты сделаешь все самое лучшее для этих людей, к которым ты пришел. И тебе не обязательно что делать? Тебе не обязательно на крест идти и умирать за них. Живи, обладай всем и делай добро. И тогда прямо Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Друзья, если свести все эти искушения к чему-то одному, то мы с вами увидим, что дьявол задает Иисусу один вопрос. Действительно ли ты Сын Божий? Действительно ли ты так близок с Богом? И дважды на прямое предложение доказать свою божественность Иисус отвечает отказом, проявляя твердую веру
в то, что он Сын Бога.

и не иначе. Иисус Христос не позволил себе даже тени сомнения в тех словах, которые слышал 40 днями ранее. 40 дней поста, сильные искушения. Все это могло, безусловно, сломить любого из нас, могло бы сломить и Иисуса. Но, друзья, Иисус не основывает свою веру в Бога, не основывает свое доверие Божьим словам на приятных ощущениях или на каких-то приятных переживаниях. Он просто верил. Он просто верил и верил непоколебимо. Он верил, что Бог не солгал, когда произнес: «Ты мой сын». Иисус Христос не допустил и тени сомнения в Божьем Слове, и его вера не пошатнулась. Хотя все, что его окружало, если поставить любого из нас на его место, могло бы сломить эту веру. Окружающая действительность, она не говорила о том, что он Сын Божий. Так или нет? Вот помните вопрос, который я задал. Кто-то могущественный, кто-то сильный, богатый провозглашает вас нареченным сыном или нареченной дочерью, объявляет всем: вот это моя дочь или этот мой сын. Что мы ожидаем? Подарков или испытаний после этого? Наверное, подарков. И вот когда Иисус услышал заявление Бога о том, что он сын, можно было ожидать что угодно, но только не пустыню, но только не присутствие врага рядом. Отец объявил, что он является его сыном. Бог Отец объявил. После этого ожидается и, наверное, хочется почувствовать присутствие самого Бога рядом. Ведь он же отец. Он же должен быть рядом с сыном. А кто рядом с ним? А рядом с ним враг. А что его окружает? А его окружает пустыня. Голая пустыня, голод и жажда. И туда его приводит кто? Туда его приводит Божий Дух, которого Бог Отец посылает ему. Поэтому окружающая действительность, она не говорила о том, что он является Божьим Сыном. Все, на что мог опираться Иисус, это были слова, которые произнес Отец 40 днями ранее. Но он не сомневался. Вы знаете, сомнение – это начало разрыва отношений с Богом. Когда зарождается сомнение, когда человеческое сердце воспринимает сомнение, то это начало разрушения отношений. Отношения начинают рушиться. И это справедливо не только по отношению к Богу. То же самое справедливо и по отношению к человеческим отношениям. Вот возьмите, вспомните, например, историю отношений первого израильского царя и второго израильского царя, Саула и Давида. Ведь когда Саул увидел Давида, вообще он с ним познакомился еще до Голиафа, еще до победы Давида над Голиафом, потому что Давид приходил в дом Саула, играл красивую мелодию на музыкальном инструменте. Это давало сердцу Саула некое успокоение, потому что периодически его одолевала депрессия. Библия все это описывает. Но Саул обратил внимание на Давида как на военачальника, как на правую руку в ведении войны после того, когда Давид победил Голиафа. С тех пор Саул приблизил к себе Давида и поставил его во главе войск. И Давид был очень успешен. В какой бы поход он ни отправлялся, он приходил с победой. Какие бы ни были трудные испытания, военные испытания, он выходил живым из этих испытаний и вновь возвращался с победой. На тот момент главным локальным врагом израильтян были филистимляне, и куда бы Давид ни шел со своим отрядом, он везде одерживал победу. И что говорили люди? Как люди встречали Давида после его побед? Иногда, вы знаете, люди так хвалят, что вот эта похвала, она превращается, наоборот, в проклятие. И когда Давид возвращался с военных побед, женщины, встречая его, кричали: –

Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. Ну, понятно, здесь такая прогрессия торжества, то есть все больше и больше. Но Саул обратил внимание, что все-таки Давиду приписали большую победу, чем ему самому. И он, обращаясь, Священное Писание записывает, он, обращаясь к своим приближенным, говорит: Давиду приписали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему только престола моего не хватает. И в этот момент зарождается зерно сомнения. Точнее, его сердце принимает зерно сомнения. Сомнение поселяется, пускает корни в сердце Саула. И постепенно отношения между Саулом и Давидом начинают портиться. Все меньше доверия, все меньше любви. И оканчивается тем, что Саул посылает своих слуг, чтобы они убили Давида. И начинается история бегства. Давид убегает от Саула, прячется от него в одном месте, прячется от него в другом месте. Этому посвящено много глав Священного Писания, когда рассказу об этой истории. Истории того, как Давид бегал от Саула, а Саул искал его убить. С чего все начинается? Зерна сомнения. Зерна сомнения, которое принимает человеческое сердце, позволяет этому зерну прорасти, пустить корни и дать плод. Плод сомнения – это разрушенные отношения. Между человеком ли или между человеком и Богом? Между людьми или между человеком и Богом? Итак, профилактика духовного здоровья, таким образом, дорогие друзья, это профилактика сомнения. Мы должны делать все, чтобы не допустить сомнения в Боге и Его Слове. Мы должны быть укоренены в вере. Мы должны хорошо знать Слово Божье. И, конечно же, Ему всецело доверять. И когда обстоятельства скрывают от взора небо, когда неочевидной становится Божья любовь и забота, тогда, дорогие друзья, только вера может нам позволить увидеть любящего и заботливого Бога. Среди христиан бытует такое словосочетание «глазами веры». И ведь именно такими глазами Иисусу при жизни, когда он жил на земле, при жизни среди нас, при жизни на этой земле, именно глазами веры ему удавалось видеть выше и дальше порой удручающих обстоятельств. Иисус именно благодаря вере смотрел выше и дальше обстоятельств, обстановки, самочувствия, искушений. И у нас с вами выбор на самом деле не богатый. Мы можем с вами тоже либо смотреть на людей, на их недостатки, можем смотреть на обстоятельства, мы можем размышлять о тяжести обстоятельств, в которых оказались, об их невыносимости. А вы знаете, мы можем еще и на себя смотреть. Тоже порой не самое приятное бывает зрелище, потому что мы можем иногда даже впасть в уныние от собственных ошибок или слабостей. Нас окружает многое, что вопиет просто и кричит: а где же Бог в твоей жизни? А где же тот, кто назвал тебя своим сыном? А где же тот, кто говорит, что любит тебя? Да, это правда. Но мы можем, подражая Христу, во время испытаний верой, глазами веры, все-таки видеть Божье присутствие в своей жизни. Потому что и для этого тоже достаточно оснований в нашей жизни. И если мы сумеем глазами веры сосредоточиться на присутствии Бога в нашей жизни, сумеем глазами веры сосредоточиться на Его обещаниях, которые Он дал, мы, как и Христос, сумеем все преодолеть. Был еще один эпизод в жизни Иисуса, еще более драматичный. Это, конечно же, Гефсимания. Пример удивительного преодоления самого себя, которое

оставил нам наш Господь. Когда мы видим, как Сын Божий в Гефсимании молится, как Он страдает, как Он рассуждает, взять ли на Себя грех человеческого рода, принять ли на Себя вину за грехи людей, стоит ли отдавать свою жизнь за них. Мы знаете, что в этот момент, вот когда мы читаем вот это борение Иисуса в Гефсиманском саду, мы видим, как Он свой взор, мысленный, духовный взор, сосредотачивает вначале на своей боли, на том, что ему придется пережить, на разрыв с небесным Отцом со своим, и это причиняет ему боль страшную. И он произносит после этого: «Господи, я не хочу этого делать». Он обращается к Отцу и говорит: «Я не хочу этого делать». А потом он переводит свой мысленный взор на что-то иное, на волю Божью. Он сосредотачивается на том, что ему доверил Бог. Он сосредотачивается на нуждах людей, на гибнущем человеческом роде и на том, чего ожидает от него небесный Отец. И когда вот он на этом сосредотачивается, мы слышим уже другие слова. «Но пусть произойдет не то, чего я хочу, а то, чего хочешь ты». И на протяжении всех голгофских страданий, когда Он претерпел за нас эту муку, казалось, Иисус не обращает внимания на трудные обстоятельства. Он смотрел на Своего Отца. Его вера Отцу помогла Ему быть выше боли и выше страданий. За их пеленой Он знал, есть Божья рука. За их чертой, когда Он все пройдет до конца, Иисус знал, будет Бог и Его воля. Пусть так же будет и в нашей с вами жизни.

0: Добро пожаловать в клуб 700. Тут рос среди вечеринок и выпивки. Когда мальчику было 5 лет, мама дала ему попробовать алкоголь. А когда он сам стал отцом, допустил ту же ошибку, что и его родители. Смотрите в нашем сюжете.
1: Мне не было дела ни до кого, кроме себя самого. Я хотел быть известным. В моем доме богом был рок-н-ролл и алкоголь. И я думал, что умру. И даже смирился с этим. У Тодда Клентона было все, в чем нуждался ребенок. Еда, одежда, игрушки, крыша над головой. Все, за исключением любви родителей. Я не знал, как это быть любимым. Обращали ли на меня внимание? Нет. Мой отец обеспечивал семью деньгами. Но в них нет смысла, если эмоционально и физически ты далек. Родители Тодда любили выпивать. Мать дала ему впервые попробовать алкоголь в 5 лет. После чего он думал, что это именно то, что ему нужно. Мы как будто были подружками, постоянные вечеринки. Я хотел делать то же, что и она. Я так искал свое место. В детстве у Тодда появился талант к пению, и он получил часть того внимания, которое желал. Музыка была для меня отдушиной. Моя мама и все окружающие говорили: «У тебя талант, дар». Это было приятно слышать. Я чувствовал, что нужен, и у меня есть цель. С подросткового возраста популярность Тодда как исполнителя R&B стала расти. Карьера развивалась вместе с привычками, которые появились в детстве. Я подписал свой первый контракт. Мы пили. Пили и гуляли в студии. Я думал, так и должно быть. Я хотел так жить, потому что любил внимание. Я думал, что это и есть настоящая жизнь. Но алкоголь начал брать свое. Я говорил маме: «Мне плохо из-за похмелья». А она отвечала: «Открой новую бутылочку». Сначала я хотел быть частью компании, а теперь алкоголь стал частью моей жизни. Да, я такого не ожидал. Я впал в депрессию. Пение не приносило мне больше радости. Пьянство и токсичное окружение привело к разрушению жизни. Тодд стал отцом. Он пытался обеспечивать свою семью, но эмоционально был не с ними. Я не знал, как дать им ту любовь и внимание, которые они заслуживали. Я не мог удержаться на работе. Как только открывался магазин спиртного, я был там. Я как будто окаменел. Однажды Тодд встретился с другом, с которым потерял контакт. Этот человек оказался молодежным пастором. Он рассказал Тодду о любви Иисуса Христа. Он сказал: «У Бога есть план на твою жизнь». Но я в то время не был готов принять это. Я не понимал и поэтому не прислушался. Они обменялись контактами, но Тодд не принимал приглашения посетить церковь. Пришел день, когда жена с детьми ушли от него. В ответ на это он начал писать песню, но слова не шли. Во мне что-то сломалось. Я сказал: «Боже, если ты такой, как говорят, если ты можешь сделать все, то измени меня. Я больше не хочу быть таким». И в тот момент я почувствовал, как пришел мир, которого ранее я не ощущал. Такого не было никогда. Я заплакал.

0: Тот позвонил другу и сказал, что придет в церковь. На служении он помолился вместе с пастором и принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Пришла свобода. Я ощутил волну настоящей любви, которую искал с самого детства. Раньше я не понимал, чего именно я хочу. И, наконец-то, почувствовал себя полноценным. Я понял, кто я. Если у меня есть Господь Иисус Христос, у меня есть все. Это было прекрасное откровение. Тот посвятил себя чтению Библии и молитве и больше не дотрагивался до спиртного. Он примирился со своими родителями и простил их за то, что они подтолкнули его к алкоголизму. Сейчас он сосредоточился на семье, построенной на Христе. Он ездит по стране со своей группой и использует свой голос, чтобы прославлять Бога, а не себя. Жизнь прекрасна. Я радуюсь, что у меня трезвый ум. Я благодарен, что у меня нет депрессии, которая была раньше, и что я имею мир. Я не скажу, что моя жизнь идеальна, что у меня нет проблем. Нет, это не так. Но я не променяю ее ни на что другое, потому что я твердо знаю, что во всем, через что я прошел, был Бог.
1: Это так удивительно. Мы не созданы, чтобы бедствовать, отдаляясь от Бога. Но именно так и происходит, пока мы не узнаем, что есть нечто большее. Я понимаю часть истории Тодда, потому что в моей жизни было похожее время. Я не жила с родителями, которые с детства давали мне алкоголь. Я пошла своим путем. Возможно, вы понимаете, о чем я. И со временем я увидела, что мы поддерживали друг друга в своей потерянности. Когда с тобой происходят такие вещи, как с Тоддом в детстве, ты не можешь понимать, как правильно жить. Ты просто чувствуешь пустоту внутри. Одной бутылки или дозы не хватит, чтобы исправить это. И на следующий день тебе придется бороться с последствиями. И ты снова окажешься там, где начинал. Возможно, некоторые из вас переживают это именно сейчас. Возможно, вы проходили такое же, выбрались, но так и не нашли цели в жизни. Библия говорит, что мы были созданы с целью, что Бог знал нас до того, как мы были сформированы в утробе матери. Мы были созданы для добрых дел, не для того, чтобы заслужить спасение. У Бога есть планы и цель для нас. Есть то, что нам нужно выполнять, живя на земле, но не своими силами, не то, что велит делать мир, а то, что хочет Бог. Его путь отличается. Как еще можно объяснить, что человек, который жил под контролем пустоты и пьянства, с сокрушением и смирением пришел в церковь? Он познал Иисуса как своего Спасителя и лишь тогда освободился. Как все это случилось? Когда мы все откладываем и приходим к Богу, это настоящее чудо. Мы отдаем Ему свой грех. Мы блуждали в поисках в полной безнадежности. Ведь если нет ничего, то зачем я здесь? Когда я пришла к Христу, я произнесла следующую молитву. Боже, если Ты существуешь, если Иисус реален, я отдаю Тебе то, что осталось от моей жизни. Но если же Тебя нет, то ничего не изменится от этой молитвы. Именно эту молитву я прочла, когда впервые обратилась к Господу. Я была наполнена сарказмом. Я считала себя независимой. но понимала, что должно быть нечто большее за пределами видимого. И Бог вышел мне навстречу. Он также встретился с Тоддом, который не слышал голос, не увидел надпись на стене. Он просто ощутил мир, облегчение от страдания и пустоты. В то время я начала читать и изучать Слово Божье. И я подумала, почему это не появилось раньше в моей жизни? Почему я не знала об этом? Я хочу сказать вам, если вы потеряны, если ваша жизнь кажется пустой, если вы не видите цели, ради которой были созданы, просто придите к Богу. Он говорит, если вы придете ко мне, я встречу вас. Позвольте ему открыть вам смысл, который вы ищете. Все мы грешники, лишенные славы Божьей. Каждый из нас может прийти к нему и признать это, попросить его стать Господом нашей жизни, отдать себя его славе. И поверьте, это изменит вашу жизнь.
0: Валери — мать-одиночка. Ее зарплаты хватает лишь на то, чтобы всего один раз в день кормить своих детей. Они ложатся спать голодными. В придачу ко всему, их дом буквально на глазах разваливается. Валери — мать-одиночка, воспитывающая 4 детей. Во время пандемии муж бросил их. Она усердно работает, чтобы обеспечить семью, но ее зарплаты хватает лишь на 1 прием пищи в день.
1: Бывает, что мы ложимся спать без ужина. Мне больно смотреть на моих детей, когда им нечего есть.
0: Чтобы заработать, Валери продает рис с вареными яйцами, традиционную перуанскую еду. Ее доход всего $1 с порцией.
1: Денег хватает только на завтрак. Часто у нас нет еды и на обед, и на ужин. Я боюсь, что дети заболеют из-за плохого питания.
0: Старшему сыну Дэниелу 10 лет. Он переживает за своих братьев.
1: Мне больно, когда братья плачут и хотят кушать. А у нас очень мало денег.
0: Их деревянный дом начал гнить и был на грани разрушения.
1: Я боюсь, что ночью дом упадет, и мои братья погибнут. Стены, пол, все прогнило.
0: На помощь пришла операция благословения. Для начала построили для Валерии и ее детей новый дом с кухней, спальней и уборной.
1: Теперь мы в безопасности. Мои дети спокойно спят в своих кроватях. Раньше мы ели просто на полу. А сейчас у нас есть столовая с мебелью, где мы с детьми кушаем.
0: Мы доставили Валерии приборы и продукты, чтобы она расширила свой бизнес и продавала еду из нового дома.
1: Я так благодарна Богу и всем, кто помог нам со строительством нового дома и всем необходимым для бизнеса. Мы движемся вперед благодаря вам. Я рад, потому что мы можем есть 3 раза. И моя мечта о новом доме сбылась. Большое спасибо вам. И пусть Бог благословит вас.
0: У Кена Джонсона диагностировали рак простаты, и доктор порекомендовал ему операцию. Вместо этого Кен выбрал молитву, и это стало началом чуда. Доктор Мерчант сказал, «У вас рак», и это стало для меня ударом. 19 марта 2007 года Кен Джонстон из Вирджинии пошел на обычную проверку, но результаты анализа крови имели повышенные показатели ПСА, маркера рака простаты. Биопсия подтвердила диагноз – рак. Мое сердце ушло в пятки. Моя мать умерла от рака, и ее смерть была длительной и болезненной. Эта мысль шокировала меня. Его уролог, доктор Уилсон Мерчант, сказал, что надо делать операцию. Но Кен, пастор с 30-летним стажем, не был уверен, что операция поможет ему. Я хотел пережить то, о чем Божье Слово говорит в Иакова 5, об исцелении. Я предложил врачу помолиться об этом. Рак простаты прогрессирует медленно, на протяжении 10-20 лет. И я был не против подождать несколько месяцев и согласился помолиться об этой ситуации. Мы так и сделали. Мы помолились у него в кабинете. Он вел меня в молитве. Я молился во имя Иисуса Христа, которого считаю Сыном Божьим. Он ходил по этой земле, исцелял людей. И я считаю, что мы, врачи, должны всегда обращаться к Богу с просьбой об исцелении. Кен рассказал своей церкви и попросил ее молиться об исцелении, но вскоре он отложил молитвы за себя. Всегда есть более важные вещи, которые требуют внимания, поэтому бывает трудно выделить достаточно времени для того, чтобы взыскать Бога. Через 2 месяца маркеры еще больше поднялись. Я переживал, что болезнь развивается, и посоветовал подумать об операции. Мне было немного страшно. Я сожалел о том, что не искал Бога так серьезно, как мог бы. Я не молился Ему усердно, не уделял много времени. Несмотря на нежелание делать операцию, Кен запланировал ее на конец осени. Но так как он выбрал новый вид операции с использованием робототехники, пришлось обратиться к другому специалисту. За месяц до операции новый врач отправил Кена сдать анализы. Я не знал, что мне делать. Ожидать чуда или лечь на операцию. Я просто помолился на парковке. «Господь, мне нужно знамение от Тебя. Что мне делать?» Я понимал, что это довольно серьезно. У меня есть семья, 2 детей. Это касается не только меня. В клинике Кен встретился с медсестрой Ребеккой Витл. Я в шутку сказал ей, «Мне нужны хорошие анализы». И добавил, «На самом деле, мне нужно исцеление».
1: Я сказала, «Бог привел вас в нужное место. У меня был рак, и Бог исцелил меня. А значит, Бог исцелит и вас». Кен рассказал мне о том, что он пастор и проповедник. Тогда я сказала, «Если вы проповедуете о Боге, то должны жить этим, потому что это правда». Я сказала, «Я буду верить с вами, что Бог исцелит вас от болезни».
0: Ребекка взяла у Кена кровь. Вскоре у нее были результаты анализов. Показатели ПСА Кена упали с 15,5 до 7,4. Я подумал, это точно Бог. Бог пытается сказать мне что-то. Кен снова отложил операцию. Но в этот раз он отправился в домик друга, где 3 дня провел наедине с Богом в посте и молитве. В середине 2-го дня... Я ощутил уверенность в том, что я исцелен. У меня было такое чувство, словно Бог говорил мне, «Я хочу, чтобы ты попостился еще 1 день, а затем можешь ехать». Я был уверен в том, что получил исцеление. Я больше даже не мог молиться за исцеление. Через 3 месяца, в январе 2008-го, он сделал еще 1 тест ПСА и биопсию. Кен надеялся на лучшее, но результаты тестов стали разочарованием. Его ПСА поднялось до 8,7. Я подумал, если я исцелен, то почему этот показатель вырос? Я стал волноваться, но Бог обратился ко мне и сказал, «Подожди результатов биопсии! Подожди! Учись ждать!» Через несколько дней, 18 января 2008-го, Кен получил результаты биопсии. Все 12 показателей говорили об отсутствии рака. Я был в восторге. Все понимали, что это сила Божья в действии. Это было проявление. Больше у Кена не находили признаков рака простаты. Он уверен, что именно молитва стала причиной. И его доктор согласен с ним. Я с уверенностью могу сказать, что это доказательство Божьего исцеления. Он исцеляет по-разному. Иногда использует медицину, чтобы исцелить. Я вижу Бога во всем.
1: Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вам нужно верить, и Бог не подведет вас.
0: Он ответил мне чудесным образом. Теперь я еще больше уверен, что молитва может дать многое, и исцеление в том числе. Свидетельства всегда придают нам уверенности, чтобы молиться об исцелении. Когда вы сами пережили прикосновение Божье, прорыв, вы понимаете благодать Божью. Вы понимаете, что Он хочет сделать. Его совершенная воля состоит в том, чтобы вы были здоровы. Он хочет этого. Такова Его воля. Вместо того, чтобы говорить: «Если на то будет воля Твоя», говорите: «Я знаю, что такова Твоя воля, я буду просить, искать, стучать, пока не получу ответ». У Кена были тревожные показатели. Когда получаешь тревожные новости от врачей, они не дают покоя. Появляется сомнение, неверие. Но Кен сказал: «Боже, я вижу, что показатели ПСА поднимаются. У тебя есть ответ для меня. Ты дал мне уверенность». И Бог сказал ему: «Подожди. Просто подожди следующих анализов». Вы увидели историю о чуде человека, который исцелился от рака. У него был рак, а теперь его нет. Задумайтесь над этим. Вы слышали, как врач сказал, что это не достижение медицины. Это было исцеление. Пусть это свидетельство укоренится в вас. Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вы Его дитя. Вы дивно сотворены. Он хочет сделать все это и для вас. И когда вы видите свидетельство или слышите, не говорите: «Ну, им хорошо». Просто вы не знаете мое состояние, не понимаете, через что я прошел. Вы не знаете, какой диагноз мне поставили, какие испытания у меня. Отдайте все Богу. Давайте смело приходить к престолу благодати и просить. Если мы просим по Его воле, то Он слышит. А если Он слышит, то мы получим ответ. Давайте сделаем это. Если что-то мешает вам получить доступ к престолу Божьему, избавьтесь от этого. Вы слышали чудесную историю исцеления. Вы тоже можете получить это. А с ним и все, в чем вы нуждаетесь. Начните верить Богу. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе с благодарением, веря, что Ты прощаешь все наши беззакония. Мы просим прощения за все неправильные поступки. Пусть все побуждения нашего сердца, все мысли и дела будут чисты пред Тобой. Мы в смирении просим прощения у Тебя. Исцели нас от болезней. Мы принимаем это. Ты обновляешь нашу молодость и наши силы. Ты обновляешь нас. От макушки головы и до пяток ног мы провозглашаем исцеление и восстановление, жизнь и силы во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у кого-то из вас сыпи и волдыри в районе пояса. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Болезнь не будет распространяться во имя Иисуса.
0: Если вы нуждаетесь в молитве, вам нужно лишь написать нам. А закончим мы со стихом из 117-го псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно.

Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте «смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать «ты обязан мне». Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь? Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в

других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Ионафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Ионафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Ионафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Ионафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Ионафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем, «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари, он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой, «Бог, позволь мне быть Давидом». Или «Бог, позволь мне быть Ионафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Ионафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится, если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Ионафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Ионафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Ионафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Ионафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом.
Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет

кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать: «Это его судьба, давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест, радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно.
Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним, приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым. Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил, «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу, «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца.
Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел

смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Если вы путешествуете по Израилю и у вас есть возможность свободно передвигаться по стране, то непременно посетите север этого небольшого, но уникального государства. Оставьте песчаные пляжи Средиземноморского побережья, садитесь в машину, включайте навигатор и устанавливайте место назначения Галилейское озеро. Например, как выбрали мы, окрестности Капернаума, города, которого больше не существует. И не забудьте взять с собой плавки, они вам снова пригодятся. Да, время в пути вас может немного озадачить. Но если вы не поклонник тюленьего отдыха, то смело заводите мотор, и дорога вас не разочарует. Она щедро вас вознаградит интересными ландшафтами, перепадами высот, долинами и возвышенностями. Ну и в конце пути большим пресноводным водоемом, который является самым низким пресноводным озером в мире. Его береговая линия проходит на отметке в среднем минус 213 метров. Озеро расположено в Иорданской долине, так же, как и Мертвое море. Длина озера 23 километра, а ширина 11 километров. Максимальная глубина 45 метров. А вот и наша первая остановка.
1: 2,5 часа заняла дорога из Тель-Авива до севера Галилейского озера. И я хотел спросить нашего экскурсовода Андрея Бозика, что нас ждет здесь на севере Галилейского озера? Какие путешествия, темы?
2: На самом деле мы ехали даже, я бы сказал, чуть больше. Дорога может занять от 2 до 2,5 часов в зависимости от движения, от трафика. Мы приехали с вами сюда, и в нашей программе сегодня будет два интересных места. Это Табха, место, где по традиции считается, что Иисус совершил чудо, накормив более 5000 человек двумя рыбками и 5 булочками, представляете? Нам бы сегодня такие технологии, правда?
1: Если бы такой сервис давали современные универсамы, сколько бы мы сэкономили денег?
2: Да. И второе место – это Капернаум, место, где был город, где жил, в принципе, Петр и еще несколько апостолов. Иисус проживал у них, у Петра в гостях, в частности, почти 3,5 года. Так что достаточно интересное место, много библейских сюжетов произошло здесь, в Капернауме, в море, которое вы видите буквально за нашей спиной. Интересное место, поэтому давайте погуляем, посмотрим, что здесь есть.
1: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
2: Добро пожаловать.

И мы с вами приехали на место, которое называется Тапха, или место умножения хлебов и рыб. И собрались апостолы, 12 учеников, к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы, отдохните в пустынное место немного, ибо много было приходящих и отдыхающих, так что есть им было некогда». Что это значит? Был такой период, когда Иисус уже научил кое-чему своих последователей, послал их по два человека по разным городам, чтобы они сами, так сказать, поупражнялись, то есть учились какой-то самостоятельности. Он их готовил к тому периоду, когда он будет распят на кресте, воскреснет и вознесется на небо, апостолы останутся одни. Поэтому он не только им давал теорию, но и практику. И он говорит им: идите в пустынное место, отдохните. 2000 лет назад, в тот период, на этом месте ничего не было. Это была заболотистая местность, вообще никто не жил. В лучшем случае его обходили стороной. Тапха – это с арабского 7 источников. Здесь било 7 ключей. Сегодня, к сожалению, большая часть из них высохла, но название сохранилось с исторического времени. И отправились в пустынное место в лодке одни. Откуда они отправились? Из Капернаума. Недалеко отсюда достаточно Капернаум. Почему не пешком пошли? Раньше все это место было пустынно, дорог не было. Люди, чтобы добраться к этим источникам, должны были подняться на холмы, спуститься вниз. Заболоченное место, никаких дорог. Поэтому они сюда доплыли. И 33 стих, 6 глава Марка. Народ увидел, как они отправлялись. Многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов. То есть несколько городков и поселений рядом с нами относительно. И предупредили их, то есть прибежали раньше, чем они доплыли из Капернаума, хотя это рядом. И собрались к нему, к Иисусу, потому что Иисус вместе с ними поплыл, чтобы провести с ними спокойное время. Иисус, выйдя из лодки, то есть они приблизились к берегу, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики говорят, если мы переведем со сложного библейского языка на человеческий, они проголодались, хотят уже поесть, а тут толпы народа. И говорит: «Учитель, отправь их, все, хватит, достали уже». Иисус говорит: «Вы дайте им есть». У учеников челюсть упала. Пусто, никого, где мы еды возьмем? Тут толпы народа, множество людей. И он говорит: «Сколько у вас есть хлебов? Пойдите и посмотрите». Они, узнав, сказали: «У нас есть 5 хлебов и 2 рыбки». Тогда повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть мы около побережья, то есть они нашли более-менее сухую травку, рассадили эти толпы людей организованными группами, сели рядами по 100 и по 50. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, разломал и дал ученикам, чтобы они раздали людям. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, 12 корзин больших. Было же евших около 5000 мужей, без женщин и без детей. Мы знаем, что если что-то там душевное, что-то такое там духовное, церкви обычно бегут туда кто? Женщины прежде всего, да? Мужика туда не затащишь никакими силками. То есть если здесь было 5000 мужчин, представляете, что здесь как минимум было еще 5000 женщин, и как минимум старшие дети или груднички были с ними, здесь толпа была не меньше 15000 человек, которые наелись 5 хлебами. Что сделал Иисус? Он не только сотворил чудо, он опять дал им практику. Он дал эти куски апостолам, и они ходили и раздавали. То есть они своими руками сотворяли чудо. Понятно, что Иисус сначала помолился, там, да, сделал что-то сверхъестественное. Но весь этот процесс, когда апостолы давали одному, второму, десятому, сотому, тысячному, а оно не уменьшается, еще больше становится, у них на глазах творилось чудо. И поэтому, когда Иисус ушел на небо, и они продолжили ходить на земле, они творили сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, есть исторические документы. Мы видим, что для них это не было шоком. То есть, как? Что? Что происходит? То есть они не бились в истерике, потому что они уже практиковали это. То есть Иисус был идеальным учителем.
Он давал им теорию, практику, теорию, практику. Помогал им это делать, чтобы они были опытными и подготовленными к будущим трудностям, которые не замедлили их встретить. Впервые развалины древней церкви византийского периода были найдены здесь в начале 20 века, и только в 1982 году эта церковь была отстроена. Когда строили этот храм, его постарались построить в границах, в том же самом месте, где был древний храм. И в некоторых местах кусочки стены сохранены, и просто на этих остатках достроили стены современной церкви. То есть очень интересная идея использовать частично развалины, чтобы показать оригинальность этого места. Идем?

Добро пожаловать на территорию греко-православного монастыря. Новый Завет, Евангелие от Луки, 4 глава. Я читаю с 31 стиха. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого бесовского духа, и он закричал громким голосом». Представьте, вы заходите в театр, садитесь, вдруг кто-то начинает... Все пугаются, в шоке, да, звонят полицию или там психушку, чтобы увести этого человека. О, павлин ответил нам. И он кричит: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И здесь произошло освобождение от нечистого духа. Человек был одержимым, но Иисус исцелил этого человека. Он встал и стал нормальным, и принял участие дальше в этом собрании в синагоге. Итак, Капернаум. Что это за зверь такой? На Галилейском озере по побережью было несколько поселений. Мы были с вами в месте, которое называлось Тапха, умножение хлебов и рыб. Я вам сказал там, что здесь было пусто. В Капернауме было поселение. Его остатки еще сегодня можно наблюдать. Поселение было сформировано здесь примерно во втором веке до нашей эры. То есть больше 2000 лет назад люди жили здесь. Теперь, более того, это был не просто городок среди других городков. Это была пограничная застава, таможня, граница между государствами проходила здесь. Вы можете сказать, какая граница, когда дорога продолжает ехать далеко и никакой границы не видать. Но мы с вами оперируем понятиями современными, но в древние времена было все по-другому. В этот период Римская империя контролирует эту территорию, то есть евреи находятся под властью римлян. С другой стороны Галилейского моря, за граница, десятиградие, мы читаем в Новом Завете, упоминается это понятие десятиградие, то есть та территория уже принадлежала к Сирии, сирийская провинция римская. Эта территория принадлежала к Иудее, по большому счету. Так вот, здесь была граница. Вы помните, не будем сейчас читать кучу всех этих стихов из Нового Завета, но в один из разов, когда Иисус приходит в Капернаум, на входе в город стоят солдаты и требуется Иисуса денежку. Петр возмущается, что за безобразие. Петр был, кстати, уроженец города Капернаум, он здесь жил. А Иисус был не местным, и солдаты знали, кто где живет, поверьте мне. Это их работа была. И вот Иисус хочет с Петром зайти. Солдаты ему, знаете, как в фильмах, копьями на перекресток закрывают дорогу. Иисус не может войти. Говорит: заплати налог. Был налог. Каждый, кто входил в Капернаум, должен был заплатить денежку. Петр возмущается, Иисус говорит: Петя, успокойся, все будет нормально. Возьми удочку, порыбачь, расслабься, посиди на природе, подумай о своем поведении. Я шучу. Он говорит: пойди, закинь удочку, поймаешь рыбу. Откроешь ее рот, и во рту рыбы будет денежка. Заплатишь за меня и за себя. Хотя Петру не надо было платить. Но здесь мы видим как бы отголосок учения, что у Бога есть больше, чем нам нужно минимум. У Бога есть изобилие. Так вот, Петр послушался выбора, нет, взял удочку из дома. Иисус все это время сидит на лавочке перед входом. Его не пускают. Он не заплатил. Он сидит снаружи, ждет. Петя пошел, забросил удочку, поклевка, он вытаскивает, там рыба. Открыл рыбий рот, достал денежку, заплатил. Это было своего рода чудо, но некоторые скептики скажут, это было не совсем так, мы неправильно понимаем. Но это относится как раз к событиям, которые происходили в этой области, Капернаум, Галилейское побережье, граница. Еще почему мы знаем, что это была граница? Здесь находился сборщик налогов. Один из апостолов Матфей был сборщик налогов, податей, мытарь. Мытарь – это не ругательство, это была профессия. Налоговая инспекция сегодня у нас, да? Мы платим налоги государству. Есть люди, которые отвечают за то, чтобы задокументировать, кто заплатил недостаточно, тому он сказать: ну-ну-ну, один раз, второй раз, потом в тюрьму посадить. Так и тогда собирали налоги. Так вот, один из апостолов, он был, в принципе, финансист. Потому что мытарь, он должен был знать, с кого сколько взять. Не просто так, чтобы денежку набить. Он подотчетен был Римской империи. Поэтому этот мытарь сидел здесь, потому что здесь граница. Люди пересекают границу, солдаты собрали денежку,
Матфей приходит, ну-ка покажите, сколько собрали, давайте считаем, раз, два, три. А я видел, 25 человек прошло, а у вас тут заявлено на 18. Где разница? И они нехотя доставали припрятанные деньги. То есть все здесь было организовано. Так вот, Капернаум просуществовал до 8 века. В 749 году произошло сильнейшее землетрясение в Галилее, которое разрушило полностью город Капернаум. И более поздний период, скажем, с 8 и 9 веков, отстроилось здесь маленькое поселение, очень маленькое на самом деле, как раз в этом районе, где мы с вами сейчас. Прежний Капернаум находится чуть-чуть южнее, буквально 100 метров от нас. Сегодня здесь построена церковь 12 апостолов. Если вы посмотрите на эту церковь, и там будем вокруг обходить, там 12 куполов. И изнутри, когда мы войдем, посмотрите на потолок, там как раз 12 куполов, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа. Церковь, храм был построен в начале 30-х годов 20 века. В конце 47-48 начинается в Израиле война за независимость с нашими недобрыми соседями, арабами. И из-за этого монахи, которые пребывали здесь, вынуждены уехать с этого места. Это место было пустое. И только в 67-м году, после шестидневной войны, начали восстанавливать этот храм. Мы с вами пойдем, посмотрим на храм. Идем, друзья.

буря, которая произошла, которую успокоил Иисус, это было здесь. По этим водам он ходил пешком. Здесь, когда апостолы всю ночь рыбачили, ничего не поймали, он сказал им, закиньте с другой стороны. Они говорят, ты нормальный? Мы профессионалы, мы с детства рыбаки, ты будешь нас учить, как рыбачить? Он говорит, пацаны, да вообще, поверьте просто мне. Ну, мы читаем-то в Библии все красиво, но нормально же он разговаривает, по-человечески. И Библия, на самом деле, это книга для людей, а не для ученых или каких-то великих священников. Если перевести из библейского на человеческий, примерно так он говорит, братья, да вы поверьте мне, вы профессионалы, я вас уважаю. Ну, просто бросьте, что вам стоит? Он их уговаривает. В итоге он уговорил их, они бросили сети тут же с другой стороны и поймали 153 больших рыбы. Ну, мы читаем, ну, больших рыбы, больших рыбы. Тогда большие рыбы, это было не очень, как сказать, легко поймать большую рыбу. Я вам сказал, что я самую большую рыбу поймал здесь, 8 килограмм 300 грамм карпа огромного. Представляете, 153 карпа хотя бы по 7 килограмм. Это какая должна была сеть быть, чтобы выдержать? Тогда ни пластиков, ни нейлона, ни силикона, никаких наших современных материалов не было. И она не прорвалась, это тоже было чудо. И это все происходило здесь, на этом Галилейском море. Если вы видите там крестик, мы на территории греко-православного монастыря. Какой крест должен быть? Православный. Это длинная палка, перекладина и еще перекладина внизу, правильно? Православный крест. Длинная палка, коротенькая палочка и перекладина как бы снизу чуть-чуть выше. Мы здесь видим равногранный крест. Это Иерусалимский крест, который общий для католиков, православных. Обычно паломники, которые побывали на Святой Земле, покупают какой-то крестик. Он должен быть равногранный, который символизирует ваше паломничество на Святую Землю. Поэтому здесь он изображен, как все-таки мы на Святой Земле, а не просто в другом каком-то монастыре. Теперь внизу на воротах вы можете увидеть букву Т и Ф. Это Тафос. Это символ греческой епархии на Святой Земле. То есть все греко-православные монастыри и церкви, которые находятся в Израиле, скажем, здесь, в Назарете, в Иерусалиме, там, я не знаю, в других местах, все, что как бы управляется греко-православной церковью, а находится под общим управлением вот этого Тафоса греко-православной епархии и Святой Земли. Поэтому везде, где находится греко-православная монастырь или церковь, будут везде такие символы. И когда мы входили с вами в Голубые ворота, вы видели там тоже этот Т и Ф, сдвоенный такой знак, Тафос, символ греческой епархии. Итак, столики для пикников, чтобы приблизить людей к Богу. Не только пришел в церковь, помолился, и всю неделю я свободен от Бога. Что даже еда на территории святого места, она предназначена для того, чтобы приблизить нас к Богу. Потому что Бог, Он не где-то там далеко, Он среди нас, и Он хочет с нами взаимоотношений, а не просто какого-то слепого раболепия или поклонения. Поэтому это очень интересная идея, построить вот эти столики здесь. И есть многие православные праздники, когда в основном арабы, православные христиане, приезжают сюда с семьями. Иногда тут шум, гам, дети бегают. Посидели, отдохнули, идем в храм молиться.

0: Итак, мы с вами посетили Капернаум. В этот раз мы с вами побывали в православной его части. Есть Капернаум еще католический, но с этой стороны тоже достаточно интересно. Историческое место нам очень понравилось, надеюсь. Можете после посещения храма потрогать водичку, спуститься к Галилейскому морю. Есть ступеньки. Купаться не советую, потому что нету спасателей, камушки, небезопасно. Но ручками потрогать, помочить, и, может быть, даже ножки можно. Я приглашаю вас в Израиль и увидимся с вами в новых сериях.
1: Мы приехали в место, где родились и жили апостол Петр и апостол Андрей, где Иисус Христос призвал их на служение.
2: Всем привет! Ждем, когда поедем в новое место. Сегодня хорошая погода в Израиле, сильный ветер, не очень жарко. Поехали с нами вместе.
3: Поэтому мы попытались создать здесь такую теплую атмосферу. В 2015 году, слава богу, неудачная попытка наших ультраправых евреев.

я сегодня буду говорить слово. И перед этим скажу маленькое предисловие. Два года назад у меня произошло перегорание. И это такое состояние, в котором, знаешь, тебе вообще ничего не хочется. У тебя есть цели, у тебя есть установки, там, это все ты себе когда-то определил. Вот эти все модные слова, видение и все остальное. Но у тебя просто вообще не хочется это достигать. Абсолютно. Да, у тебя просто произошло перегорание. Вот. И когда я это обнаружил в себе, это было для меня чем-то абсолютно новым. И я собрал команду и спустя пару месяцев признался. Говорю, ребята, мне нужна ваша помощь. Вот, собрал лидеров. Вот, и попросил, чтобы они помогли мне с этим справиться, а именно, чтобы они просто закрыли меня и некоторое время вообще от меня ничего не просили. То есть не просили там быть лидером, быть супердуховным, быть глубоким, быть классным. А я просто вел прославление, и вот пока восстанавливался, три месяца летом, вот, потом восстановился. И вот когда я восстановился, слава Богу, у меня пришло в сердце слово, который сегодня хочу поделиться с вами. Этим словом я делился с командой. И каждый раз, когда я проповедую это слово, оно как будто говорит ко мне, как будто проповедую себе. И это слово звучит так. Дух юности. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время. Благословляем Твое имя, Господь. Благословляем Тебя. И спасибо Тебе за то, что Ты сегодня будешь касаться наших сердец. Мы их открываем для того, чтобы Твое слово вошло, коснулось. Изменила нас, преобразила, Господь, и чтобы сегодня дух юности поднялся в нас очень мощно и остался до конца жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Притча 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце

лет назад об этом говорит, о том, что унылый дух, он сушит кости. То есть, а если у нас унылый дух, то и тело начинает стареть и сушаться. Да? Сухие кости – это, ну, как бы не в каком-то духовном смысле сухие кости, да? А это в том смысле, что твои кости реально начинают иссушаться, и ты становишься старым, если у тебя унылый дух. И вот интересно, да, что в этом месте Писания ничего не говорится о том, что возраст сушит кости. То есть чем ты старше, тем у тебя суши кости, хотя это вроде логично. О том, что именно унылый дух, если он в тебе есть, он сушит твои кости, и ты становишься старым физически. Но если у тебя дух юности, дух молодой, соответственно, скорее всего, то ты и молодым можешь стать, да, вне зависимости от твоего возраста. Это значит, что мы должны думать о том, чтобы наш дух, он всегда состоял в пребывании юности, в бодрствующем состоянии. И мы должны заботиться о нем, да, чтобы он был радостным и состояние было правильным. Меня, честно говоря, раздражает уставшая молодежь. Очень раздражает уставшая молодежь. Я себя, знаете, отношу к молодежи, но я не совсем прям вот такая молодежь-молодежь. Мне уже почти 33 года. Вот. А есть вот те, которые прям молодежь, там, с 18 до 25 лет. И это такой возраст, ну, такой юный, мощный, когда все должны говорить «страсть, мощь!» Это такой «я изменю этот мир! Аллилуйя!» И знаете, но иногда, когда мы ведем прославление, каждое воскресенье иногда, мы поем песни, прославляем Бога. И я такой... Славлю его, открываю глаза и вижу вот такие лица. Но я знаю, что вы скажете. Карен, но ты же сам сочинил песню Иова. Что нам тут, типа, в этот момент нам тут прыгать и скакать? Нет, я вам разрешаю во время песни Иова плакать. Все нормально. Но скажите, пожалуйста, что не так с песней «Слышишь, как трепещут горы»? Скажите, пожалуйста, что с ней не так? Будем «Двери все открой, пусть музыка звучит, пусть поют на всех дорогах песни радости, песни там хвалы, радости». Я такой «Песни радости!» Открываю глаза и вижу. Что за унылый дух? Откуда он взялся? Хорошо, ладно, там, я не знаю, там, ну, взрослая молодежь. Но что с молодой молодежью не так? Что-то не то явно. То есть какой-то унылый дух, он сейчас правит нашими душами, да? Вот, вот, и нашими телами. И, знаете, это довольно странно. Странно, да, что... Еще меня иногда удивляет то, что вот где-то там... Мы такие грустные во время прославления, а выходим в фойе и начинаем радоваться, смеяться. Так, ура, ура, ура. Что с прославлением не так? Ладно, не надо мне писать в личку, что с прославлением не так. Ладно, я еще не готов к такой критике. Ну, да, то вдруг что-то не то мы реально делаем. Но все же, старость – это дело условное, понимаете, да? На мой взгляд, мы начинаем стареть не с наступлением пенсионного возраста, да, вот когда там нам исполняется 60 лет, мы такие, все, теперь я старый. А в тот момент, когда мы теряем дух юности, дух первооткрывательства, какую-то страсть, огонь и силу, исходящую изнутри. В этот момент мы начинаем стареть. И, к сожалению, этот дух можно потерять и в 12 лет, и в 70. Он теряется по разным причинам, иногда вполне по веске, мы об этом чуть позже поговорим. Но есть одна очень странная вещь. Ладно, я сейчас говорю про молодежь, но иногда я вижу уставших от жизни подростков. Однажды я спросил у своей сестры, которой было 13 лет, она поет. Я говорю, Лизочка, какая у тебя мечта? О чем ты думаешь вообще? Что ты себе представляешь в своей жизни? И она говорит, знаешь, пением себе на жизнь не заработать, поэтому я, наверное, буду думать о нормальной профессии. Я такой, Лизочка, откуда в тебе такие мысли? Почему ты об этом думаешь? Что за нормальная профессия? Кто тебе это сказал? Тебе 13 лет, ты вообще об этом не должна думать. Ты должна думать о том, что я буду лучшей певицей во всей вселенной и ближайших вселенных, ну, как бы вот отсюда. Я буду самый прекрасный, великолепный и завоюю все. Да? Но они так думают, они пытаются просчитать свою жизнь. Некоторые подростки наверняка, скорее всего, думают о своей пенсии уже. Да? Там, так, мне нужна официальная работа, чтобы я откладывал свою пенсию. Друзья, мир, он меняется каждый день. Да, последние 3 года нам показали, что открывать кофейню – это не самая лучшая идея, которая может тебе прийти в голову. Да, слава Господу, что он, ну, что у нас как-то сверхъестественно все происходит. Жена мне показывает, говорит, вот так сделай чуть-чуть, а то там что-то не то. Да, наверное, борода.
шуршит борода.

Да. Шуршащая борода. Простите, пожалуйста, однажды вот человек сказал, я пришел на проповедь, а тут получился стендап. Знаете, радость в Господе, сила моя. Да, сегодня будет не стендап. Я искренне от всего сердца буду проповедовать вам вот, и Слово Божье. Но, друзья, вот этот дух юности, давайте мы дадим ему определение. Что это такое? Я не искал его в Википедии, я придумал его сам. Дух юности – это состояние, при котором у тебя есть безосновательная, подчеркиваю, безосновательная уверенность, что все будет хорошо, что все получится, что мы все сможем. Халилюя, да, такое, да-да-да. Если тебя спросят, как, ты скажешь, не знаю, неважно, но все получится. Аминь. Это ощущение непобедимости, уверенности в том, что у тебя правда. Это дух, который заставляет тебя порой делать глупости, но и то, что ты бы вообще бы никогда не сделал. Это состояние, в котором рождаются гениальные и порой глупые идеи, которые меняют этот мир и делают его лучше. Все величайшие люди на Земле, которые, ну ладно, давайте скажем, почти все величайшие люди на Земле до конца жизни были страстными юнцами, которые, ну, как бы не успокаивались, пока не умрут. Да, вот, и только смерть их остановила. Они меняли этот мир. Внутри них горела миссия, страсть делать то, что они считали важным. У меня есть друг, его зовут Максим Рыбакин. Если он будет вдруг эту проповедь смотреть, или если вдруг он в зале, то привет тебе, дорогой друг. Знаете, он старше меня лет на 15, примерно 20. Но каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я себя чувствую стариканом. Потому что он такой, брат, у него огромные открытые глаза, он такой смотрит, давай сделаем вот это. У меня есть какое-то помещение там в Самаре, давай там откроем кофейню, а давай еще этот бизнес замутим. А ты тут, точно все получится. И знаете, я такой сижу, я понимаю, слушай, ну ты же понимаешь, что 95% твоих идей невоплотимы. А сам такой смотрю, такой, да, да, да. И вот внутри меня вот этот старикан сидит, который такой, о, ну что там, заладил со своими идеями. А сам понимаю, Господи, я хочу быть как он. Я хочу иметь этот дух, который говорит, да, давай, все получится. И знаете, если бы он просто был бы какой-то там человек, который просто подошел, начинает что-то тебе говорить, это одно, но он успешный бизнесмен, у него много денег, и он нас очень даже вдохновил открыть нашу кофейню. То есть он классный человек, который даже там около 50 лет, в нем дух юности, в нем радость, которая плещет из него. Максим, спасибо тебе, где бы ты ни был, я тебе передаю привет. Мне очень нравится также Давид, который из Библии. Мы сейчас прочитаем место Писания. 1 Царств, 17 глава, 26 стих. Расскажу маленькую предысторию. Значит, там происходит битва между Израилем и филистимлянами. Старшие братья Давида пошли на войну. Вот, ушли на войну, а Давид остался, потому что он пастух. И тут папа Давида подходит к нему и говорит, отнеси, пожалуйста, своим братьям еды. Вот тебе сыр, хлебушек, неси. Вот он несет. Вот, и когда уже пришел на поле битвы, он видит, что там стоит какой-то огромный мужик, который ругается матом на царство Израиля. И он такой вообще не понимает, что происходит, потому что все царство Израиля, ну, такие поджали хвостики, и вот так что-то такие, надо там костер развести, да, и, ну, как-то все отмораживаются от битвы, и он вообще не понимает, что происходит. Вот, и тут он, ну, до него дошло, что просто никто не хочет с ним драться, а он просто унижает царство Израиля, да, и воинство Бога. И тут в нем поднимается дух юности, он был и по возрасту юным, и по духу юным. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Мне нравится его настрой. Знаете, такой, кто этот необрезанный вообще? Вот, и это как мы читаем, такие вдохновляемся, Давид красава вообще, да? Но представьте эту картину со стороны. Приходит такой парнишка, такой с сыром, хлебом, кто это необрезанный вообще? Знаете, ну иногда вот такие, знаете, в этом во дворе есть, которые такие самые такие вот, да не вот такие, но такие подходят, что тебе надо? Вот. И вот Давид вот в этом смысле, он какой-то вот такой был, с таким духом пришел. И если бы я стоял в воинстве, я бы посмотрел, я бы на Давида бы точно не поставил. Ну, потому что, вот это, да? Вот, и соответственно... Но мы знаем, чем история закончилась, да? Тем, что в нем поднялся дух, который говорит, у меня есть безосновательная уверенность, человечески безосновательная уверенность, что я тебя победю.
Но у меня есть Божья уверенность, что я тебя точно победю.

Да? И вот эту штуку знал Давид. Он был уверен в своей победе, потому что с ним Бог. Потому что уже несколько раз было, что он защищал свою паству от медведя, от львов или еще от кого-то. Вот. Поэтому, когда мы смотрим человеческими глазами, мы видим какую-то безосновательную уверенность в нем. Но есть основания, когда с нами Бог. Аминь. Аминь. Давид также написал множество прекрасных псалмов, и один из них я очень люблю. 102-й псалом, с 1 по 5 стихи. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». У кого в голове песня заиграла? «Благослови, душа моя, Господа». Олды, привет вам. Кочкин рулит. И «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Если вдруг вы не знаете, ну что это за песня, послушайте, пожалуйста. Янги. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И последняя прекрасная фраза. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». То есть юность внутри нас, она может обновиться. Понимаете, вот это состояние внутри нас, оно будет обновляться, когда мы будем благословлять Господа, когда мы будем осознавать и не забывать благодеяние Его, что Он прощает нас, что Он исцеляет наши недуги, избавляет от могилы нашу жизнь. Когда мы понимаем, когда мы благословляем Бога, когда мы благодарим Его каждый день, юность внутри нас обновляется, и этот дух юности внутри нас поднимается. Аминь. Поэтому твоя юность, если вдруг сегодня у тебя унылый дух, то дух юности внутри тебя может подняться. Аминь. И ради этого я сегодня говорю в твою жизнь. Мне очень понравилась одна фраза, которую сказал Эдуард Анатольевич Гробовенко, когда пришел первый раз проповедовать на нашей молодежном служении. Я не знаю почему, это была самая короткая проповедь в моей жизни. Она длилась примерно 15 минут. Вот, я не знаю, может, он там спешил на самолет или еще что-то, но он сказал очень важную фразу, которую я до сих пор движим в жизни. И она звучит так. «Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта». Оно. «Величайшее благо юности в том, что оно не имеет опыта». И это действительно так. Когда у тебя нет опыта, когда ты не знаешь, что будет, если ты сделаешь вот так, вот так, вот так, ты готов ввязаться в битву, пойти вперед. Вспомните свое состояние в детстве, да, когда маленький ребеночек говорит, я стану миллиардером, я стану президентом. Вот, и они спрашивают, как? Я не знаю, как. Да? Я не знаю, у меня нет опыта, но я попробую, и у меня все получится. И вот это благо юности, оно именно в этом. Но что может убить дух юности? Да? То есть мы можем понять вот из этой фразы, что дух юности может убить опыт. И вот что интересно, есть два вида опыта, положительный опыт и отрицательный опыт. И оба этих опыта, они могут убить дух юности внутри тебя. Давайте проговорим про горький опыт, да, то есть отрицательный опыт. Когда с тобой что-то произошло, и это оставило какой-то очень неприятный осадок внутри, это может быть разбитое сердце, какая-то неудача, ошибка, проигрыш, возможно, у тебя было какое-то в жизни насилие, обида, травма, травля, неверие в тебя со стороны твоих друзей, знакомых, может быть, родителей, отсутствие каких-то отношений или еще чего-то. Это может быть на самом деле что угодно, что произошло с тобой. Но этот опыт, он оставил внутри тебя определенные руины. И поскольку это с тобой произошло, то ты сделал выводы. Выводы, например, что все парни хотят только одного. А все девчонки хотят только денег. Они вообще не захотят со мной общаться, раз у меня нет денег. Да? И в этом мире нельзя никому доверять. Знаете, такие пацанские паблики в ВК, там, надейся только на себя, кровь за брата, там это. И знаете, вот строятся какие-то такие штуки, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И вот люди из этого субъективного, негативного опыта начинают сочинять философию жизни. И вот к ним присоединяются другие и живут в этом, да, распространяя этот негатив, эту ложь. И мы начинаем ставить клеймо на людях, мы начинаем обобщать наш субъективный опыт и возводить его истину. Ну, допустим, пример. Ну вот, например, ты купил машину Toyota. Но ты неопытный, ты купил очень старую машину Toyota с пробегом 1,5 миллиона, например.
И ты на ней едешь, она постоянно у тебя ломается, эта машина. Снова и снова. И ты там чинишь. Одно поменял, другое, третье, четвертое. И вот, значит, ты ее наконец-таки продал. И в следующий раз, когда кто-то спрашивает у тебя, слушай, а как тебе Toyota? Ты говоришь, ужасная машина. Просто кошмар. Постоянно ломается. То есть это твой субъективный опыт, ну, который у тебя произошел. Но объективный факт, что Toyota — это одна из самых надежных машин. Я вам ответственно заявляю. Да? Она у меня выглядит не очень... Да, как-нибудь я расскажу историю, которая произошла на прошлой проповеди. Вот. Но я вам точно могу сказать, что Toyota, что бы с ней ни произошло, она едет. Она не останавливается. Вот. И это могут подтвердить еще миллионы владельцев Toyota. Но из-за того, что с тобой что-то произошло, да, у тебя какой-то появился такой субъективный опыт, ты его начинаешь распространять и дальше. Соответственно, кто-то тут тоже подумает. Вот у нас, например, в церкви четкое ходит мнение, что Peugeot — это очень плохая машина. Ну, у кого-то что-то там случилось с Peugeot, и вот мы все уверены в этом, да? Мы уже, ну, храним это, хотя я даже не знаю, я вот ни разу на ней, в принципе, не ездил. Вот, то же самое может быть, вот, например, мы когда ездили с Лизой в Америку, вот жили там год, то ты можешь... Мы определяли гостеприимство города и вообще хороший город или плохой. Не потому, хороший он или плохой, а потому, как нас там встретили. То есть, допустим, мы прилетаем в Нью-Йорк, и нас там встретили на машине, привезли в Бруклин, поселили, дали нам свою кровать. Мы там выспались, встали рано утром, вышли на это, знаете, вот эта пожарная лестница, как в фильмах, выпили кофейка, встретили рассвет, такие, такой прекрасный, гостеприимный город Нью-Йорк. Вау! Почему? Просто потому что нас встретили, это наш субъективный опыт. Но однажды наши друзья поехали примерно за год до нас тоже в Нью-Йорк. Они прилетели туда, их никто не встретил. Они поехали в съемную квартиру Airbnb. А когда они туда зашли, она была в очень плохом состоянии, потому что была какая-то вечеринка, там везде было все очень плохо. И они оттуда просто ушли и ночью сидели на этом Таймс-сквере, вообще не понимая, где они находятся, что с ними происходит. Потом им пришлось снять отель за $250 в ночь. И у них был просто ужасный опыт встречи с Нью-Йорком. Но если бы они были бы неопытными, они бы потом были ужасный, негостеприимный город Нью-Йорк. Нью-Йорк — это Нью-Йорк, ему все равно на тебя, он просто такой, как он есть, да? Вот, и, соответственно, каждый город, вот который, вот мы заезжали, мы его оценивали по тому, как нас там встречают. Вот, и, соответственно, вот что делает негативный опыт какой-то, с которым ты столкнулся. Он ломает тебя, ограничивает, вселяет страх, вот. И что интересно, побуждает этот страх дальше распространять какую-то определенную ложь, в которую ты поверил, твой субъективный опыт. Ну, самое простое — это, допустим, люди боятся летать на самолетах. Почему? Потому что они, когда самолет падает, об этом говорят в новостях. Но почему-то в новостях не говорят, сегодня ни один самолет не упал. Было 5000 перелетов, и ни один самолет не упал. Вот если бы так говорили в новостях, люди, в принципе, не переживали бы. То есть у них не было бы страха летать. Но когда один самолет из этих там тысяч и тысяч рейсов падает, они такие, ой, самолет — это опасно, это страшно. Понимаете, да? Вот, поэтому люди, пережившие травлю, начинают учить других, исходя из вот этого опыта, который они получили. Кто помнит школу? Каждая учительница рассказывает тебе, какие мужики, да, там, какой у нее сын, что-то там, что-то он какой-то неблагодарный, а вот женщина, а вот то, все десятое. Я не знаю, зачем учительница, ну, в таких среднеобразовательных школах рассказывает тебе про свою жизнь, когда тебе 6 лет, и ты вообще не понимаешь, зачем мне эта информация, когда нужно учить там математику или русский язык. Но я это так не любил, когда сидит вот учитель, который тебе преподает юриспруденцию, но он просто начинает тебе рассказывать какой-то свой опыт жизни. Я помню, один из учителей говорит, ой, эти протестанты. Я такой, так, стопэ, что это такое, ты о чем? Но вот у него какой-то вот есть опыт, он что-то о ком-то знает, и он это распространяет. И это плохо, друзья, да, то, что есть какой-то негативный опыт, который убивает дух юности внутри нас, вот этот дух первооткрывательства, дух движения дальше. Вот, есть несколько классных фраз, которыми я хочу с вами поделиться. По-моему, я их украл у Олега Борисовича Попова. Все. Вот. Спасибо, Олег Борисович. Если это не так, я буду рад. Хранить обиду и непрощение — это пить яд и надеяться, что умрет кто-то другой. Конечно, в основном наши проблемы сегодня связаны с тем, что мы на кого-то обиделись где-то. И знаете, вот эта обида — это как такая
дверь для дьявола, который снова и снова сует руки в твою жизнь и говорит, да, ты имеешь право ошибаться, да, они плохо с тобой поступили. Из-за того, что тогда это случилось, ты сейчас не можешь нормально этот. Конечно, если бы ты родился в нормальной семье, если бы тебя поддерживали, то у тебя все получилось. А так ты ничего не можешь. Да, конечно, не можешь. И ты с этими мыслями живешь, потому что в тебе живет обида. Но пока ты не закроешь эту дверь, ты просто вот будешь пить этот яд, умирая, и надеяться, что кто-то другой будет от этого страдать. Но другим все равно. Ну, которые тебя каким-то образом обидели. Может быть, им даже не все равно, да? Но все равно ты страдаешь с этим. Поэтому, конечно, обиду нужно закрыть раз и навсегда. Нужно с этим разобраться. Вот, потому что это то, что не будет тебе давать двигаться дальше, и то, что будет снова и снова убивать твой дух юности внутри тебя. Еще одна фраза классная. Лучше я буду ошибаться, думая о людях хорошо, чем прав, думая о них плохо. Знаете, да, есть люди, которые, да я же говорил, что он такой, я же говорил, что это будет плохо, я же говорил, что он такой. И вот этот негатив, знаешь, с которым ты живешь, и ты всех подозреваешь, это абсолютно две разные перспективы жизни. Одно дело, ты такой, ну я же говорил. Конечно, ты всегда будешь прав, если ты найдешь плохих людей, да, и ты будешь находить подтверждение, когда ты будешь говорить, что он плохой, он неправильный. Это все люди, ну в каком-то смысле они что-то делают. Но с другой стороны, если ты будешь жить таким образом, что... Я верю, что он хороший. Но если он ошибется, значит, я ошибался. Окей. Значит, плохой. Но я все равно буду верить в хорошее в людях. Аминь. Давайте жить так, реально. Давайте избавляться от обид и думать о людях априори хорошо. Это вот разница между американцем и русским. Я его просто обожаю. Это когда ты встречаешься с американцем, изначально ты для него хороший, и ты должен переубедить его, что ты плохой. А когда встречаешься с русским... То изначально ты плохой, и ты должен перебедить, что ты хороший. Да? И вот эта вот, ну, разница, она очень сильно меняет. Слава Богу, что в церкви не так. Аминь. Аминь. Есть мудрость бесовская, она говорит, у тебя есть основания обижаться. И это правда, да, у тебя есть основания обижаться. Но есть мудрость Божья, которая говорит, у тебя есть основания простить. Аминь. Не позволь горькому опыту убивать твою жизнь. Не позволь горькому опыту глушить дух юности внутри тебя. Забудь, обновись. Аминь. Аминь. Положительный опыт. Знаете, он тоже может убить дух юности внутри тебя. Что это может быть? Это может быть сладость прошлых побед. Возможно, ты там спортом занимался, и у тебя были какие-то победы, ты был каким-то чемпионом, но ты получил травму. У тебя были классные перспективы, и ты его получил, и ты больше не можешь заниматься спортом, и ты живешь этими мыслями, ой, как было тогда хорошо. Или, допустим, какая-то ностальгия определенная, что вот в детстве... когда мы собирались всей семьей на праздники. Лиза мне каждое Рождество это припоминает. Вот мы ходили в католический храм, а теперь что? А теперь мы в кофейне работаем. Я так рада, счастлива. Но, да, и вот этот положительный опыт, он вместо того, чтобы просто дать себе радость от того, что это было в твоей жизни, ты можешь, наоборот, огорчаться на какие-то такие вещи. Я в себе заметил очень странную вещь. Она произошла, когда я сочинил песню «Орлы». Я сочинил ее. Мы спели, она так прекрасно вошла вообще во все русскоязычное христианство. Ее начали петь практически в каждой русскоязычной церкви мира. Мы записали песню ее, выпустили. И знаете, что после этого произошло? Мне такое, возможно, это самая лучшая песня, которую ты сочинил. И больше хороших-то не сочинишь. Я этот голос услышал внутри себя. Я реально неделю ходил с этой информацией, что... А реально есть люди, которые вот, ну, сочинили свою последнюю хорошую песню. Я знаю таких, вот я их видел. А что, если это так со мной? Ну, она действительно такая певучая, она такая классная, глубокая. Я реально ходил и переживал. И знаете, иногда самые сложные моменты, они происходят после самых больших побед. Я не знаю, замечали вы это или нет. Да, но когда ты к чему-то стремился, шел и дошел, и сделал, и на следующий день у тебя такое... Да, это как пророк, который... пророк Илия, по-моему, да, который вот этих... Валаамовых парней победил, и на следующий день или прям сразу после этого сел у куста, говорит, хочу умереть, так все плохо. Чувак, ты вообще сейчас только что уничтожил целое войско каких-то шаманов непонятных. Бог тебе дал такую победу. И реально вот после положительного какого-то опыта иногда у нас приходит какое-то расстройство, разочарование и какой-то, знаете, вот момент, что нам снова нужно начинать все сначала. Поэтому, к сожалению, опыт, он может убить дух юности внутри тебя. Хочу сказать 7 вещей, которые будут подогревать дух юности внутри тебя и снова его разогревать. Это слово, словно, знаете, топливо в котел твоего духа юности. Первое – твори. Творить – это потрясающе. Это, на мой взгляд, это одно из самых важных, что мы должны в жизни делать. Не просто повторять что-то за кем-то. Посмотрите на себя, вы уникальный.
Бог вас создал уникальным, Бог не создал нас одинаковыми. И есть какая-то сущность Творца внутри каждого из нас. Для меня это супер актуально, потому что я обожаю писать песни. Для меня это каждый раз чудо. Я сел, взял что-то, соединил, спел, а потом это вышло, и это касается жизни людей. Вау, это же творение. И это так здорово, знаете, вот быть Творцом. Вспомните себя в детстве. Вы постоянно что-то хотели сделать, сами сотворить. Вот это мое личное. И знаете, у меня есть в жизни там много творений, там песни, книги даже я писал, еще что-то. Но я вам хочу сказать, у меня есть одно творение, которым я горжусь особенно. Берешь пельмени, сначала варишь, потом обжариваешь, потом на эти пельмени сверху разбиваешь взбитое яйцо с молочком, а потом сверху натираешь сыр, накрываешь крышечкой, и это называется амрен. Я сотворил это блюдо. Иногда я угощаю своих самых близких друзей этим блюдом, амреном. Это производство от слова, производное от слов карен и омлет. Да? Вот. И знаете, это такое вот ощущение, я что-то сотворил. Я не знаю, я нигде такого блюда не видел. Я не видел даже, чтобы где-то в лайфхаках его там делали. Думаю, вау, у меня есть мое личное творение. И знаете, вот дух юности внутри тебя, он жаждет каких-то таких вещей, чтобы ты не просто изо дня в день варил макароны, а что-то сделал особенное, что ты, может быть, никогда не делал. Аминь. И это, может быть, тебе кажется чем-то как бы не сильно духовным. Карен, о чем ты сейчас вообще говоришь? Говоришь, у нас же не кулинарное шоу. Но знаете, жизнь, она складывается из маленьких деталей, когда ты привыкаешь к тому, чтобы что-то творить. Аминь. Учиться. Ладно, у нас сегодня много времени. Я вам просто расскажу, что произошло на прошлом собрании. Короче, на прошлом собрании я проповедую. Проповедь подходит к концу. И мне звонит Лиза. Я такой, ну, конечно, сбросил. Вот, я перевернул телефон, вот, но у меня оказался все-таки, ну, включенный Wi-Fi. Вот, и потом я вижу сообщение, твою машину эвакуируют. Машину эвакуируют. И я уже подхожу к концу проповеди. Я такой, так, я начинаю зачитывать последнее место писания. Я такой, Армен, да проповедуешь, ладно? Я говорю, ну, вы все поняли, и ушел. Подбегаю к машине, а она стоит на месте. Оказывается, кто-то подумал, что эвакуируют мою машину почему-то. Я до сих пор, у меня чуть-чуть как бы это, я слова путаю из-за этого. Вот, потому что так еще проповедь в нашей церкви никто не заканчивал. Извините, у меня машину эвакуируют. Ну, вы все поняли. Вот, и ушел. Вот, поэтому второй пункт, который будет поднимать вас в дух юности, он звучит так. Учиться. Мы должны учиться постоянно. Я один из тех людей, кто не любит учиться в классическом понимании этого слова, то есть сидеть на лекциях, но кто-то обожает. Я не знаю, вот Вика обожает сидеть и слушать лекции. Мне тяжело на лекциях, но я учусь по-другому. Да, я когда был в Америке, вот из лекций я получал меньше всего. Больше всего я учился от атмосферы, от людей, от наблюдения за их поведением, да, от того, что я впитывал какую-то определенную атмосферу. И ты просто пойми, от чего ты учишься. Я очень часто учусь от природы, когда я созерцаю что-то, когда я просто молчу, когда я вижу, как Бог что-то творит. Я учусь от примеров. И нам очень важно быть открытым к тому, чтобы постоянно учиться. И, возможно, есть люди, от которых ты думаешь, нет, от него точно ничему не научусь. Но я уверяю, даже если в Библии осел заговорил с кем-то для того, чтобы что-то ему сказать, то и Бог может с нами разговаривать через что угодно и учить нас. Аминь. Давайте будем открытыми, чтобы дух юности у нас снова и снова поднимался. Ввязывайся в авантюры. Пункт 3. Сразу предупрежу, я не имею в виду продавай квартиры и вкладывай в пирамиды, да, деньги для того, чтобы что-то заработать. Я не про это говорю. Вот. Однажды мы с Лизой, кстати, хотели продать квартиру, чтобы вложить ее в рок-группу. Это тоже очень плохая авантюра. Я вас уверяю. Но есть такие авантюры, и Лиза мастер в этом. Просто я ее обожаю за это. За то, что она так сильно обогащает мою жизнь. Однажды мы прилетели на остров Тенерифе. Он... Ну, это типа часть Испании. И он называется остров. И вот мы однажды, значит, прилетели и пошли на пляж, отдыхаем. И Лиза говорит, давай возьмем велосипеды. Я такой, давай. Взяли велосипеды. Ну, велосипеды. Ну, такие обычные. И Лиза говорит, ну что, поехали? Я говорю, поехали. И она говорит, ну, вокруг острова. Я такой, вокруг острова? Зачем? Что? Она такая, ну вот, ну это же остров. Ты вот так с одной стороны выезжаешь, и с другой приезжаешь. По кругу. Я такой, Лиза, ты что? Лиза, зачем это нужно? Я смотрю на нее, она в сланцах и в платье. Я говорю, Лиза, это невозможно. Зачем это делать? Она такая, нет. И, представляете, мы поругались из-за этого.
Мы реально поругались, и мы так сильно поругались, что мы потом уснули на траве где-то там, вот такие, ну, уставшие. Чтобы вы понимали, окружность этого острова 324 километра. То есть мы бы ехали, наверное, 2 недели. Но если бы я был мудрым мужем, знаете, что я бы сделал? Лиза сказала: Карен, поехали вокруг острова. Я бы сказал: поехали. И мы бы проехали 7 километров, может быть. Лизочка бы устала такая: слушай, ну, давай, наверное, в следующий раз. Я бы сказал: точно, да?

ну ладно. И этот момент сохранился бы в нашей жизни, знаете, как такая «Вау!» Дух юности поднялся бы внутри в нас очень сильно. И это было бы потрясающе. Знаете, вот если бы не дух вот этот юности внутри Лизы, мы бы никогда не открыли бы кофейни. Ну, потому что это, ну, в это нужно ввязаться в эту авантюру. Иногда есть такие вещи, в которые тебе нужно просто ввязаться, войти в это и сказать «Да, давай попробуем». Почему нет? Да? Но потому что мы становимся чересчур просчитывающими вот эти вот пути, а получится, не получится. Я благодарен Господу, что у меня есть Лизочка. Давайте ей поаплодируем. Каждую мою проповедь мы будем аплодировать Лизе. Это все благодаря тебе. Аминь. Четвертый пункт. Будь мотивированным. У нас есть культура в молодежном служении, что мы не ждем, я лично, не жду, что ко мне придет Алексей Романов, который скажет: «Карен, ты такой классный, Карен, ты такой супер, такой молодец, а хочешь написать песню, а хочешь записать альбом? Карен, вау, спасибо тебе большое». Хоть Алексей Романов и проповедует каждую проповедь и приводит какой-то пример с Кареном, да, мне, конечно, это приятно, но я не скажу, что я на этом держусь вообще по жизни. Иногда есть люди, которые вот с таким бездонным ведром ходят по всем церквям, по служениям, говорят: «Ну, похвалите меня, я так хорошо сделал, меня никто не похвалил». Это не должно быть твоей мотивацией. Ты сам должен быть мотивированным изнутри. Я не представляю, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал: «Карен, это так важно писать песни. Пожалуйста, давай». Да? То есть это приятно, когда люди так говорят, но это точно не то, чем я мотивирован. Ну, потому что изнутри я понимаю, почему это важно. Почему важно увидеть стадион поклоняющихся людей. Аминь. Поэтому будь мотивированным. И это огромная часть духа юности. Пятое. Превращай святую досаду в действие. Что такое святая досада? Приходит человек и говорит: «Вот здесь мусор валяется». И знаете, есть такие люди, которые приходят и находят постоянно какие-то минусы везде. Вот они заходят: «У вас там что-то это не то». Особенно вот когда у тебя кофейня в Москве, ты примерно понимаешь, что есть люди, которые приходят такие: «Вот это не то, это не то, это не то». Да? И особенно когда это твои сотрудники, которые просто говорят: «Вот это не то, это не то». И ты такой: «Да сделай ты с этим что-нибудь». Преврати свою святую досаду в действие. Я тебе открою секрет. Если ты видишь какую-то несправедливость, которая есть в этом мире, и она тебя очень сильно раздражает, скорее всего, это Бог стучится в твое сердце и говорит: «Меня это тоже раздражает, но у меня на этой земле есть твои руки. Поэтому возьми и измени это». И знаете, много людей нашли свое призвание, когда мне говорят, как найти свое призвание. Просто услышав боль внутри себя, что нужно что-то изменить. Поэтому обязательно превращай свою святую досаду в действие, иначе эта святая досада, она в тебе зачахнет, убивая твой дух юности. Шестое. Ошибайся. Это нормально ошибаться. Ты не мог ходить на двух ногах, пока не упал 1000 раз, вот когда ты был маленьким. Но чем мы больше растем, тем больше мы боимся ошибок, мы боимся совершить ошибку. Из-за этого мы практически не делаем ничего. И это большая опасность для нас, да? И из-за боязни ошибок не предпринимать какие-то следующие шаги. Аминь. Поэтому все великие люди ошибаются. Я вам открою еще один секрет. Разница между человеком, который снимает, например, клип, и человеком, который не снимает клип, в том, что этот берет ответственность и ошибается, а в том, что этот не берет ответственность и не ошибается, и не делает ничего. Я это кучу раз видел, когда мы снимали, например, клип «Я склоняюсь», мы делали это с Сережей Шубиным, и он такой: «Мы возьмем очень классную камеру в аренду». Я такой: «Вау, круто». И мы ее берем, он говорит: «Я вообще первый раз ее в жизни вижу, что-то надо нажимать, мне какой-то мастер нужен». Так. Я говорю: «Так, подожди, мы же тут клип снимаем». Он такой: ну да, как бы разберемся». Вот. И как-то сделали, сняли, да, ошибались, да, у нас что-то получилось не так, как хотели, но по-другому никак. Ты не можешь научиться, пока ты не будешь ошибаться и через эти ошибки расти. Аминь. Поэтому ошибайся, это норм. И седьмой пункт. Принимай вызов. Я вам расскажу последнюю историю, которая, возможно, стала одной из ключевых в моей жизни касательно призвания. Когда мы только, стал лидером вот, прославления молодежного, мы собрались на выезд, и у нас появилось видение о стадионах поклоняющихся людей. Мы так вдохновились. И если вот посмотреть на то, что было и то, что стало, конечно, это очень-очень разные вещи абсолютно. Вот. Но тогда мы просто вдохновились и сказали: «Да, Господь, мы возьмем это видение». У нас не было альбомов, у нас не было песен, у нас не было аппаратуры, ничего не было. Но мы приняли решение, что мы пойдем туда. Но плюс ко всему, у меня еще не было работы. Вот, потому что я искренне, постоянная работа, да, то есть я где-то подрабатывал, здесь ночным пекарем в церкви работал, и там колонки таскал. И вот в одной конторе, в которой я таскал колонки, там были хозяева, хозяева были христиане. И вот один из них, он полжизни положил для того, чтобы развивать музыку прославления в России.
Он очень классный музыкант, замечательный человек, и мы с ним едем, общаемся. И вот как-то разговор зашел о том, какие у нас мечты, что. И я начал рассказывать о том, что я мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. Я верю, что мы будем записывать альбомы, песни, которые будут петь во всем мире. Я верю, что когда-то с этого мы также сможем и деньги зарабатывать даже. Но это вообще не самое главное, но что мы когда-то сможем себя даже обеспечивать. Я такой просто мечтаю вслух, и он такой, знаете, что говорит? Говорит, никогда этого не будет. И он прям, знаете, ну как бы типа, молодец, Карен, такие классные. Нет, никогда этого не будет. Я прям цитирую, наш русский человек, он никогда не будет покупать музыку. Он никогда не будет это. Да я уже пробовал, пол жизни на это положил. Да это невозможно. И я сижу, парень, который не попадает в ноты, который особо глобально ничего не добился, и мечтаю о стадионе поклоняющихся людей. И тут стоит человек, который там, вот второй барабанщик группы «Звери», он крутой музыкант, у него там своя контора, и говорит, никогда этого не получится, потому что у него есть этот опыт. И знаете, в тот момент у меня был выбор, сказать, ну как-то согласиться с ним, сказать, ну согласен, ну да, да, да, в России, скорее всего, такого никогда не будет. И в принципе, я был бы прав, наверное. Да, если бы согласился, то не было бы. Аминь? Не аминь, согласен. Но тогда я так, ну, посмотрел на него, и я не помню, то ли я вслух сказал это, то ли про себя. Сказал, посмотрим. Посмотрим. И сегодня мы оборачиваемся на эти 10 лет, мы видим, что мы уже записали 10 альбомов прославления. Команда «Слово жизни» и «Мьюзик» — это одна из самых влиятельных команд прославления. И Бог, Он изливает все больше и больше. Потому что тогда мы сказали «да», и мы понятия не имели, как это произойдет. Я искренне не имел понятия, как. Но сегодня огромные плоды, которые мы видим. Аминь. Поэтому, когда кто-то подходит ко мне в команде прославления и говорит, Карен, вот у меня есть такая классная идея, и я понимаю, что это не классная идея, со своего опыта, я говорю, слушай, дорогой человек, у меня не получилось. Я тебе честно говорю. И у меня есть ощущение, что, скорее всего, у тебя не получится. Но, пожалуйста, не верь мне на слово. Переубеди меня. Сделай так, чтобы получилось, потому что ты свеженький, ты молодой, я уверен, что у тебя, скорее всего, это лучше получится. Переубеди меня, что я не прав. Поэтому принимай вызов. Если кто-то тебе говорит, тебе не получится, такой, ну хорошо, посмотрим. Угу. Мне очень нравятся вот некоторые люди, которые говорят, да, конечно, получится. Получится? Как? Да не знаю. Вот, и последняя фраза очень классная, которую я однажды уже говорил, она звучит так. Change your how to wow. Знаете, это такой невероятный скилл, который, если мы приобретем, мы, во-первых, окружим себя друзьями, мы изменим свою жизнь и жизнь других людей. Когда кто-то подходит к тебе, допустим, там, 4-летний ребенок и говорит, я хочу стать миллиардером. Если ты ему задашь вопрос, как? Ну как ты это сделаешь? Скажи, облигации, инвестиции, крипта, нефть, что? А ты знаешь, что миллиардеров не так много. Как ты собираешься это сделать? Если ты будешь ему задавать вопросы, как? Он скажет, я не знаю, но я буду. Ну потому что он просто в это верит. Иногда мы, знаете, то же самое делаем друг с другом. Если муж прибегает к жене и говорит, жена, я хочу новый Lexus. И жена говорит, ну как мы сейчас себе его позволим? Как, скажи? Вот если у нас ипотека, еще это, еще то. Ну какой Lexus? Иди просто работай, давай жить нормально. Да? Вот не мудрая жена именно так и скажет. А мудрая жена скажет, вау, вау, ты такой классный муж. У тебя такие классные мечты. Она удобная, ну-ка покажи. И жена вот так сделает, и муж такой, да-да-да, я так тебя люблю, спасибо, что ты веришь в мои мечты. И, скорее всего, он не купит этот Lexus, я вам секрет открою. Но он будет так благодарен, что ты верила в него, а, возможно, и купит, потому что из-за того, что ты верила в него, он вдохновится, он найдет какую-то новую работу, он больше денег заработает, и это изменит мир. И я вас уверяю, если мы это ведем в нашей церкви, но когда кто-то приходит с идеей, мы скажем, вау, вау, искренне. Может быть, мы скажем вау не на саму идею, но на настрой. Скажем, вау, у тебя такой классный настрой, мне это нравится. Давай, попробуем. То это изменит нашу жизнь, изменит наш дух юности и вдохнет нас. Аминь. Давайте вместе встанем. Чуть-чуть задержал я проповедь, но ничего страшного. Последний стих, который сегодня хочу процитировать, это стих, который мы знаем наизусть, о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Мы должны всегда помнить, что наш источник, он в Боге.
И наш дух юности, он будет обновляться подобно орлу, потому

что у нас есть Господь. Аминь. Если у тебя сегодня есть с этим проблемы, и ты чувствуешь себя уже старым, свои 16 лет или 25, давай мы сегодня вместе помолимся просто. Давай мы закроем глаза, поднимем руки к Богу и скажем: «Господь, мне нужна Твоя сила, Господь. Мне нужно, чтобы Ты поднял во мне этот дух юности, снова взгрел во мне, Господь, эту страсть, которая была у меня, когда я был маленький, Господь. Прошу Тебя, просто излей какую-то святую амнезию в меня, чтобы я не думал о том пути, который ждет, Господь, но чтобы этот опыт, который был во мне, чтобы я его забыл, Господь, чтобы он не мешал тому, что Ты хочешь для меня приготовить, что Ты уже приготовил для меня, Господь. Помоги мне видеть эту жизнь глазами веры, Господь, не смотреть на стены, которые стоят предо мной, но видеть двери в этих стенах во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня стоит здесь, на этом собрании. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы Ты пробудил дух юности, Господь. Если это маленький уголечек, Господь, мы знаем, что Ты можешь снова поднять эти мечты, эти желания, эти стремления, эту безосновательную уверенность, что все у нас получится, что все будет хорошо, что мы сможем быть здоровыми, сильными, худыми во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, Господь. Мы благословляем человека справа и слева, и спереди, и сзади, Господь, чтобы в нас поднялся этот дух, эта сила и эта страсть прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель кого-то, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий, привет.
1: Вадим, здравствуй.
0: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Да, мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что

0: Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум Иосиф пережил, ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательства. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили, в кавычках, его родные братья. И в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее. Да, время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал. И вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял. Он не ожесточился, он принял эту ситуацию. И ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни. Он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго. Мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет. Так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом. Он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая, замужняя женщина начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и куча-куча других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию. И мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все. В общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает, но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще 2 человека. Кстати, сегодня мы будем... Ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадает еще 2 человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, эта Библия не описывает.

Снова описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальник телохранителей, в общем, он там. И этим людям снятся сны. Помните, Иосифу уже когда-то снились сны. За них он и получил. За то, что там он так говорил, смотрите, какой мне сон приснился. А мне Бог дал сон. Да, да, да, ну ладно. И в Египте оказался за это. В общем, здесь уже виночерпию, не Иосифу, виночерпию снятся сны и хлебодару. Однажды, с 5 стиха 40 главы, однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особого значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении. Смутились. То есть какой-то особый сон, особый. Тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть. И Бог разговаривал на этом языке с людьми. Но, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме, господина его по страже, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерп Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». И вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему, через три дня фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится. Хлебодар услышал. О, слушай, хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон. И, кстати, Иосиф говорит, и такое замечание делает. Он говорит ему, вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет. Ты здесь ничего худого не сделал, и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела, да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон. Но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через три дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло три дня. Фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а хлебодар, ну, вот так. Хлебодару повезло меньше. Видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа. Определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно... Вот, кстати, да, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе написано по прошествии, 2 лет, 41 глава, начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано по прошествии 2 лет фараону снилось. То есть после этого инцидента с виночерпием и хлебодаром, еще 2 года он там просто так он пробыл, просто так он там посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулил, и начальник темницы отдыхал. Это опять вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину
вот этого человека очень удобно. Очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, он там все хорошо. Ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. Ну, в общем, через два года, 41 глава. А дови на черпе, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, ну, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпи, пару лет после виночерпи. В общем, где-то, может, плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Ну, в общем, в любом случае, одно не лучше другого, да? В общем, по прошествии 2 лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки. И вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных, там, таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Фу, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился дух его, написано, смутился. То есть он уже когда спал, что-то он там уже, что-то там переваривал все в сознании. В общем, он был неспокоен. И послал, и призвал всех волхов Египта. В общем, он начал искать, кто же может ему этот сон объяснить. И послал фараон и позвал Иосифа. Да, вот здесь, виночерпий вспомнил. Вот как, почему тот эпизод играл определенную роль. Да, потому что виночерпий все-таки вспомнил. Через пару лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда. Где Иосиф? Иосиф, да. Он не знал, конечно, что там есть Иосиф. Ему было вообще все абсолютно там все это безразлично. Но виночерпий говорит, слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели. Ну, не вытащили его, как попало. Он там, да. Чтобы предстать перед фараоном. И вот Иосиф перед фараоном. И сказал Иосиф фараону. Сон фараонов один. То есть он видел 2, но значение одно. Кстати, это очень важный момент. Очень часто Бог повторяет значение. Ну, сон дважды, если он особого значения, да? Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. 7 коров тощих – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных ветром – это тоже 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. А после них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и непременно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. Все, Иосиф истолковывает сон фараону. И теперь смотрите, Иосиф дает фараону совет. Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого,
и да поставит

его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. То есть определенный налог, да? Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе: «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя». Вот это поворот, да, как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились, про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему? Да? Помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать, более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу: вот я поставлю тебя над землей египетскую. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землей египетскую. Также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить, как кардинальным образом поменялась его судьба? То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараоном. Он совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да, ну что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там, еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завоевать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенные порядки. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него, если в 17 лет его носик, там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже
у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям, начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. И братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба, 10, Вениамин не пошел, пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представь себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. О, господин наш, мы в рабы твои пришли земли ханаанской, хлеба купить. Там написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко... опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего. Просто сказал «Вау!». Но он не показал виду. Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын! И что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да. А он второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно. У некоторых это одновременно происходит. А некоторых наоборот. Сначала делают, потом думают. Но он, конечно, не подал виду. И это, на самом деле, было мудро с его стороны. Что происходит дальше? Если дальше вкратце пересказать вот 42-ю, 43-ю, 44-ю главы, наверное, я действительно их просто перескажу. Не будем мы читать все подряд, потому что, значит, не хватит нам времени. В общем, он начинает им говорить, слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Врете? Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпион, соглядатые. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы... Ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все, я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит, нет, ты что, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще, вообще интересно ему, какая версия, что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все происходит, он слышит такой разговор. Рувим. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока.
Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло? 13 плюс, мы сказали, 7 плюс 2. 13 плюс 9. 21 год, да, получается? 13 плюс 9. О, 22. 22 года. 22 года. Братья жили с мыслью, вот с этим чувством вины. Блин, мы же его продали. И ждали, когда же придет наказание. И вот когда оно пришло, они сразу узнали. То есть это действительно, когда мы что-то совершаем, и нет прощения нам от других, и вот это вот чувство вины, да, это все очень грустно. Но, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал: без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову, Яков в трансе, там его можно понять, у него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им: «Go в Египет», а они говорят: «Сори, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем». И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит: «Идите в Египет, не пойдем, те же сказали, Вениамина дашь, пойдем». Ну, в общем, горем пополам, Вениамина они у него, значит, забирают, идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой туда-сюда, в общем. А Иосиф, видать, он был творческая личность, да? Когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю, читали? Они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось. А когда они привели Вениамина, помните этот момент? Он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит: «Вы что обокрали моего господина?» Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят: «Ты вообще что? Как?» Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком. Он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на это, на экскурсию в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было, зачем вот эти все проверки. Но на самом деле Иосиф... Говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили домой, он составил какой-то план, зачем ему это надо было. Но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились. Потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал: «Вениамин, ты чё?» Да? И никто не сказал: «Да забирайте этого Вениамина, потому что пойдем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите». Они сказали: «Нет». И Иуда, тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую, как сказать, очень трогательную речь, в которой, ну рассказывает, как все есть. И говорит: «Давайте я останусь рабом вместо него». Говорит: «Не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все». Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими: «Иосиф не мог более удерживаться. И при всех стоящих около него». Да, не мог более удерживаться при всех стоящих около него. «И закричал: удалите от меня всех! И не осталось при Иосифе никого. И когда он, и тогда, да, и когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне, и дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Ну, приходят. Он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев. Что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает.
Ну, то есть это они ему это рассказывают. Это они ему все рассказывают. Вот Вениамина провели, все правда. И потом в определенный момент он слушает и говорит: а вообще знаете, Иосиф, это я.

Это вообще... Ну, очень трудно поверить братьям было, что Иосиф — это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит: «И сказал Иосиф братьям своим». Но братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они ему точно не рассказали. Ну, тому господину, то есть как Иосифу они не рассказали. Они ему рассказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. Я тот Иосиф, которого вы продали в Египет. А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Не, вот если бы он сказал: «Я Иосиф, которого вы продали в Египет», и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное, о чем мы должны сказать, и уже будем заканчивать. Он им говорит, он как раз не замолчал. Он говорит очень важные слова. Он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот это очень... Не печальтесь, не переживайте. Не вы меня продали, а Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Удивительные слова. Слова очень зрелого человека. Слова человека, который простил. И это еще один очень серьезный успех в жизни Иосифа. Простить. Прям простить. И обстоятельства, которые с ним произошли, воспринимать не как обстоятельства какие-то внешние, как зло, которое ему причинили братья или причинили ему вот обстоятельства, ситуации, а он воспринимает это как Божье провидение в своей жизни, в результате которого потом будет то, что будет, потом будет вот это спасение. Да? Он говорит им вот эти слова. «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, да? Так, теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие. Оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. «Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом». Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения. Да? Восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения своей земли. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех, очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни. Может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце. И оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, может быть, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории, давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого какие-то вопросы? Пожалуйста.
1: А все ли сны имеют какое-то значение?
2: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да. Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да. На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, ну вот, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Ну, хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время сон — это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом, ну, языке. Поэтому были... Ну, поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. Ну и еще есть определенные правила, когда Бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
0: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
3: Как это сказать? Заранее, да?
0: Да.
3: Скрытие.
2: Но я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, ну я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как.
3: На всякий случай.
2: Не, ну естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда... Но, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен, и ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я про это и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай я заранее. Ну, конечно, это немножко кажется смешно так в целом, но бывают, наверное, ситуации, когда все может быть.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или леять. А если человек, по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
0: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
2: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле... И это я сделал как предположение. Все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может, простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот, поэтому одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко. И не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и... наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от... Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да? И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им, да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить, но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому, но не обязательно теперь, да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
2: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости. Да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать а, либо вину, б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, и... А зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нет причин продолжать, ну, не прощать себя. Я думаю, вот так.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии?
5: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона, или, может быть, раньше?
2: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
0: Спасибо большое. Еще вопросы были?
5: Как людям понять, что это сон от Бога?
2: О, да. Но это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье, всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
0: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
2: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово, ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли, да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили какое-то время, ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то, он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией. Потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь, ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так.

0: Но могут быть нюансы.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
2: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит «забыть»?
0: Согласен.
2: И не может ли быть отката обратно?
0: Может.
2: Благодарю.
0: Ну, если так, кратко, лаконично. Но я как бы уже говорил, что вообще, ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот, как у Иосифа, да, он, ну, предположим, что он простил в доме Потифара, ему там хорошо, он теперь там первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, до, вот огорчение, а потом он, вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, снова, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которые тебе причинили. Я так думаю.
1: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
0: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию. Поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить — это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав. Но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе, да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дела с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает, кидает, кидает, кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг, то, конечно, нужно простить так, чтобы потом к этой ситуации больше не возвращаться, как будто ничего не было. Иначе как? Иначе сложно будет жить постоянно в состоянии упрека или под прицелом того, а вот чуть что сразу, а вот, а я тебя простила, а ты... То есть здесь нужно, может быть, больше зрелости, больше внутреннего какого-то нравственного потенциала для того, чтобы сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему.
0: Спасибо вам.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

правила штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом, и просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава Богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records. Йоланда — одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освещена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас.

что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: «Это прекрасно». Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте. Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог, потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня в своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздаться звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

Силовая связь и Джон Джейкобс.

В книге Бытия, в главе 3, стихе 15, Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите мне в глаза. Сатана начинает беспокоиться. Он начинает беспокоиться о том, кто же будет этим победителем и чемпионом. Это царь Давид. Кто это? Кто это? Он начинает думать, может ли это быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскресает из мертвых, он сказал, вероятно, так. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорил, «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, тогда сатана знал, вероятно, это он и есть. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, этот чемпион, Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». На кресте. Я представляю сатану, говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». И неожиданно они повесили в аду плакаты, которые говорили, «Мы убьем Сына Божьего на кресте». И то, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона, и мы собираемся поджечь все 6 бетонных плит. И вы видите это пламя. И его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит и потом вырваться из пламени. Джон Компта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Знаете, что машина может проехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Компта пытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своим лбом. Более 1300 килограммов льда.

4 года назад я зашел в бар, настолько сдавленный чувством беззащитности и ненужности, в депрессии и разочаровании. Я зашел в этот бар, и за мной закрылись двери. Да, я зашел в этот бар, и со мной находились все мои друзья, и за мной закрыли двери. И как только закрылись эти двери, Иисус открыл мне глаза. И впервые в этом баре я увидел тот мир, который там действительно существовал. Знаете, что там было? Большой толстый ноль. Я сел в свою машину, я поехал с женой домой, мы вошли в нашу квартиру. Моя жена вошла и села на диван, а я ходил взад и вперед в гостиной, как лев, привязанный в клетке, вокруг которого находился окружающий мир. И я был несчастлив. Я сказал, я искал всю свою жизнь того, чтобы заставило меня почувствовать, как я всегда хотел почувствовать. И мне не удавалось это найти. Я подошел к своей жене. Я не знаю, почему я сказал ей это, но я посмотрел ей в глаза. Я посмотрел ей в глаза и сказал, «Джейна, как я к этому пришел?» Моя жена посмотрела на меня и сказала, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как же мне это сделать?» Она говорит, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как мне нужно молиться?» Моя жена встала с дивана, подошла ко мне, взяла меня за руку, и мы вошли в другую комнату, и я упал на колени рядом с ней. И знаете что? Ты думаешь, что ты большой, здоровый мужчина, пока не придет день в твоей жизни, и ты поймешь, что ты абсолютно ничто, и ты лучше будешь смиряться перед всемогущим Богом. И я стоял на коленях. Я стоял на коленях с моей женой. Моя жена стояла на коленях рядом со мной. И я держал ее за руку, и она привела меня к молитве. И я сказал, «Иисус, я знаю, что я грешник. Войди сейчас в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И дай мне все, что у тебя есть, Иисус. Войди в мою жизнь, Иисус». Когда я произнес эту молитву, моя жена встала, и я встал рядом с ней. И я почувствовал тепловой удар, который вошел через мой указательный палец и вышел через большой палец на ноге, и сказала Библия, что я стал абсолютно новым творением во Христе. Старое ушло, я стал абсолютно новым. Вы видите эти бетонные стены? Брэд Таттл подпрыгнет в воздухе, и он разрушит все эти три слоя. Берри Хендли справится с 2 метрами бетона. Он тоже подпрыгнет в воздухе и разрушит обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона на 2 разных сторонах. Вы, вероятно, видели человека, который разбивал кирпичи своей головой, но они были не такие большие. Джон Компт, один из быстрейших людей, разобьет огромную стену из бетона своим черепом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы эти люди сделали это, Брэд Таттл. Я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот это представит колдовство и оккульт. Вот это будет представлять привычки, вредные привычки к никотину, алкоголю, пристрастия. Не позвольте этим химикатам и извращениям руководить и править вами.

дает молодежь, тоже может остановить эту боль. Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка, и она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто были, они были порезаны бритвой. Я спросил, что случилось. Она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой и совершить самоубийство. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить эту боль? Вы слышите меня? Мы живем в очень болезненном обществе. Эти ребята испытывают большую боль. А мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце. Или это из-за наркотиков, алкоголя, одиночества, депрессии, разочарования. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийствах практически во всех школах, куда бы мы ни пошли. Молодой человек с запиской о самоубийстве подходит к нам и отдает ее нам. «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы сказали мне, что я чего-то стою, я не буду этого делать». Берри Хэндли, я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой аборты, убийство, жестокость. Майк Хейган, давай. Я хочу, чтобы вот эта стена из бетона представляла собой дурное влияние. Дурное влияние, которому подвергается наша молодежь. Я хочу, чтобы эта стена из бетона сейчас была разрушена Джоном.

Одно из того, что я сегодня вижу здесь, когда я смотрю в глаза молодым подросткам, я вижу одно в их глазах. Это те люди, у которых есть боль внутри. Я также вижу самого себя. Меня обижали, когда я учился в старших классах школы. Как я уже сказал, у меня на шее была табличка «На продажу». Я был в поиске того, что могло принести радость и счастье в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы сегодня я сказал вам, что я никогда не употреблял наркотики или алкоголь. Но это неправда. Мне приходится встать сегодня здесь и заявить, что я попробовал все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме сегодня в этом мире. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите, что люди спрашивают, кто может остановить боль? Давайте будем откровенными сегодня. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей? Вы верите в то, что семья взывает, кто может остановить боль? И не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно наносят вред и причиняют боль друг другу в Америке. Сегодня идет стон. Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все слушают меня сегодня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. И вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить боль. Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают и совершают самоубийство? Из-за боли, которая слишком велика. Сегодня мы живем в обществе, которое заставляет тебя постоянно соревноваться. Конкуренция, соревнования. Со времени рождения ребенка все пытаются посмотреть, какой же красивее, какой умнее. В старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, или там, или сям, или на соревнованиях, вы лучше, чем кто-либо другой. И если у ваших родителей есть деньги, или они богаты, или знамениты, вы лучше, чем кто-либо другой. Но соревнования и конкуренция порождают боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных людей среди богатых? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Вы слышите меня? Более 90% профессиональных спортсменов. Более 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что после того, как уходит слава, больше ничего не остается. Слава — это не все. И они спрашивают, кто же может остановить эту боль.

Я стал выпивать, когда я учился в старших классах школы. Я стал употреблять наркотики тоже в школе, потому что некоторые друзья попросили меня сходить на вечеринку с ними. Я стал употреблять наркотики, алкоголь, и только из-за одного. Мне хотелось быть принятым своими друзьями, потому что мне казалось, что это был единственный способ заставить моих друзей подумать, что я был популярным и крутым. Это была единственная причина, по которой я употреблял наркотики и выпивал. И сегодня так много подростков, школьников. Разве вы должны позволить наркотикам, алкоголю украсть ваши мечты и ваше будущее, и иногда и вашу жизнь? Видите ли, смех и улыбки появляются, когда вы говорите о том, чтобы напиться, понимаете? Ребята начинают веселиться. Я здесь не для того, чтобы ругать вас. Я здесь для того, чтобы удержать вас от той же ловушки, в которую попал я. В которую мы все попали. Я здесь для того, чтобы удержать вас от того, чтобы у вас не было бы той же сердечной боли и той же ерунды в жизни, которая была у нас.

Все повторите за мной и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я заявляю, что это новый день. Рука Бога на моей жизни. Бог мой источник. Господь, найди мое сердце. И если во мне есть что-то нечистое, сотвори для меня новое сердце. Во имя Иисуса я принимаю спасение. Я принимаю новое помазание. Я принимаю присутствие Бога. Я ищу спасение и избавление. Сила Бога будет в моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога сбудется в моей жизни. Во имя Иисуса. Это новое начало. Я никогда не отвернусь назад от этого. Я никогда не отступлю. Я никогда не буду прежним, таким, как был раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, жизни будут изменены силой Иисуса. Это провозглашает силовая команда. Более 500 000 жизней были изменены и приняли новые обязательства перед Христом по всей Америке на телевидении во время наших встреч. Я хочу заявить сейчас, что у силовой команды есть нужда, и это продолжать выступление на больших трибунах и продолжать марш к царству сатаны и увидеть, как его разрушает слава Божья. В этом году нам предстоит 10 выступлений в огромных помещениях, которые использовались для групп тяжелого рока. И мы должны остановить их извращение, которое входит в ум молодежи. Мы используем эти трибуны для великой силы землетрясения, чтобы увидеть тысячи спасенных. И мы должны бороться для Бога. И молодые люди обретают новую смелость для Бога. И в преддверии 2000 года у нас впереди большая работа. Мы выходим на 20 различных трибун и на сцены. Мы называем их города-близнецы силы землетрясения. Западное побережье. Мы будем на Лонг-Бич и в Анахайме. Мы будем и в Чикаго. Мы будем и в Такоме, и в Портленде. Мы входим в самые важные области. И мы верим Богу в Его великое возрождение. Возрождение Америки. И оно необходимо больше, чем просто духовное пробуждение. Кто-то, находящийся в критическом списке больницы, который подключен к поддерживающей жизни системе, нуждается больше, чем в пробуждении. Им необходимо чудо. И я верю, что вместе мы сможем быть частью этого чуда по всей земле. Большое вам спасибо, что вы смотрите нашу программу. Благослови вас Господь Бог. И помните, что мы любим вас.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Самое главное для меня – это то, чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Я восхищаюсь Его присутствием. Если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Бог предопределил, чтобы Его дети общались с Ним.

Мы любим Тебя, Иисус. Поднимите руки и пойте следующий стих вместе со мной. Мы возводим очи наши к Тебе, Господь.

Отдайте ему свою любовь сегодня. Поклоняйтесь ему всем сердцем. Мы возводим очи наши к Тебе, Иисус.

Молодые люди, для меня самое важное это чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Он посетил меня в возрасте 8 лет. Когда мне было 8, я получила крещение Святым Духом. Воскресным вечером я стояла в маленькой церкви, верящей в дары Духа Святого. У меня до сих пор хранится платьице, в котором я получила крещение Духом Святым. Для меня это было очень важное событие. Мне было 8 лет. У меня был голод по Богу. Я видела, как сильно Дух Святой коснулся жизни моей мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки. У меня был голод по Богу и хотела встретиться с Ним лично. Я все еще четко помню тот воскресный вечер, когда в той маленькой церкви я подняла руки к небу. Слезы текли по моему лицу. Помню, что у меня был этот голод. Я молилась некоторое время, потому что тогда люди молились, пока не увидят результат. Я молилась: «О Иисус, наполни меня Духом Святым! О Иисус, наполни меня Духом Святым». И я помню то мгновение, когда я наполнилась Духом Святым. Иисус сказал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. В 8 лет я начала говорить на иных языках. Это не был Дух Святой для маленьких. Я получила того же Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он начал жить во мне. Он оживил мое маленькое тело. Я сильно в Него влюбилась. Я стала зависимой от Его присутствия. Когда я к Нему обращалась, Он мне отвечал. Будучи ребенком, я искала Его и находила. Я обнаружила, что Бог больше простого посещения церкви и разговоров о Нем. Когда я искала Его, Он приходил. Его присутствие переполняло меня. Я начала слышать Его голос. Он начал говорить со мной. Однажды я ходила по лесу между сосен и услышала, что Он призывает меня в служение. Я не понимала, что это значит. Я только помню переживание Его присутствия. Также я помню, как в мою детскую зашел ангел. Я помню сверкающие лучи в его глазах. Я сидела на кроватке. Моя сестра видела, как я простирала руки в воздухе, пытаясь прикоснуться к объекту, который смотрел на меня. Мгновенно комнату осветило, как будто кто-то включил свет. Я увидела ангела в нашей детской. Я слышала, как Бог разговаривает с ним. И я ревную, чтобы у вас тоже были личные, любовные отношения с Богом. Ведь я не какая-то особенная. Я девочка с обычных алабамских лесов. Мои родители не в служении. Всю жизнь они работали на заводе. У нас не было денег. Но я нашла этого превосходного Бога, и Он доступен для каждого. Вы должны запомнить, что если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Расскажу, как я начала рэмп. Я не осознавала, что открываю рэмп. Просто Бог сказал мне работать с молодежью. У меня не было пособия для молодежного служения. Я уже была в возрасте. У меня не было модной прически. Но я знала, что могу проявлять любовь к молодым людям. А также я знаю путь в присутствие Божье. Как же все это началось? А вот как.
Мы серьезно искали Божьего лица, и Он пришел. Я хочу, чтобы вы научились слышать Его голос. Для меня чрезвычайно важно, чтобы вы стали зависимы от Его присутствия, а не зависимы от участия в молодежных конференциях. Я хочу, чтобы вы жили с приобретенным здесь опытом и через 3 месяца, и через 7 лет. Я хочу, чтобы вы постоянно ходили в Божьем присутствии. Вы должны научиться слышать Его голос. Это фундамент жизни. Ваша способность слышать — это все. Иисус много раз повторял на земле: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бога важно слышать, потому что надо рассказывать другим о том, что Он для вас сделал. Библия говорит, что в последнее время сыны и дочери будут пророчествовать. Что это значит? Вы должны высвобождать Слово Божье из уст своих. Но если вы плохо слышите, то вы не сможете ясно говорить. Люди с дефектом речи часто имеют проблемы со слухом. Я верю, что вы желаете евангелизировать. Не всегда это будет проповедь с микрофоном. Вы можете пророчествовать в школе. Вы можете пророчествовать родителям. Просто говорите им Слово Божье. Можно пророчествовать лучшему другу, который нуждается в исцелении и чуде. Надо уметь слышать, чтобы знать, что сказать. Слушание Бога важно также для духовного зрения. Чтобы хорошо видеть, нужно хорошо слышать. Потому что вера от слышания. Слышать Бога очень важно. Люди в миру не имеют представления о том, что они духовно слепы, глухи и немы. Если человек не знает Бога, его духовные чувства мертвы. Но даже в церкви есть люди, которые духовно слепы, духовно глухи и духовно немы. Человек не всегда был в таком состоянии. В Эдеме Бог создал человека Адама по сердцу своему. Адам ходил с Богом. Он не был слепым, глухим и немым. Он слышал Бога. Библия повествует, что Адам гулял с Богом в прохладе дня. Думаю, что это было по утрам, когда я люблю молиться. Он гуляет с Богом в прохладе дня. Общение с Богом для Адама было привычным. Обычное повседневное дело. Он общается с Богом. Он друг Бога. И Богу это нравится. Он также сотрудничал с Богом. Почитайте Бытие. Мне нравится, что Бог создал для Адама нечто, над чем они могли трудиться вместе. Бог создавал все новые и новые объекты, и Адам называл их. Адам дал имя всем животным. Адам мечтал с Богом. Просто мечтал. Богу были интересны идеи Адама. Бог и сам мог бы давать название всем животным, но Он захотел сотрудничать с партнером. Он захотел услышать мнение Адама. Бог творил, а Адам называл. Богу было интересно, что Адам будет делать с животными. Общая работа и общие мечты с Богом. Мы не знаем, сколько это длилось, но мы точно знаем, что наступил момент, когда пришло искушение и грех, которые украли у нас первичный рай. Адам изгнан из рая. Он изгнан из измерения, в котором он слышал голос Божий. Адам был изъят из присутствия Божьего. Послушайте внимательно. Адаму пришлось покинуть то славное измерение, тот славный мир, который он видел в духе. Я верю, что Адам мог летать, ходить по воде, делать сверхъестественное.
Он жил в духовном мире. Он жил в настоящем мире. Но из-за болезни под названием грех он покидает этот мир. Но мне так нравится любовь нашего Небесного Отца. Как только Адам покинул сад, Бог решил, что вернет его обратно. Бог решил, что разрушит разделяющую их стену. Бог решил, что Он вернет человека к общению с Ним. Я так тронута Божьими усилиями, потому что в момент грехопадения Бог мог бы поставить крест на Адаме и стереть его с лица земли, а потом начать все сначала. Но из-за Своей милости, из-за Своей любви Он решил сделать все, чтобы вернуться к общению с человеком, а также чтобы пребывать в присутствии друг друга. Бог знал, когда наступит момент полного искупления, но Он мало-помалу начал обращаться к людям через пророков, например, через Моисея, потому что избранный народ еще боялся слышать голос Бога. Это так печально. Миллионы детей Израилевых настолько боялись услышать голос Божий, что просили Моисея взойти на гору, вернуться обратно и пересказать слово от Бога. Мы слишком его боимся. Бог обращается через Моисея. Бог говорит через Ковчег Завета, куда Он помещает свое присутствие за занавес, куда только раз в году заходит первосвященник. Израильтян насчитывались миллионы, но только один первосвященник идет за занавес, исполняя все правила и ограничения, чтобы войти в Святое Святых, где находится Ковчег Завета. Он должен был одеваться определенным образом. К его ноге даже была привязана веревка, потому что если в присутствии Божьем на нем будет найден грех, он умрет, и его надо будет оттуда вытащить,

А больше ведь никто не смеет зайти за завесу. Но Бог принял решение искупить грехи людей, чтобы возобновить общение со своими детьми. Он говорит, «Я сделаю все, чтобы мои дети вернулись ко мне». И в предопределенное время Он пришел к нам через Сына Иисуса. Что произошло в тот момент, когда Иисус висел на кресте и закричал, «Свершилось!» Та завеса в храме, которая отделяла людей от присутствия Божьего, разорвалась сверху донизу. Когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!», Бог завершил процесс искупления, чтобы мы могли вернуться в Его присутствие. Когда Он воскликнул те слова, завеса разорвалась сверху донизу. Присутствие Божье, находящееся в маленькой комнате только для избранных, теперь стало доступным для всех. Дверь к престолу благодати распахнулась широко для каждого. И голос Божий сказал, «Каждый, кто желает, пусть приходит ко мне». И не просто приходит, но смело приходит. Раньше вы были недостойны находиться в моем присутствии. Вы не имели права заходить за завесу в святое святых. Но благодаря крови Иисуса Христа вы теперь можете приступать с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Такова любовь нашего Отца, который принял решение общаться с нами.

0: Четвертая серия. Глаз вопиющего в пустыне.
1: Информация для вахтенного журнала. Местонахождение над рекой Иордан. Солнечные данные. 2.03.1. На борту летающего домика профессор Хамфри Бамбл, капитан. Джастин Кейси, пассажир. Энджел Робертс, пассажир. Корвин Робертс, пассажир. Ваш преданный сэр, солнечный онный робот.
2: Большая река.
3: Как жаль, что у меня нет с собой купальника.
4: Купальник, чтобы рыбы сошли с ума?
3: Джастин!
4: Я же пошутил, Энджи!
5: Пожалуйста, без драки.
3: Тоже у меня остряк.
5: А у нас там дома реки грязные, загаженные. То ли дело эта река.
1: Спасайте природу, пока не поздно.
2: А вот там.
3: Ух, сколько рыбы.
2: Я хочу спуститься вниз и тоже порыбать.
3: Не возражайте, профессор, если мы здесь перед отлетом чуть-чуть задержимся, а?
5: Вам пора в школу, учительница, небось, скучает.
4: Мы скажем, что были на экскурсии.
1: Мне тоже здесь очень нравится.
5: Ну что ж, нажму кнопку приземления.
6: Ай!
5: Сработало!
2: Ой!

0: за меня, Корки. Энджи, вот моя рука, хватайся.
1: Я совсем не умею плавать.
0: Извини, пожалуйста, я тоже не умею.
1: Вы должны выплыть, профессор.
2: Да, а мама,
1: маленький братик утонет. Держись.
3: Хватайтесь, я вас вытащу на борт.
1: Сейчас.
2: Хорошо.
0: Хватайся, Корки.
1: Да.
0: Большое спасибо.
3: Надеюсь, все в полном порядке?
2: Да. Спасибо. Я снова могу дышать.
1: Сэр, что с тобой?
4: Увы, друзья, но для меня это конец. Не надо конец цветов, только молитесь, чтобы я попал в рай для роботов.
0: Держись. Сейчас надо только вылить.
4: Чёртова скумбрия. Скумбрия. Я вспомнил. Пора обедать. Свежая информация. Летающий домик поврежден при посадке. Пострадавших нет. Домик доставлен на берег для ремонта. Пассажиры и экипаж подружились с местным жителем по имени Аф.
3: Они готовы.
5: Спасибо. Жареные.
2: Аппетитные.
0: Сказать правду, они просто прелестны.
1: И Аф, ты прекрасен был, когда спасал нас. И еще ты отличный повар.
3: Большое спасибо.
1: Да ну чего там?
3: Вот, хотите еще?
2: Конечно.
1: Да, спасибо.
6: Сюда, сюда. Этот человек пошел к реке.
0: Только мне опоздать.
2: Куда они спешат?
1: Они кого-то ищут.
3: У реки Иордан появился человек, про которого говорят, что он пророк.
4: Пророк?
3: Да, притом многие думают, а вдруг это сам Мессия?
1: Мессия значит спаситель?
3: Да.
2: Пойдем посмотрим на него.
4: Не уходи один, я с тобой.
5: Меня подождите.
1: Пойду-ка я с ними.
0: Постойте.
1: Постойте.
0: Пойду-ка я с ними. Угу, а эта рыба пропадет. Угу. А я рад, что остался.
7: Я глаз вопиющего в пустыне. Я прокладываю Господу путь. Невозможно избежать суда Божьего. Его секира срубает всякое дерево, не приносящее добрые плоды. Близится Царство Небесное. Покайтесь в грехах ваших перед Господом.
8: Может быть, ты Мессия, единосущный Сын Божий?
7: Я нет. Я Иоанн Предтеча. Я прокладываю путь тому, кто могущественнее меня. Я не достоин даже развязать ремень на обуви его.
1: Я каюсь.
7: Хорошо. Тогда я крещу тебя в реке Иордан, чтобы приготовить тебя к Царству Небесному.
1: О, спасибо, Иоанн.
7: Все, кто покаялся в грехах своих, креститесь. Прости нам прегрешения наши.
0: Эй, вы, ребятки, вы тоже хотите попасть в рай?
2: Конечно.
1: Да, я тоже хочу.
5: И я ладно.
3: А что надо сделать, чтобы попасть в рай?
0: Сознаться в своих грехах и покаяться. Но если хочешь в рай, надо покаяться искренне.
2: Быть искренним.
0: Угу. Искренне покаяться.
2: Так, посмотрим, какие у меня грехи. Если честно, Энджи, однажды я съел твои леденцы и теперь каюсь.
1: Ты их съел?
2: Да, но мне помогал Корки.
1: Корки!
5: Прости, зато Джастин не знает, что ты сломал его теннисную ракетку.
2: Ах так? Скверно!
1: Ты маленький ябеда, я вымою тебе рот с мылом.
4: Хватит драться, дети, будет вам стоп.
2: Твое дело! Ой, да ты раздавишь меня, дурак!
4: Не смей меня оскорблять.
1: Ты грубиян!
2: Исчезни!
5: Ты дура!
1: Как? А ты знаешь, кто ты?
2: Не трогай маленьких!
4: Вам всем нужна хорошая трёпка!
1: Ну, попадись мне, только! Ой, пусти меня! Больно, ну хватит! Ой!
7: Боюсь, здесь есть люди, еще не готовые войти в Царство Небесное.
1: Все лицо исцарапано.
5: Меня больно. Что же делать, Иоанн?
3: Это должно помочь.
5: Что это?
3: Это мазь из листьев. Помогает от царапин. Попробуй.
2: Раскаяние не привело нас в рай, зато привело к беде.
5: Мы где-то ошиблись.
2: Смотрите на Энджи.
5: Смотрите на корки.
9: Смотрите на Сэра.
5: Джесси похож на клоуна.
3: Слышите? Дядя Енох играет.
2: Дядя Енох!
10: Да? Привет, Эав.
3: Это мои друзья. Можно зайти к тебе?
10: Ну, конечно.
3: Вы слыхали про Ноев ковчег?
5: Ной построил себе корабль, когда был потоп.
3: Енох его наследник. Он главный кораблестроитель Израиля.
10: Эав мой главный помощник.
2: Ты тоже учишься строить корабли?
3: Мой отец был рыбаком. Он утонул во время бури.
2: Господи!
3: И вот когда-нибудь я хочу сам построить корабль, такой прочный, чтобы он никогда не тонул.
10: А и тогда Эав хочет поплыть в далекие края.
3: Я буду плыть на этом корабле, пока море не кончится. Еще никто и не доплывал до конца океана. А я хочу быть первым, кто увидит край земли.
2: Но ведь это невозможно, земля-то круглая.
5: Он этого не знает. Ведь на тот момент Колумб еще не открыл, что земля круглая.
2: Ах, да.
3: А когда мне это удастся, я, может быть, найду дорогу в рай и увижу отца.
10: Да-да, ты точно сможешь. Такой парень.
5: Спасибо, что позвали нас на ужин, дядя Енох.
4: Редкое гостеприимство.
10: Мне очень приятно быть с вами. Одному скучно.
2: Знаете что? Очень вкусный хлеб.
9: И суп очень вкусный.
10: А теперь хотите послушать музыку?
2: Да. Можно еще хлебушка?
5: Джастин. Жаль, что профессор Бамбл не слышит эту музыку.
4: Он чинит машину времени.

0: Какие звезды!
1: Красивые!
0: Смотрите, звезда падает!
1: Она убегает!
2: Падает в направлении Назарета.
3: Куда, куда?
0: В город Назарет.
4: Это в котором жил Иисус?
0: Да. Мы его там встретили.
4: Мне Иисус понравился. Хочу с ним еще раз встретиться.

0: 0,3. Местонахождение – город Назарет. Дом Иисуса Галилеянина и его матери Марии. Иисусу сейчас 30 лет.
1: Пришло время выйти мне к миру и проповедовать благую весть о Царстве Божьем. Я должен служить делу отца моего. А? Мама! Мама, я должен...
2: Все в порядке, Иисус. Я знаю, о чем ты.
1: Да?
2: Я всегда знала, что однажды ты покинешь меня. Время пришло.
1: Пойми, мама, я должен это сделать.
2: Давным-давно ангел сказал твоему отцу, чтобы назвал тебя Иисусом, ибо ты должен спасти грешных людей. Если бы твой отец был жив, он, как и я, гордился бы тобой.
1: Я люблю тебя, мама.

0: 43-40-х Иисус держит путь к реке Иордан. Задача – креститься у Иоанна Крестителя.
1: Ура! Ты справился!
2: Да, но что я должен делать дальше, Иоав?
1: Смотри в оба за сетью.
2: Угу.
1: И держи ее крепко.
3: Какой свежий воздух, какое ясное небо, какое солнце. Жаль, что у нас дома только дым фабричных труб.
0: Мне жаль вас, вы обгорите на таком солнце и зажаритесь.
1: Джастин, теперь тяни. Так, помогите, пожалуйста.
4: Окей. Здорово, рыба!
5: Для пикника, увы, маловато.
1: Надо вверх по течению, там рыбы побольше.

0: хочу играть с вами.
1: Здравствуй, все в порядке?
0: Да, спасибо.
1: Зверьки не захотели играть с тобой, потому что они никаких игр не знают.
0: Правда?
1: Не унывай, смотри. Это смоквы. Хочешь попробовать? Вкусные.
0: Да, спасибо. Замечательные.
2: Горки!
3: Горки!
2: Горки!
3: Где же ты?
2: Где же ты?
3: Его здесь нет.
2: Горки! Ой, вон он где.
3: Он с кем-то разговаривает.
2: Горки!
3: Где ты был?
2: Мы тебя искали.
0: Виноват. Знаете что? Он мне дал смокву, я ее съел и не забыл сказать спасибо.
3: Но ты молодец.
1: Хочешь попробовать смокву? Твоему брату, кажется, понравилось.
2: Бери, Джастин.
3: Я как раз проголодался.
0: Спасибо.
1: Возьми.
2: Спасибо, но...
1: Ты не любишь смокву? Зря.
2: Я ее съем, а вам ничего не останется.
1: Да у меня столько было, что мне одному не съесть.
2: Тогда с удовольствием.
0: И все.
3: Простите, мне кажется, будто мы где-то раньше встречались.
2: Мне тоже.
1: Правда? Я из Назарета, меня зовут Иисус.
2: Иисус?
3: А?
1: Я ищу Иоанна Крестителя. Я знаю, что он крестит людей в реке Иордан, но не знаю, где именно. А вы знаете?
2: Мы вам покажем. Я отвезу вас на лодке.

0: окрести меня.
1: Тебя, Иисус? Ты пришел ко мне, но это я должен креститься у тебя, мой Спаситель.
0: Прошу, не отказывай мне, такова воля Всевышнего. Я должен быть праведным и чистосердечным.
1: Да будет так.

0: котором мое благоволение. Отныне иди в мир и спасай людей от их грехов.
1: Отче, повинуюсь воле твоей навеки.

0: Иисус, куда же ты теперь?
1: Обратно в Назарет?
2: Иисус, куда ты идешь?
3: Я иду в пустыню.
0: Куда? В пустыню зачем?
3: Дух Святой ведет меня в пустыню. Дьявол будет искушать меня, чтоб я согрешил, но я должен выдержать испытание, иначе я не смогу служить Отцу моему Небесному.
0: Но ведь пустыня тоскливая и одинока.
2: Там, небось, есть нечего.
1: О, Боже!
3: Не тревожьтесь, ибо Отец мой и ангелы его не оставят меня.

0: пойду-ка я домой.
1: Да?
2: Как?
1: Почему?
0: Потому что, послушав Иисуса, я вспомнил, что надо строить свой корабль дальше.
1: Чтобы уплыть на край земли?
2: Это, наверное, все равно, что уйти в пустыню.
0: Ха, ты права. Счастливо!
2: Спасибо за прогулку, за пикник.
0: Всего доброго.
2: А вот еще увидимся.
1: Когда построишь свой корабль, возьми нас с собой.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Вы починили домик, профессор?
3: Конечно.
0: Ой, как вы сильно обгорели. Зря вы так долго были на солнце.
3: Обгорел не на шутку.
4: Надо было слушаться, я предупреждал, что зажаритесь.
3: Ой, что ты делаешь?
2: Если вы будете кричать на нас, мы не будем вам помогать.
3: Скверные вы друзья. Корки, поди сюда. Все против меня. Ты мой друг, правда, Корки?
2: Угу.
3: Погладь мне спину, пожалуйста.
2: Окей.
4: Солнечные данные 2.03.46. Капитан обгорел на солнце. Отлет перенесен. Летающий домик остается у реки Ордан.
0: О чем задумалась? Энджи?
2: А? Я думаю об Иисусе.
0: Да, он ушел в пустыню. Надо же, один.
2: Угу. Надеюсь, он здоров.
0: Иисус! Берегись, медведи!
4: Не обгори на солнце.
5: Не забывай чистить зубы.
2: Иисус, не падай духом.
0: Будь осторожен.
5: Скорее
2: возвращайся.
0: Береги

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель — это вдохновить людей жить значимой жизнью через Бога. А сейчас для нас поет Ричард Грегг.

Ричард Грег. Здорово, мне это очень понравилось. Я чувствую себя здесь как среди семьи. Я расскажу людям, что ты не просто прекрасный исполнитель музыки гаспел, которого мы просто пригласили на программу, но я ходил в школу с твоим отцом и с твоей матерью. Я знаю, что твоего отца зовут Ричард Грег, и ты написал песню «Ты выживешь». И я знаю, что ты написал эту песню о своем отце, и мы не были уверены, выживет ли Ричард. Да, был шанс. Но спасибо Богу за Джен. И я смотрю на тебя, и я вижу твоих родителей в тебе. Я был очень рад, когда получил твой альбом. Слава Богу, что ты это мне послал. Я тогда не знал, что Ричард Грег, которого я знал, произвел на свет такого музыканта. Это очень хорошая духовная музыка, но звучит очень современно в то же время. Так что ты помнишь, я написал тебе и сказал, тебе надо прийти на передачу «Gospel в Америке». И ты здесь. А как ты пришел в музыку? Насколько я знаю, твоим первым инструментом были барабаны. Да, я играю на ударных. И я научился играть на пианино. Когда я пишу музыку, я пишу на пианино, и так все развивается. Я сделал альбом с моей женой, который называется «Песни для сердца семьи». Мы ездили и пели для тех, кто нас приглашал. И потом я решил, что я хочу записать альбом моей музыки. И вот так все получилось. Это очень-очень хорошо. «Ты выживешь» — это первая песня на компакт-диске. И ты споешь еще одну через минуту. Ты говорил о своей семье. Я знаю о твоей дочери. А есть ли еще кто-то у тебя? У меня две дочери и сын. И сын у всех, кроме меня. Да, но все мои знакомые знают, что я усердно старался, но не получалось. Но зато у меня четыре прекрасные дочери. И у тебя была проверка веры в одно время, не так ли? С твоей дочерью. Да, нашей старшей дочери Рэйчел. Когда ей было 6 лет, ей поставили диагноз раковой опухоли в левой почке. Это опухоль Вельма. И это, как ты сказал, было настоящим испытанием. Но Господь помог нам, и сейчас она в порядке. Ей 9 лет, и она в 3-м классе, и все хорошо.

Хорошо. Спасибо Богу за это. Он слышит наши молитвы. Но также это повлияло на вас и в духовном смысле, не так ли? Я думаю, что это отразилось также и на твоей музыке, потому что это всегда так получается. Это помогло мне понять, что Бог действительно правит всем. Только через Него мы живем и душим, и дышим, и существуем. Это дошло до того, что я сказал: «Господь, если на то воля Твоя, забери ее, пусть так и будет, если это по Твоей воле». Это должно было дойти до этого момента, и тогда у нас появился покой, и она стала выздоравливать. Я слышал однажды знаменитого христианского миссионера Элиота, и он размышлял о смерти детей, и, размышляя о смерти детей, он сказал, что когда дети умирают, Бог населяет небеса. Не откажем же мы ему в праве иметь детей там. Конечно, когда ты так рассуждаешь, тебе еще больше хочется туда попасть. Расскажи нам о твоей следующей песне и спой ее. Это был замечательный день, когда я осознал, что не из-за моего старания и желания что-то получается, но сам Христос позволяет мне быть в Его присутствии и жить успешно как христианин. И эта песня называется «Только я». Ричард Грег.

Ты больше, чем оправдал мою уверенность в тебе, Ричард Грег. Друзья, я хочу услышать от вас. Может быть, у вас другой музыкальный вкус, чем у меня? И это хорошо, потому что Gospel в Америке создано, чтобы показывать любое выражение евангельской музыки. И я хочу услышать от вас. Запишите этот адрес, и когда вы напишете, у вас появится шанс выиграть кассету или компакт-диск одного из исполнителей на Gospel в Америке, потому что у нас проходит лотерея. Мы уже послали много компакт-дисков и кассет тем людям, которые просто написали нам. Почему бы и вам не быть одним из этих людей? Наш следующий гость считается родоначальником христианской музыки кантри. Это новая форма музыки, которая недавно начала развиваться. У нее был недавний успех с песнями «Новый день» и «Река роз». Сейчас она заканчивает новый альбом. У нее будет выпущен сингл на радио из этого альбома. И она сегодня с нами. Из Тускона, штат Аризона. Встречайте Дебра Кей.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel в Америке» и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы мне написали. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки и каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше всего любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, то у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею, и отправляем эти записи людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи по вашему адресу. Я хочу спеть песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазины, вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно любили. Их просто трудно найти. Я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви, которые я исполнял многие и многие годы. И песня, которую я сейчас спою, одна из моих любимых. И я держу пари, что это и ваша любимая песня.

0: Приготовьтесь к тому, что она умрет. Такие слова сказали врачи родителям 13-летней девочки. Но необычный голос сказал им нечто иное. Далее в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист и исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Вики Фьюри. Итак, вы были тогда маленькой девочкой. Вы гуляли на улице, должно быть босиком, и вдруг вы наступили на что-то. Что произошло?
2: Да, я бегала во дворе босиком.
0: Разве родители не говорили вам, что нельзя гулять по улице босиком?
2: Ну, конечно, говорили. Ну, знаете, как и всем детям, мне нравилось побегать босиком. И мои родители не слишком возражали. В общем, я решила пройтись по улице, вышла во двор и гуляла во дворе, как все дети.
0: Когда вы поняли, что с вами произошло что-то ужасное?
2: Уже вечером, когда я возвратилась домой, у меня очень чесались ноги, чесались не переставая. Я пришла и подумала, да, не очень-то приятно. Когда я ложилась спать, то сказала об этом маме. Я уже помыла ноги, а она сказала, чтобы я помыла их еще раз, очень тщательно. Я пошла и вымыла их еще раз. Не помогло. Она сказала, ты еще не мыла их со скрабом. Ты, наверное, на что-то наступила. Я пошла в ванную и потерла их скрабом. Не помогло. Они чесались все больше и больше. В конце концов, зуд начал поражать нервную систему. Меня просто трясло. Руки и ноги болели так, как будто в них вонзали стрелы. Через несколько дней мама повела меня к врачу. Мне прописали мазь и разные лекарства, чтобы остановить зуд. Они говорили, что это нервное или какое-то химическое заражение, и что если я воспользуюсь этой мазью, все пройдет. Но зуд так и не проходил, а наоборот только усиливался. Тогда меня повели к другим врачам, и они тоже пытались определить, в чем дело. Позже я предстала перед консилиумом. 7 врачей осматривали меня, пытаясь выяснить, что происходит.
0: То есть за короткое время вы, прежде нормальный, здоровый и беззаботный ребенок, стали практически инвалидом?
2: Да.
0: Опишите свои ощущения.
2: Из-за этого ужасного зуда я не могла спать. Просто невозможно спать, когда все так чешется. Я не могла есть, пить. Я теряла вес. Я уже весила 25 килограммов. Из-за сильнейшей боли, которая охватила все мое тело, я не могла спать. Я спала, наверное, всего лишь пару часов в сутки. Мои конечности стали скручиваться. Они буквально перестали работать.
0: А вы могли ходить?
2: Нет.
0: Описать?
2: Я не могла держать ручку, не могла удержать ручку, потому что у меня не работали пальцы.
0: И что вы думали о том, что с вами происходило?
2: Я не могла понять. Я была слишком маленькой и не могла понять, почему врачи не в состоянии сказать, что происходит. Я просто... Мне хотелось умереть. Я хотела умереть и стала молиться об этом. Я еще раньше пригласила Иисуса в свое сердце и попросила у Него спасения. Я молилась о том, чтобы умереть. Я весила 25 килограмм при моем росте. Я была кожа до кости, как смерть.
0: Что сказали врачи? Вы будете жить?
2: Нет. Последний раз, когда я была в больнице, врачи отослали меня домой и сказали моим родителям, чтобы они готовились к моей смерти.
0: Вы знали об этом?
2: Тогда еще нет. Я знала, что умираю, не от врачей, я сама знала об этом. Человек всегда знает, когда его тело готовится к смерти. Все в моем организме переставало работать. Я не могла продолжать жить, потому что не могла есть. Я чувствовала, как все органы перестают работать. Я чувствовала, как все отключается.
0: Но тогда ваша мама попала на собрание, на котором многие люди получили исцеление. Она пришла домой, рассказала об этом вам и решила и вас отвезти туда. Однако вы не хотели ехать в инвалидной коляске. Почему?
2: Потому что, когда я приезжала куда-то в коляске, то все начинали меня жалеть и охать. Я понимала, что люди сочувствуют мне, и что им меня жалко. Я не хотела всего этого, такого отношения. Я хотела жить, и изо всех сил старалась быть такой, как все нормальные люди.
0: Итак, вы попали на служение Кэтрин Кульман. Ваш отец принес вас туда на руках, потому что по-другому попасть туда было невозможно. Вы даже не могли попасть на главное собрание, а находились в холле. А если бы вы поехали в инвалидной коляске, то могли бы попасть в главное здание.
2: Да, правда. Я никогда прежде не бывала на служении Кэтрин Кульман или на служении исцеления. Моей маме удалось попасть на одно из таких служений. Я даже не понимала, что для меня значило попасть в главное здание.
0: У вас не было ощущения, что вы получите исцеление?
2: Нет. Вообще-то я молилась совсем о другом. Я молилась о том, чтобы умереть, чтобы Бог забрал меня домой на небо. Моя мама сказала мне: «Перестань молиться об этом. Давай молиться вместе о твоем исцелении». Я перестала молиться о смерти. Она прочитала мне несколько отрывков из Писания об исцелении и сказала: «Я верю в то, что ты исцелишься».
0: Итак, что же произошло? Вы поняли, что с вами случилось нечто необычное?
2: Когда мы зашли в здание, я по своей детской вере, мне тогда было 12, сказала: «Господи, если ты целитель, я хочу увидеть, как ты исцеляешь всех этих людей». И я стала молиться обо всех этих людях. Тогда что-то вроде электрического разряда пронизало меня от макушки головы до пяток.
0: Когда она говорит «электрический разряд», это значит, что она на самом деле ощутила это. Мы вернемся к вам через минуту, и вы узнаете, что этот электрический разряд пронзил не только ее, он коснется и вас. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Вики Фьюри. С Вики произошло много чудесного. Она была жизнерадостным ребенком, она бегала по улице босиком, и вдруг ее поразила необычная болезнь. Ей скрутило пальцы, ей скрутило ноги, ее носили на руках. Она была прикована к постели и постоянно страдала от боли. Она не могла спать, не могла есть. Она умирала. Врачи сказали, что она безнадежна, но мать привела ее на собрание Кэтрин Кульман. Вы говорите, что как только зашли в здание, вас поразил электрический разряд? Вики, это аллегория? Метафора? Или вы на самом деле почувствовали это?
1: Именно так. Это единственные слова, передающие мои ощущения.
0: Скажите мне, что произошло?
1: Такое ощущение, как будто через все тело проходит волна сильного тепла. От макушки головы, через все тело, до самых пяток, и выходит наружу. Все мои конечности распрямились, и я услышала голос Божий. Я знаю, что это был Бог.
0: А до этого вы уже слышали голос Бога?
1: До этого я никогда не слышала его голос.
0: Вы слышали его явно, или это была просто мысль?
1: Нет, я слышала его вполне явно. Я на самом деле слышала его. Он звучал, как трубный звук. И он сказал мне: «Ты исцелена». Это был властный, полный сострадания и любви голос. Я знала, что это голос Бога.
0: Что вы подумали? Что вы сделали?
1: Я думала, что все люди... Когда я молилась о других, я начала прыгать. Все мои скрученные конечности стали ровными, мои ноги выпрямились, и я начала прыгать и кричать. Я исцелилась! Я исцелилась! И люди вокруг тоже начали прыгать, и я подумала, что они тоже исцелились. Я не понимала, что они радуются за меня.
0: И что было потом?
1: Ко мне сразу же подошла одна из помощниц Кэтрин Кульман, забрала нас из толпы людей и завела нас в главный зал на сцену, где стояла Кэтрин Кульман.
0: Вы туда пошли сами?
1: Я побежала.
0: Побежала?
1: Я была так рада, что побежала. Чтобы попасть на сцену, нужно было пройти по задней лестнице. И она сказала: нужно подняться по лестнице. Я была очень рада, потому что так долго не ходила, не бегала и вообще ничего не могла делать. И впервые родители не говорили мне потише или осторожно, а наоборот кричали: «Давай, давай, давай!»
2: Keep going.
0: Я думаю.
1: Они были так рады. И женщина, которая вела меня, сказала: пусть бежит до самой лестницы, она еще обгонит нас. А потом нас забрали на сцену, и я помню, что там стояла целая очередь. Люди ждали, чтобы подняться на сцену. И они провели нас прямо на сцену. Помню, как ко мне подошла мисс Кульман и заговорила со мной и моими родителями. Я не могла ничего сказать. Она просто с любовью протянула ко мне руки и прикоснулась ко мне. Я почувствовала присутствие Божие и в конце концов оказалась на полу.
0: И какие вы были ощущения?
1: Чудесные. Просто прекрасные. Я никогда не ощущала ничего подобного. И когда я хотела подняться, мне было тяжело подняться, и я трижды снова оказывалась на полу. Каждый раз, когда она проходила мимо, она прикасалась ко мне и говорила: «Я хочу прикоснуться к этой чудесной девочке». И каждый раз, когда она делала это, я оказывалась на полу.
0: Почему?
1: Потому что присутствие Божие было таким явным. Оно просто пронзало насквозь, как электричество.
0: Итак, вы были инвалидом, а теперь вы смогли не только ходить, но и бегать. Но до того вы не могли и есть. Вот как насчет этого? Вы потом поели что-нибудь?
1: Да.
0: И все прошло нормально?
1: Все прошло просто отлично. Я поела сразу же после собрания.
0: Вы не могли спать?
1: Я отлично проспала всю ночь. Бог прикоснулся ко мне и исцелил меня, полностью исцелил. Он ничего не забыл.
0: Секундочку. Перед тем, как прийти на собрание, вы хотели умереть, а теперь я слышу женщину, которая жаждет жизни.
1: Именно так. И за это вся слава Ему.
0: Вы верите в то, что с людьми, которые смотрят нас, может произойти такое же чудо?
1: Конечно.
0: У вас есть сомнения?
1: Никаких сомнений.
0: Знаете, у меня тоже нет сомнений, потому что я верю, когда Кэтрин Кульман молилась, она возложила руки на Вики, и на нее перешло присутствие Божье. Я верю, что когда Вики помолится за вас, с вами тоже произойдет чудо. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.

Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Гарри и Вики Фьюри. Меня волнует ваша история. Это одно из самых удивительных чудес, о которых я слышал. Тот, кто принимает сверхъестественное,

0: Сверхъестественный дар от Бога имеет сильнейшую веру в исцеление других людей. Гарри и Вики работают вместе. Расскажите мне о той женщине в инвалидном кресле. О чем вы молились, Гарри?
1: Усе почалося з того, що ми зібрали команду зцілення в Чикаго. Вони попросили, аби ми помолилися за одну жінку в секторі для інвалідів. Я не хотів цього робити, тому що я вперше молився за зцілення. Але моя дружина почала штовхати мене ліктем.
2: Ваша жена прямо як моя.
1: Так, ви знаєте жінок. Вони завжди більш пристрасно ставляться до таких речей. Отже, ми пішли до сектору інвалідів. І ще до того, як розпочалось служіння, ми молились у цьому секторі разом з людьми. Ми бачили, як весь час приходили люди, і раптом ми побачили цю жінку в інвалідному візку. З нею був племінник. Була проповідь. А після цього, коли все скінчилося, оголосили, що зараз пройде команда зцілення, і вони покладатимуть на людей руки. Ми пішли до цієї жінки, яку бачили раніше. Я став перед нею і сказав: «Ісус поруч із вами, просто поруч». Моя дружина стояла в неї за спиною. Тоді я сказав: «В ім'я Ісуса Христа». І вона аж вистрибнула зі свого візка, просто мені в обійми. Єдине, що я міг зробити, обійняти її. Я відчував присутність Божу над нами обома. Ми сіли поруч і плакали разом. І я бачив, що її племінник теж плакав.
2: А що з нею було, Вікі?
3: Вона перенесла кілька інсультів. Ще у неї була катаракта, і вона не бачила. Вона не могла ходити і говорити. І от вона встала з інвалідної коляски, змогла говорити. Вона обратилась к племяннику по імені. Она стала видеть, то есть получила полное исцеление. Она встала и пошла. Это произошло в месте, которое раньше называлось Розмонд Хорайзен.
2: Расскажите мне еще о каком-нибудь чуде.
3: Я очень хорошо помню один случай. У женщины отказала одна рука, а она еле двигала ей. И не могла ничего поднять. Или еще один случай. Мы молились об исцелении ног. У этих людей были разнообразные проблемы с ногами. Шишки на пальцах и другие заболевания. Они не могли ходить и собирались на операцию. Мы молились, и их ноги были полностью исцелены.
2: Что Господь хочет сделать прямо сейчас? Вот что меня интересует. Вики, что именно?
3: Господь — великий исцелитель. Он никогда не меняется. Он все тот же всемогущий Господь, каким был всегда. Его слово — истина. И все, что Он говорит, — истина. Все, что нам нужно сделать, — просто протянуть руку и принять это.
2: Знаете, я верю, что сейчас произойдет нечто, если вы сделаете то, о чем только что сказала Вики. Я попрошу, чтобы Гарри и Вики взялись за руки. Возьмитесь, пожалуйста, за руки. Я хочу, чтобы Вики помолилась за вас. И я хочу, чтобы вы тоже кое-что сделали. Некоторые из вас почувствуют облегчение. Некоторые ощутят спокойствие. Может, кто-то вообще ничего не почувствует, но откроется дверь невидимого царства, и вы получите то, что вам необходимо. Но вы должны сделать то, что зависит от вас, по вере. Помните женщину в инвалидном кресле? Помните человека с больными ногами? Встаньте и ходите. Если у вас боль в шее, просто поверните голову, и вы увидите, что боль прошла. Вики, помолитесь, пожалуйста.
3: Отец, мы славим Тебя. Мы воздаем Тебе славу за то, что Ты не меняешься. И Ты сказал, что ранами Твоими мы исцелились. И мы получаем исцеление от Господа. Мы знаем, что исцелены. Мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твое прикосновение. Люди, которые чувствуют, что не могут больше жить так. Господи, Ты прикасаешься к ним. Ты облегчаешь боль людей, которые не могут повернуть голову. Во имя Иисуса Христа, поверните голову. Прямо сейчас поверните голову. Бог прикасается к вам. Если раньше вы не могли повернуть голову, Бог освобождает вас во имя Иисуса Христа. Если кто-то сейчас думает, что прикован к инвалидному креслу и думает, что не может встать и ходить, вы можете это во имя Иисуса Христа. Встаньте и ходите. Встаньте и ходите во имя Иисуса Христа. Если вы о чем-то молитесь, верьте, что получите это. И вы получите. Все, что вам нужно, это вера. Вера, чтобы принять исцеление. Бог даст вам все, что желает сердце, если вы молитесь. Если вы верите в то, что Бог говорит вам, «Я даю это акт веры». Сид сказал вам, «Встаньте», и Бог говорит вам, «Встаньте».
2: Я вижу слезы, в ваших глазах. Вики, почему слезы?
3: Потому что я знаю, что Бог — это Бог сострадания и любви. Он не хочет, чтобы люди были несвободны. Он не хочет, чтобы люди болели. Он хочет, чтобы все знали, как сильно Он их любит. И хочет, чтобы они были исцелены.
2: Не в Боге причина вашей болезни. Вашу болезнь породило зло. В Боге нет зла, и поэтому я приказываю вам во имя Иисуса Христа встаньте и идите. Если у вас болела спина, наклонитесь. Вы увидите, что боль прошла. Я бы на вашем месте снял с себя эту ношу. Скажу вам, что бы я сделал. Если бы я ничего не смог поделать, я бы славил Бога и молился об исцелении других людей. И когда вы будете молиться о других, то увидите, что Бог сделает для вас. Я бы захотел, чтобы Иисус стал моим Господом. Вот что я сделал бы прямо сейчас. Я сказал бы Ему, «Иисус, я каюсь в своих грехах. Я хочу, чтобы Ты стал Господом всей моей жизни». Сделайте это.

1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел использует пример с беговой дистанции. Он говорил это о греческой культуре и греческом народе. Они были атлетами. В греческой культуре прославлялась физическая форма. Павел говорит, не скорость, но выносливость. Вопрос не в том, кто начинает бег, но в том, кто выигрывает приз. В греческой культуре не было второго или третьего места. Награду получал только победитель. Это как марафонский забег. Жизнь для Бога требует, чтобы мы были воздержаны и дисциплинированы во всем. Как атлет, который дисциплинирует свое тело. Если я сегодня съем пиццу, то не смогу утром хорошо пробежать на беговой дорожке. Вы должны быть умеренными во всем. Павел говорит, как бегуны избегайте излишеств в своей диете. Обуздывайте свою плоть, пусть она будет у вас в подчинении. Будьте терпеливы и не жалуйтесь. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей. Это реальная история о том, что происходит на бостонском марафоне. Это один из ведущих марафонов, который известен всем бегунам и в особенности профессионалам. 42 километра. Они бегают, они тренируются. Первые 25 километров бостонского марафона, многие об этом не знают, что эти 25 километров задуманы организаторами марафона таким образом, что дорога идет немного под уклон. Это может даже не чувствоваться, но первые 25 километров марафона — это бег под уклон. Когда вы добегаете до отметки 25 километров, то происходит то, что особенно шокирует молодых бегунов. Когда начинается забег и раздается стартовый выстрел, все начинают бежать. Все выглядит хорошо. У всех симпатичные шорты, кроссовки и номер. Кажется, что все как один хорошие бегуны. Но когда они добегают до отметки 25 километров, и это доказано, то что-то начинает происходить с вашим телом. Мускулы как будто плавятся. Начинает мутнеть рассудок. Это происходит на отметке 25 километров. В этот момент вы наиболее ослаблены и истощены. Организаторы бостонского марафона установили первый холм, на который надо подняться. Он называется «Холм разбитое сердце». Они знают, что через 25 километров у всех новичков, которые бежали и думали, что у них все получится, что-то начинает происходить. Это называется гипогликемия. Они теряют эндорфины. Внутри все начинает высыхать, и мозг старается забрать остаток энергии из тела и мышц. Побеждает мозг. Все силы и энергия, все эндорфины направлены в мозг, и вы бежите благодаря силе мышц, которая действует сама по себе, а все ваше тело кричит: «Остановись! Остановись!» На отметке

Именно там сотни бегунов сдаются. В холме разбитое сердце есть что-то. Он сокрушает дух, сокрушает новичков, слабых, воскресных бегунов, которые пришли поучаствовать в марафоне. Преодолев 25 километров, вы не сможете добежать до холма, разбитое сердце, если вы к этому не готовились. Я люблю бегать. Мне нравится пробегать по 7-8 километров каждый день. Мне это нравится. Я бегаю уже много лет. Иногда мои девочки говорят: «Папа, давай мы побежим с тобой». Они бегут изо всех сил. Если я собираюсь пробежать 8 километров, мне надо распределить силы. А они срываются с места. После третьего круга они замедляют бег, пыхтят, а я просто обгоняю их, оборачиваюсь и машу рукой. Это благословение. Вы не обращаете особенного внимания на тех, кто срывается со старта с большой скоростью. Настоящие бегуны уверены, дисциплинированы. Они понимают: «Я усмиряю свою плоть ради этой дистанции. Мне понадобятся силы, когда я добегу до холма, разбитое сердце». Опытные бегуны знают это. Я не жду, что дистанция будет под гору. Я не жду, что будет легко. Я никогда не думаю, что до финишной черты будет легкий бег. Я знаю, если я хочу преодолеть холм, разбитое сердце, то должен распределить силы. Нам надо перестать быть воскресными бегунами. Не все понимают стратегию, с которой организаторы бостонского марафона устроили холм «Разбитое сердце». Они хотели отсеять воскресных бегунов. Отсеять парня, который хочет произвести впечатление на девушку. Он собирается бежать бостонский марафон, но у него лишний вес. Возможно, у вас неплохо получится бежать под гору, но холм, разбитое сердце, может превратиться для вас в холм, сердечный приступ. Все устроено так, чтобы отсеять дилетантов, избавиться от бегунов-любителей. Отсеять воскресных участников, у кого-то крутые кроссовки, яркие футболки, которые выглядят как настоящие бегуны. Холм, разбитое сердце, аннулирует все, кроме выносливости, физической формы, натренированности, желания и воли к победе. Если этого нет, вы никогда не преодолеете холм, разбитое сердце. Даже если вы хорошо начали, далеко убежали, но когда вы добежите до холма, разбитое сердце, и у вас не будет того, что говорит «я не сдамся», вы не преодолеете холм, разбитое сердце. Он отсеивает тех, кто пришел просто так. Холм, разбитое сердце, появляется, когда усталость становится главной причиной. Вы сталкиваетесь с холмом, когда вы истощены, когда устали, подавлены. Все внутри вас желает остановиться. У вас наступает духовная гипогликемия. Вы истощаетесь физически. Усталость наваливается на вашу веру, вашу хвалу, ваш дух. Все внутри вас говорит: «Оставь это». Вы уже столько пробежали. Поначалу было так легко, но вот на вас надвигается холм, разбитое сердце. Что-то разрушает ваше сердце и ваши мечты. Ваши дети, ваш брак, ваша семья проходит через кризис. Именно в этот момент на христианской дистанции обнаруживается, что у вас на самом деле есть. Не тогда, когда все прекрасно, а когда вы сталкиваетесь с холмом, разбитое сердце. Вы чувствуете, что ваши мышцы не слушаются. У вас кружится голова. Именно в этот момент вам надо прийти в себя. Именно в этот момент вам надо решить: «Я не воскресный бегун». Эфиопские бегуны самые быстрые в мире. Они такие маленькие и худые.
Если вы когда-то выйдете на дистанцию, и там будет

Эфиоп, то лучше съесть пончик и наблюдать со стороны. Потому что для вас это хорошо не кончится. Вы видели этих ребят? Я интересуюсь бегом. Эфиопы – самые быстрые бегуны в мире, и когда они появляются, забудьте о победе. Не позорьтесь, особенно если вы белый, как я. Не выходите на дистанцию. Они бегают так, что вы не поверите своим глазам. Однажды я видел интервью с одним африканцем, эфиопом. Он сказал: «Мы бегаем в гору всю свою жизнь». Он добавил: «Вы, американцы, просто бегаете по ровной дороге и иногда в гору. А мы бегаем в гору всегда. У нас такая страна, мы бегаем всю жизнь. Когда я подбегаю к холму разбитое сердце, для меня это не проблема. Зачем мне сдаваться в этот момент?» Мы тренируемся, мы бежим в гору, мы не дилетанты. Мы дисциплинируем себя, мы бежим, чтобы побеждать. Мы не сдаемся и не останавливаемся. Холм, разбитое сердце, расположен в самом безлюдном месте на всей дистанции. Когда вы начинаете забег, то люди поддерживают вас, они кричат, тысячи зрителей хлопают. Но когда вы добегаете до отметки 25 километров и собираетесь подняться на холм, разбитое сердце, то там уже нет зрителей. Никто вас не поддерживает. Вы один. Никто не говорит: «У тебя получится, ты сможешь». Никто не предлагает вам напиток. Это место одиночества. Вы бежите, пока вас ободряет, пока вам подносят духовные напитки. Но есть место, где вам придется войти во взаимоотношения с Богом. Мне не хочется говорить это, но в вашей жизни есть холм, разбитое сердце. Вы придете туда, где никто не будет поддерживать вас и говорить, что у вас все получится. Единственное, что важно, это ваш голос и голос Божий. Сделайте как Давид, когда он ободрял себя в Господе. С холма разбитое сердце не видно финишной черты. Он предусмотрен теми, кто устроил дистанцию. Бог разрешает нам бежать. Иногда бывает легко, хорошо, весело. Мы бежим вниз по склону, ветер дует нам в спину. Но бывают периоды, когда мы подходим к холму, разбитое сердце. Библия говорит в Псалме 36, «Господом утверждаются стопы праведника». Не только вниз по склону, но и в гору, на холм, разбитое сердце. Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты забрался на этот холм. Если ты сможешь одолеть его...» Мне трудно говорить, это отдельная проповедь. «Если вы сможете перейти холм, разбитое сердце...» Что-то разбило вам сердце, что-то произошло, кто-то что-то сделал вам, и это привело вас сюда, в вашей христианской жизни. Вы смотрите на холм, разбитое сердце. «Бог, почему мой брак разрушается? Почему это случилось с моими детьми? Почему это произошло с моей семьей? Почему отец бросил меня?» Если вы не дадите холму, разбитое сердце, остановить вас, у меня есть слово для вас. Есть награда на другой стороне холма. Большинство останавливается, сдается, бросает бег у холма, разбитое сердце. Но есть те, кто говорит: «Я никогда не думал, что будет легко. Я не ждал, что будет гладко до самой финишной черты». Большинство бегунов сдается, но есть те, кто дисциплинирован, кто настроен на победу. Даже если никто вас не поддерживает, никто не толкает, но вы понимаете, что Бог поместил вас сюда, тогда то, что враг хотел сделать во зло,
Я даже не представлял, что окажусь у холма разбитое сердце. Вы дружили с парнем. Вы до сих пор ругаете парня, который бросил вас. Может, это девушка, которая от вас ушла. Я хочу сказать, то, что было вам во зло, Бог обратит во благо, если вы не сдадитесь у холма разбитое сердце. Кто-то пережил трагедию. Вот слово от Господа. Перейдите холм разбитое сердце. Не останавливайтесь. Хватит говорить об этом и жить с болью вчерашнего дня. Пришло время перейти холм разбитое сердце. Произойдет что-то хорошее, если вы не сдадитесь у этого холма. Воздайте Богу хвалу, если вы верите, что у вас есть надежда. Именно в такие моменты вперед выходят настоящие лидеры. 25 километров кто-то бежал впереди вас. Они думали, что победят. Но вот они добегают до холма разбитое сердце. Если вы будете бодрствовать, то увидите, как появятся настоящие лидеры. Они рождаются у холма разбитое сердце. Вот где рождаются проповедники. Вот где рождается служение. Вот где рождаются лидеры. Не тогда, когда бегут вниз по склону без сопротивления. Они рождаются, когда сталкиваются с горой, которая испытывает их сердце, когда они не сдаются и сражаются. Все внутри говорит: «Сдайся! Мечта не осуществится! Ничего не произойдет!» Настоящие лидеры поднимаются и говорят: «Я знаю, что Бог сказал мне, и по Его благодати я одержу победу». Давайте радоваться. Вот где рождается величие. Не на пути вниз по склону, но у холма разбитое сердце. Вот где рождается величие. Вы сможете преодолеть разбитое сердце. Вы хотите быть лидером? Разрешите Богу испытать ваше сердце. И увидите, сможете ли вы преодолеть холм разбитое сердце, который Он поместил в вашу жизнь. Это проверка. Вы пройдете ее, если не будете обижаться, злиться, ненавидеть людей и Бога. Даже если вы не понимаете, и Бог испытывает ваше сердце, но вы все равно говорите: «Ты благой Бог, я не понимаю всего, но я люблю тебя». Вот где рождаются лидеры. В завершение расскажу историю о Наимине, Руфе и Орфе. Наимин стартовала. У них были кроссовки, красивые футболки, красивые шорты и прекрасная семья. У нее был муж и два сына. Они женились на двух прекрасных девушках. Это была большая, счастливая семья. Раздался выстрел стартового пистолета. Они побежали. Здорово. Мы бежим вниз по склону. Посмотрите на нашу прекрасную семью. Ветер развивал их волосы. Какая прекрасная семья. Они хорошо проводят время, бегут, держась за руки. Появляется холм разбитое сердце. Муж умирает. Умирает один сын, затем и второй. Наимин остается вдовой. Рядом с ней сноха Руфь и Орфа, которые тоже вдовы. Они стоят у холма разбитое сердце. Наимин слышит, что в Вифлееме есть хлеб. На другой стороне холма разбитое сердце есть награда. Она сказала им: «Наша жизнь разрушена. У нас было все, но теперь мы остались ни с чем. Не называйте меня больше Наимин, а называйте горечь. Жизнь нанесла мне тяжелый удар». Она сказала: «Дочери, оставьте меня и найдите для себя другую жизнь. Со мной у вас ничего не получится». Орфа пришла, поцеловала ее в щеку и сказала: «Я люблю тебя. Но я не буду подниматься на этот холм. Я вернусь туда, откуда пришла». Они разошлись. Но Руфь ухватилась за нее и сказала: «Куда ты пойдешь, туда и я. Твой народ будет моим народом». Мы стоим у холма разбитое сердце. Мы потеряли наших любимых.

Но мы не умрем у подножия холма «Разбитое сердце». Мы перейдем его и увидим, что Бог приготовил на той стороне. Они пришли в Вифлеем. Там был человек по имени Вооз. Бог сказал: «Давай-ка я соединю их двоих». Кем была Руфь? Руфь была моавитянка. Она появилась, когда Лот переспал с одной из своих дочерей. Она родилась от кровосмешения. А Вооз родился от матери, которая была блудницей. Они оба перебрались через холм «Разбитое сердце» и преодолели его. Здесь Бог соединил Руфь и Вооза. Они поженились, у них появился сын по имени Овид. У Овида родился сын по имени Иисей, у которого родился сын по имени Давид, а по линии Давида родился Иисус. Бог взял эти семьи и поместил в Евангелие от Матфея 1. Они находятся в родословии Иисуса Христа, но они должны были пройти через холм «Разбитое сердце». Не говорите, что Бог не может благословить вашу семью, что Он не может благословить вас из-за вашего прошлого, что Бог не может действовать в вашей жизни. Даже если ваша надежда рухнула, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Потому что на другой стороне холма «Разбитое сердце» есть награда. Есть венец. Есть награда. Если вы не сдадитесь и не остановитесь. Спасибо, что смотрели нашу передачу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, есть путь в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое проходит через все и касается сердец. Если вы смотрите нашу программу и готовы изменяться, то помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры. Господь, я не могу измениться сам. Измени меня. Помолитесь со мной. Скажите: Господь Иисус, мне надо изменить мою жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых. Скажите: я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь и новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все и искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза.

Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была «рукоятка». До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей, я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, «Когда Бог дал свое обещание Аврааму, Он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию». Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, Он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку Его слово измениться не может, таким образом и обещание Его неизменно. Евреям 6, 13, 17, 18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына. Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградари иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградарей, кого избили, кого убили. Наконец, хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, — это Иисус говорит фарисеям, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды».

воды его. И тот, кто упадет на этот камень, и разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21:38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему: «Послушай, ты очень обидел всех. Люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ Его. Не демоны, не сатана, а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили Его из зависти. Они хотели иметь то, что было у Него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила: «Чего они не познали?» Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали: «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят». Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был заклан им агнцем, еще до основания земли, еще до того, как был Эдем, до того, как появились Адам и Ева, до того, как произошло грехопадение. Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант, а если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту». Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так: «Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное». Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так: «Если это не получится, сделаю по-другому». Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал, и я уверена, что его не познал и сатана, в том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем,
о котором у нас должно быть понимание. Я распялся кресту, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он — автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал: «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Так что то, что было инструментом мучительной смерти, Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним, а это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела. Во Христе евреи и язычники — часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит: «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». И так мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становится одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к евреям, и каждый раз, когда я читаю об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания, потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал: «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете: «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых.
Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано: «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут: «Нам она не нужна». Но есть в вас что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное, что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила: «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце. Каждый человек, в каком бы периоде времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце. Во Христе мужчины и женщины одно. Я не люблю, когда люди говорят, что равенство — это избавление от пола. Пол необходим. Мужчины и женщины едины. Во Христе женщины не становятся мужчинами, а мужчины — женщинами. Во Христе мужчины больше мужчины, и женщины больше женщины. Мы становимся едиными, когда узнаем о сильных сторонах своего пола. Через свою жертву Христос стал одним со своей невестой, которая в прошлом вела себя как гулящая женщина. Многие люди ждут, что Христос приготовит невесту. Извините, но в книге Откровения я читаю: «И невеста его приготовила себя». Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее. Мы говорим: «Я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющей. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности». В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест — самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.
Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам: «Помните, что Я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Нам надо перестать вносить разделение, говоря: «Эта церковь, мне не нравится их поклонение. Они просто не являются частью нашей ДНК». Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус. Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК. Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство. Вне Его соперничество, соревнование, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир, объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы не виновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас, потому что это упование вашей славы.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби. И я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических

истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида.
Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен...

0: должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала «хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали «я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен: «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала: «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь. Твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить. Я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях. Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. «Если вы истощены, ложитесь. Это нормально». Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Водит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
0: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
1: Думаю, да.
0: Ты всегда готов.
1: Ты тоже можешь отвечать.
0: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать, «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже

не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса.
Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении?
Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он недвижим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать, что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты. Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас.
Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что ты хочешь явить мне благодать, что ты приготовил мне невероятное будущее. Я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это,
но хотим, чтобы был хороший вид на город. Он сказал, садитесь в автомобиль. Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовок

уготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию, вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библиотекам.

0: еврейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал, специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев, которого считали сотворителем вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардок. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардока и Тимат... Мардок убивает Тимат, и верхняя часть — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
0: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходит в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
1: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил: «Вы шутите?» И мне ответили: «Нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4?» Я ответил: «Попробуй. Где ты их купишь? А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть».
0: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
1: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Розе, Техасе.

0: увидеть это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
1: Недавно нам удалось достать для вас копии, которых всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царя Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
0: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
1: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
0: Конечно, она участвует в программе.
1: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
1: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: Итак, он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему. Они были очень недовольны. Как сказано, башня храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
1: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи Бытия с 1 по 11 главу, это подлинные фактические записи.
0: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем в Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
1: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубо, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
0: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
1: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе 4 царей с 5 является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелия.
0: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии, в конце концов у подножия.

0: Ты креста, примешь Иисуса Христа как Спасителя.
1: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, а самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались под историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумай только.
0: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
1: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобад, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз в Исаии, глава 20, «Нет такого царя», сказали они. Но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сеннахерем, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Сеннахерима, Эсархадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
0: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
1: Конечно.
0: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
1: Можно мне спросить это у Барбары?
0: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
1: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
0: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
0: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Эй».
0: Это правдивая запись.
2: Верно.
0: Все здесь правда до каждой буквы.
2: Да.
0: Таким образом, вы фактически выкапывали.
1: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили инспектора по древностям. Он поколачивался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Сеннахерима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем. А я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. И я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали: «Будь нашим гостем». Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Сеннахерима. Из-за них Он и был убит своими двумя сыновьями.
0: А, прекрасно.
1: Таким образом, я был в Ниневии.
0: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе-боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро, за 3 минуты.
1: На 3 минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
1: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
1: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
1: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
1: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
0: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
1: И не только это. Это символ рыбы Бога. Бога Ия. Бога Ваты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдананрари, поклоняющийся богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться богу воды и мудрости, Ие. Вместо Ашераха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали: «Среди вас есть человек, который был в море, в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит: «Раскайтесь, потому что через 40 дней Бог вас уничтожит». Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает пророк, а Унис — Иона, пророк Иона. Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал: «Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада Нирари III. А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию, или так называемую реформацию. Его еще называют Хамарабом Ассирии. А Хамараб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Кие, богу мудрости. И в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит: «Мы будем слушаться этого бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным. И это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наум и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал: «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько, раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «возможно». Он использует слово «ха-элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если еврей раскается, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
0: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
1: Совершенно верно.
0: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
1: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес

0: собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада Нерари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочитав из нее, я сказал ему: «Вы раскапывали многие годы, вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал: «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они бы были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
1: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
0: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна 2 главных части Исаии относятся к одному и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессерихасским текстом на иврите. Просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфические, что их просто нельзя принять.
1: Вы можете их назвать?
0: Видите вот этот X, H, видите? Это ранняя форма буквы Tel, на иврите последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество о Мессии, либо пророчество о конце времени.
1: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
0: Совершенно верно.
1: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
0: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
1: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

большее станет меньшим. Я пришел к вам с посланием от царя Агриппы. Боюсь, он вами очень недоволен. Недоволен? Чем мы так его прогневили? Вы не щедры. Вот что важно. Агриппа считает, что вы ему не оказываете должной чести. Как-никак, он вас оберегает и заботится о вас. Мы ему так благодарны, в самом деле. Другие страны устраивали пышные банкеты в его честь, одаривали его подарками. Агриппа — величайший из царей, и он хотел бы, чтобы к нему относились соответственно. Или же последствия неизбежны. Мы выполним все, чтобы избежать гнева Агриппы. Он будет очень рад слышать.

0: Brother James.
1: Брат Иаков. Мне сказали, что тебе нужна помощь. Думал, у апостола найдутся дела важнее. Нет ничего важнее взаимопомощи. К тому же, не помешает доделать колодец. Да, наше небольшое поселение разрастается. Что скажешь? Господь творит чудеса, Иеремии. Давай просто помолимся, чтобы со всем справиться.
2: Whoa!
1: No!

0: Гайос, let's go.
1: Гай, давай, шевелись. Давай, давай, искупаемся. Мне нужно увидеть царя сегодня. Сейчас я сам не справлюсь, Гай. Правители Тира и Сидона так испугались. Они скоро явятся, чтобы устроить банкет в честь Агриппы. Они провозгласили его величайшим из царей. А если он величайший из царей, то я величайший из управляющих. Управляющий, управляющий. Знаешь что? Я вырос из этого титула. Мне теперь к лицу что-то вроде советника, главного адвоката или правой руки. Ну ладно, хватит. Агриппа ждет хороших вестей. Возрадуйся, Агриппа. Я принес хорошие вести. Почему меня никто не предупредил? О чем, дорогой Агриппа? Это список людей, которые стали христианами. Последователи Иисуса. Но ведь Иисуса не стало 30 лет назад. Да, но его апостолы все еще проповедуют. Кроме моей, ничья больше власть не достойна крепнуть. Ты понял? Я займусь этим вопросом, мой великий Агриппа. Смотри, а то снова будешь ноги обмывать. А теперь иди. Вы разве не желаете услышать хорошие новости? Нет. Но правители Тира и Сидона... Вон! Как ваш советник, я бы посоветовал оставить христиан в покое. Они мирные люди и не представляют для вас никакой угрозы. Похоже, что в этом вопросе тебе тоже не помешает советник. В гонке за властью нет места доброте, милосердию и любви. Вода из источника благословенная. Вспомним слова Иисуса, которые Он сказал самарянской женщине возле источника. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет снова. А кто будет пить живую воду, что я даю, тот не будет жаждать вовек». Сюда, господин, вот они! Ты ли апостол Иаков, последователь Иисуса Христа? Я. Ты арестован. Стойте! Нет, Иеремия. Все будет хорошо. Любите друг друга, и вам воздастся. Я нашел Якова и отправил в соляные шахты. Я хочу, чтобы он умер. Но, господин, я займусь его судьбой. Господин, позвольте мне донести до вас, что правители Тира и Сидона... Ах, да, Тир и Сидон. Сейчас мы с ними разберемся. Они спешат сюда, чтобы устроить банкет в вашу честь. Хорошо. Прекрасный случай объявить им войну. Войну? Но... Они представляют угрозу моей власти. Прошу тебя, Агриппа, это не лучший способ достичь величия. Великий правитель должен помогать всем, а не уничтожать. Ты на чьей стороне? Христианам, что ли, переметнулся? Нет. Может, в сговоре с Тиром и Сидоном? Нет, что вы. Надеюсь, что так и есть. Запомни. Я навсегда останусь величайшим из царей! Не сюда! Шевелись, старый осел! Видишь? Будешь ставить черточку для каждого мешка с солью. Если хоть одну пропустишь, будет твоя последняя ошибка. Ты слышал о Марке? А что? Он больше не отвечает за соляные шахты. Что? Его назначили командовать 500 солдат. А кто будет его помощником? Кто же еще? Ты? Конечно же. Только я смогу справиться с такой работой. Не спеши. Мне давно уже пришла пора выбраться из этой дыры.
0: ты?
1: Да что ты знаешь об армии? Уж больше твоего, конечно. Мой брат Иоанн и я больше других подходим для того, чтобы быть главными здесь. Кто так сказал? Иисус первым подошел к Андрею и ко мне. Это ничего не значит. Значит, все. Хорошо, давай спросим Иисуса. Хорошо, давай. Видите, мы должны остерегаться гордыни. Учитель, есть важный вопрос. Мы знаем, что ты пришел, чтобы свершилось царствие твое. Но кто из нас будет самым великим в твоем царстве? Кто будет править? Чтобы стать воистину великими в Царстве Небесном, вы должны быть как дети. Вы должны быть смиренными, как это дитя.
2: Представь только,
1: Веспи. Он действительно думает, что станет помощником военачальника. Он слишком слаб для такой должности. Чтобы командовать людьми, нужно быть сильным и грубым. И если кто-то пойдет на тебя, всегда быть готовым отомстить. Никогда не видел такого огромного города. Кажется, у них есть все, не так ли? У них нет веры. Ты прав. Какой во всем смысл, если здесь нет мира, что принес нам Иисус? Ты хотел говорить со мной? Да, Господин. Наш учитель — человек по имени Иисус, в которого мы искренне верим и которого считаем спасителем. Хотел бы учить людей в вашем городе прямо сейчас? Передайте ему, пусть ищет другие места для проповеди. И у нас нет времени. Что? Да как ты смеешь? Вы не поверите. Они нас не пускают. Что? Ты шутишь. Как они смеют? Первый раз встречаюсь с такой гордыней. Что же нам делать, Господи? Ты говорил, что мы способны творить чудеса. Может, стоит вызвать небесный огонь и сжечь этот город дотла? Я пришел не за тем, чтобы разрушать жизни, а за тем, чтобы спасти их. Да, если хочешь командовать людьми, ты должен знать, как завоевать их уважение.
0: Я не согласен.
1: Раб не согласен. Конечно же, ты много знаешь о том, как быть правителем. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты служили вам честью и правдой, то вы должны также служить им. Служить своим солдатам. Такое подойдет христианам, но не нам. Пришло время отправиться нам в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан, побит, приговорен к смерти и распят. И в третий день Он воскреснет. Я думал, Он идет в Иерусалим, чтобы провозгласить Себя царем. О чем Он говорил? Предан, побит, распят.
3: Он говорит много такого, чего ты можешь понять. Его мысли парят гораздо выше наших.
1: Он выглядит подавленным.
3: Он сам. Иди поговори с ним.
1: Мама, мне кажется, он не хочет, чтобы его беспокоили.
3: Слушай, он мессия, верно?
1: Да.
3: Как ты думаешь, мессия позволит себя распять?
1: Похоже, что нет.
3: Конечно же нет. Это была притча или что-то сродни этому.
1: Ты действительно так считаешь?
3: Я хоть раз ошибалась? Можешь не отвечать. Одно я знаю точно. Иисус — Спаситель наш, и через несколько дней Он будет провозглашен царем. А вы двое заслуживаете быть первыми Его помощниками.
1: Она права?
3: Конечно же, я права.
1: Пойдем спросим Его, пока никто другой не догадался. Я... Иоанн хотел спросить. Я? Да, в смысле...
3: Иисус, я хотела бы, чтобы ты благословил меня.
1: На что?
3: Когда ты устроишь царство свое, пусть два сына моих сядут у тебя, один по правую сторону, другой по левую.
1: Готовы ли вы страдать так, как буду страдать я? Готовы, Господи. Страдания я вам могу обещать. Но дать сесть подле меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Что там происходит? Они втайне добиваются власти. Никаких тайн. Так нечестно, учитель. Ты выбрал нас первыми. Почему мы должны просить то, что нам и так положено? Пойдем. Царство Божье не похоже на царства земные. Земные цари заставляют всех служить им, и так они притворяются в своем величии. Но с вами все будет по-иному. Тот, кто пожелает стать величайшим в Царстве Божьем, пусть будет наименьшим. И кто хочет прослыть хозяином, да будет рабом. И Сын Божий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы другим служить и отдать жизнь свою для искупления многих.

0: Да, это откуда? От правителей Тира и Сидона. Прошу тебя, Агриппа, не объявляй войну этим странам. Они готовы отдать тебе все это, только бы избежать кровопролития. Это все мне? И далеко не все. Они провозгласили тебя величайшим из царей. Они обратились к другим государствам с требованием присоединиться к заявлению. Хорошо поработал, Ласт. Я в самом зените славы, Власт, и ты греешься в ее лучах. Вы знаете, я вам так благодарен, но чувствую, что мне уже тесно в должности управляющего. Я все больше склоняюсь в сторону... главной.
1: Заткнись.
0: Да-да. О чем я говорил? Я всегда к вашим услугам.
1: Внимание! Марк, господин, рад вам. Тихо. Завтра мой последний день в этой грязной дыре. Поздравляем с повышением. Молчать, я сказал. Завтра будем казнить заключенных. Но у меня слишком много работы, чтобы за всем смотреть. Я вынужден назначить помощника. Для меня будет честь служить вам, господин. Еще бы. Вы думаете о Веспи? Я тот, кто вам нужен. Докажешь, Лиссандрий? Что ты стоишь?
0: Я...
1: Если ты не заставишь рабов двигаться быстрее, я тебя собственноручно отстегаю.
0: Я их заставлю, господин.
1: Шевелитесь, псы!
0: Как тебе только в голову пришло сесть рядом с Иисусом? Потому что я чувствую, что должен. Прошу тебя, Яков, не хочу с тобой спорить, но ты должен понимать, что мы с Андреем избраны быть главными апостолами. Ты уже не раз говорил, но мы с Иоанном чувствуем то же самое.

0: Учитель, нет. Если ты мне не позволишь, Петр, то не станешь частью меня.
1: Кто придет, когда ты в одиночестве? Кто будет идти за мной? Он здесь, он слышит мою молитву. Кто успокоит мое израненное сердце? Кто услышит мою мольбу? Он здесь, он слышит мою молитву. Я сбился с пути, и опустились сумерки, но я слышу его нежный зов. Он укажет мне путь к дому. Он будет идти за мной. Он здесь. Он слышит молитву мою. В сумерках я слышу.

Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я и есть Он. Итак, если я, Господь и Учитель, прислуживаю вам, таким образом, не должно ли вам служить друг другу так же? Дети мои, недолго мне осталось быть с вами, и куда я пойду, не сможете вы пойти. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас.

0: Так нечестно. Почему именно Лиссандрию выпал такой шанс? Я заслуживаю большего. Я покажу Марку, как нужно управлять людьми. Нет. Я займу его место.
1: Что?
0: Пусть он ведет счет, а я буду таскать мешки.
2: Хочешь стать героем?
0: Пусть будет так.
3: Да, господин, и не забудьте, после банкета в вашу честь будет дан парад.
4: Отлично.
3: Да, кстати, апостол Иаков будет казнен утром.
4: Прекрасно. Теперь никто не сможет помешать моему величию.

Я слышал, вы провозгласили меня величайшим из царей. Признаю, действительно правда. Давайте же заглянем в будущее, где мы увидим царство Израиля, Тира и Сидона, живущие в дружбе и мире, ведомое непобедимым правителем Агриппой. За царя Агриппу! За царя Агриппу! За Агриппу, говорящего словами Бога! Бога? Мне нравится. Очень нравится. Смотрите. Нет. Будучи новым управляющим, я пришел, чтобы отвезти тебя на казнь. А ты был так уверен, что знаешь, как забраться на вершину мира.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть. Спасибо. Спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
1: Чудесно. Очень приятная, красивая. И множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине.
1: Да, конечно.
0: И ты известна нам, очень хорошо известна, как мисс Украина 2000.

0: седьмого года. Ты всегда была такая красивая, мисс? Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
1: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
0: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие. У них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит, мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится. И вот бабушку это зацепило. Она говорит, я не смогу смотреть телевизор. Она говорит, не переживай, тебе понравится, там так красиво поют. Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо, и я помню, у нас телевизор покрылся пылью, не потому что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
1: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви. Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
0: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии. И поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. И я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит? Вообще первые разы они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну, как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были и с проектором, с экраном, и танцевальное профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов, и частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал.

встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце, и я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такого, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы, в церкви я очень во многом участвовала, активная, а вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения, и я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, и вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость, но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто... пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза, я думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки. И ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают. Я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка. Просто кто-то ее пригласил, другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение, кто-то приходил из девчонок, кто-то нет, но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным, и это Бог сделал, и это было влияние на всю их жизнь.
И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у

0: И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за два месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс. И никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да. Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да? Но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю: прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе. Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
1: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит: мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается. Ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю: ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, и я просто такая думаю: ну-ка я пойду, посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу, то есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие: да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы, как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. Я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию.

0: не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога: «Господь, дай мне любимую работу». Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить денежку, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат. Итак, 2007 год. Лика Роман, красавица, мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь?
1: Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, Ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но Ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем: Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего Ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой: Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего Ты мне это дал, в той позиции.
0: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эскир».
1: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы, на разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там, топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что Ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что, вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается, и я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
0: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
1: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание. И поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да. Но Он... Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни. И Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить Тебя и знать Тебя. И хочу знать Твои планы, и хочу войти в Твои планы. И это самые лучшие планы. Поэтому благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в Твоей жизни. И чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас, и просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит, Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
1: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он, Бог, сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Мы с вами говорим о влиятельной церкви, а влияние, по определению, это сильное воздействие. Это некий видимый и измеримый эффект. Синоним слова «влияние» – «воздействие». Какая-то сила оказывает воздействие на какой-то объект. Поэтому все, кто пытается взрастить влиятельную церковь, подвергаются определенной опасности. Эта опасность состоит в том, что сколько бы вы ни говорили, что дело не в масштабах, не в количестве прихожан, а в том, как они изменяются, во всех мечтах и молитвах ваших и ваших лидеров все равно присутствует стремление к успеху. Человеческое сердце испытывает слабость к большим цифрам. Это заметно в любой крупной церкви. Кстати, крупная церковь – понятие относительное. Помню, я был в одном из штатов Соединенных Штатов, который называется Западная Вирджиния. Там 200 или 300 человек – это большая церковь. Большинство церквей там маленькие. В Калифорнии, например, большая церковь – это несколько тысяч человек. Но в других местах Америки 100 или больше, потому что там очень каменистая почва для Евангелия. Но так вот, когда вы общаетесь с людьми из крупной церкви, вы замечаете в них скрытую гордость. «Ну, мы ходим в такую-то церковь, у нас есть такое служение и такое, и еще такое. Помню, раньше мы собирались в таком маленьком здании, а сейчас посмотрите на наш зал. И, кстати, наш пастор каждый месяц выступает по телевидению». Понимаете, о чем я? Оказывается, церковь может из влиятельной снова превратиться в невлиятельную. Потому что, если там не действует Бог, мне все равно, какой у вас прекрасный пастор. Мне все равно, какая у вас замечательная музыка и какое прекрасное здание. Мне все равно, сколько у вас малых групп. Если Бог перестает благословлять вашу церковь своей рукой, вам конец. Но окружающие могут еще какое-то время считать вас влиятельной церковью, потому что они смотрят на то, что снаружи. Закон, о котором мы сейчас будем говорить, может показаться вам очевидным, но не спешите. Я считаю, что пастор и лидерская команда должны придавать закону любви наибольшее значение, не меньше, чем внешней направленности на благовестие. Да, любовь сложно измерить, а нам нравится то, что легко поддается измерению. Я могу подсчитать цифры и бюджет, могу измерить площадь здания, но с любовью все не так просто. И хотя мы можем определить для себя какие-то объективные показатели любви. Все-таки главное, чтобы она была у нас в сердце. В конце концов, именно к этому призвал нас Господь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если мы этого не делаем, то все остальное ничего не стоит. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть с вами закон любви. В растущих церквах люди связаны теплыми, дружескими, открытыми отношениями. Царит атмосфера гостеприимства и радости. Люди радуются тому, какой Бог и что Он делает среди них. Кажется, это что-то неопределенное. Это не так-то просто измерить, но тем не менее это важная характеристика растущих церквей. Когда вы приходите в такую церковь, когда вы знакомитесь с людьми, приходите к ним в гости или посещаете какое-то занятие, вы ощущаете тепло. Вы ощущаете заботу. Там нет напряжения, зато есть смех, есть ощущение праздника, есть радость. И радость не от того, какой у нас замечательный пастор или здание, или учебные материалы. Радость о Боге. У нас великий Бог, который творит великие дела. То, что делает мой Бог, дает мне радость. И часть моей радости – это любовь, которую я разделяю с моими братьями и сестрами во Христе, когда мы вместе поклоняемся Ему или просто проводим время в общении.
Основной текст, который я бы хотел сегодня рассмотреть, это Римлянам 12:9-13. Послушайте цель сегодняшнего занятия. Помочь нам, пасторам, осознать, что качественные факторы в жизни церкви важнее количественных, и что мы должны всячески способствовать их развитию, а также найти способы их оценки. Иными словами, мы должны расти всегда вглубь, вглубь, вглубь, вглубь, а не только вширь, вширь и вширь. Мы должны понять, что возрастать в любви – это не только правильно с точки зрения Библии. Если мы хотим вырастить влиятельную церковь, то оценивать возрастание в любви гораздо полезнее, чем просто заниматься количественными показателями.

Можно я предложу вам свое определение любви? Не помню, где я его почерпнул, но любить значит давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он этого меньше всего заслуживает. И это будет вам дорого стоить. Здесь не важно, что вы ощущаете. Христос не ощущал желания идти на крест, но Он это сделал, потому что любил нас. Любить означает давать человеку то, в чем он больше всего нуждается. Когда вам этого хочется, хорошо, но в этом нет ничего особенного. Но когда тот человек совершенно этого не заслуживает, когда он вас обидел, когда он насплетничал или накричал на вас в приступе гнева, или это ребенок, который не проявляет к вам должного уважения, вот тогда и нужно дать ему то, в чем он больше всего нуждается, хотя он меньше всего этого заслуживает. Чего бы вам это ни стоило? Это определение логично вытекает из моих христианских убеждений. Стоит лишь посмотреть, что сделал Христос, ведь это самое большое проявление любви. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался, прощение грехов, когда я меньше всего этого заслуживал, когда я был бунтарем, чужаком и грешником, согласно посланию к Римлянам 5:8. Верно? Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался, когда я этого меньше всего заслуживал и заплатил за это большую цену. А цена состояла не только в побоях, не только в смерти. Цена – это то, что в богословии называется искупительной жертвой, когда Бог возложил на Христа все мои грехи, все ваши грехи и все грехи всего мира. Об этом сказано в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Когда на Него были возложены все наши грехи, Отец отвернулся от Него. В их отношениях произошел разрыв. Это была самая большая цена. Вот какова Божья любовь, и она является причиной того, что новозаветное христианство перевернуло мир. Кто-то сказал, что визитной карточкой ранней церкви была радость. Когда они собирались по домам, когда их били, они всегда радовались. Но маркетинговой стратегией ранней церкви была любовь. Когда вы встречались с кем-то лично, вы замечали радость? Но когда вы видели их вместе... Я читал упоминания о ранней церкви в языческой литературе, и, оказывается, их обвиняли в странном поведении. Они приветствовали друг друга святым поцелуем, они делились всем имуществом, они готовы были умереть друг за друга, они защищали друг друга, и свидетели всего этого говорили, они так любят друг друга. Я не знаю никаких библейских стихов, где бы люди говорили, какой замечательный проповедник Петр. Какое у них красивое здание. Какая у них эффективная модель умножения малых групп. Посмотрите, они так устремлены к цели, и теперь они приобретают политический вес, ведь так много людей становятся христианами. Я лично таких свидетельств не знаю. А вы? Но я знаю свидетельства, где сказано о любви друг к другу и о том, что любовь – это величайшая сила во всем мире. Разве не этому учит Библия? 1 Коринфянам, 13 глава, «Любовь никогда не перестает». Разве здесь не сказано «любовь из них больше»? Я хочу, чтобы вы выбросили из головы представление о том, что любовь – это сентиментальное чувство, которое вы испытываете к кому-то в удачный день. Выбросите эту идиллическую картинку, когда семья сидит за столом, взявшись за руки, и поет Богу песни прославления. Конечно, это тоже хорошо. Но настоящая любовь проверяется трудностями. Как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, «Бог желает от нас жертвы святой, отличающейся от того, что происходит в мире». В стихах с 3 по 5 он говорит, «Я хочу, чтобы вы объективно воспринимали самих себя и понимали, что вы зависите друг от друга. Вы одна команда, одно тело. Вы нужны друг другу. Не думайте, что кто-то важнее других. Просто у вас разные роли, а эти роли описаны в стихах с 6 по 8. Бог дал нам сверхъестественные способности и дары, чтобы все вместе мы могли исполнить Его призвание».
но все это должно происходить в определенной

и среде, которая описана в стихах с 9 по 13. Следите за мной, я прочту эти стихи. Здесь сказано: «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве». Ревновать здесь означает стремиться. Знакомьтесь с людьми, приглашайте их в церковь, восполняйте их нужды, проявляйте милосердие и щедро давайте тем, кто нуждается. Хочу предложить вам несколько наблюдений по этому тексту, которые мне очень помогли. Я расскажу, как я представляю себе церковь, где царит любовь, расскажу, что именно нам нужно измерять и как это сделать. Хоть это немного и субъективно, но тем не менее возможно. Вот о чем, как мне кажется, идет речь в 9 стихе. Любовь – это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Сейчас я объясню. Первое. Любить нужно искренне, по-настоящему. Любовь да будет непритворна. Снимите маски. Хватит притворяться. Не делайте вид, что вы кого-то любите. Хватит украшать свой фасад и в то же время оставлять за собой такие грехи, которые не позволяют Духу Святому действовать в вашей жизни. Вы должны жить в настоящей чистоте, любить по-настоящему, заботиться по-настоящему. Снимите маску пастора, покажите свое настоящее лицо. Перестаньте делать вид, что вы лучше других, что ваш брак лучше, чем у других, что вы лучше воспитываете детей, что вы умнее, чем есть на самом деле. Мы тратим огромные усилия на то, чтобы впечатлить людей. Может, их и можно впечатлить на расстоянии, но повлиять на них можно только вблизи. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь апреа. Это очень сильное слово. Представьте, что вы открываете холодильник, достаете оттуда пакет с испорченной ветчиной или фруктами, открываете этот пакет и... Ой, это и есть... отвращаться. Отвращайтесь от зла. Если Дух Божий не действует в вашей жизни, тогда в отношениях с другими вам приходится прятаться и притворяться. Вы скрываете свои плохие привычки, свою гордость, свою похоть, свою жадность и притворяетесь. А когда вы притворяетесь, то люди видят не вас, а тот образ, который вы им преподносите. И даже если они вас любят, то любят на самом деле не вас, потому что вас они не знают, а только ваш имидж хорошего пастора или примерного семьянина или женщины, которая всех любит и всем помогает. И тогда ваше сердце не получает подпитки, не получает любви, а все потому, что вы притворяетесь. Кстати, может быть, вы думаете, ну, не могу поверить, что он такое говорит. Тогда спешу вас заверить, что все мы притворяемся, вопрос лишь в том, в какой степени. Я лично знаю, что буду притворяться до второго пришествия Христа. Одна из причин, почему я веду дневник, потому что в письменной форме труднее себе врать. Поэтому я стараюсь все записывать. Например, вчера перед занятием я записал такую молитву. «Отец, пожалуйста, помоги мне не говорить больше, чем написано. Помоги мне не преувеличивать». Почему? Потому что я не уверен в себе. Мне хочется приукрасить свои истории частично для того, чтобы вы лучше поняли, но большей частью, чтобы вас впечатлить. А зачем мне вас впечатлять, если во Христе я чувствую себя уверенно, если Он и так уже любит меня? Незачем. Но я обычный плотский человек, как все мы. Итак, вчера я об этом помолился, а сегодня встал рано утром и просмотрел список из 5 молитвенных просьб, которые я записал вчера. Я поставил галочку напротив каждой и написал, как Бог ответил.
Но потом я дошел до этой последней просьбы и спросил Бога,

Бога, Господи, преувеличил ли я вчера? Покажи мне правду. И он сказал: Чип, помнишь ту историю, которую ты рассказывал о бизнесмене, который приносил своей компании 100 миллионов долларов, и как ты задал ему тот сложный вопрос, а позже пригласил его на обед? Да, помню. Чип, история была в целом правдивая, но на обед ты пригласил не этого человека, а другого, такого-то. Принцип ты вывел правильный, и этот человек действительно остался на 3 часа. И вообще-то оба этих человека внесли существенный вклад в ваше служение. Но, Чип, пока ты это рассказывал, ты сам запутался, и история получилась туманной. То есть, фактически, ты совместил 2 правдивые истории в одну, потому что так лучше звучало. И я не поставил галочку против этого пункта. Господи, мне очень жаль. Прости, что я не сказал моим слушателям правду. Хоть это и не была умышленная ложь, но все равно. Если я спущу это себе с рук, что будет дальше? Что будет дальше? Итак, любовь в теле Христовом – это когда вы искренне, продолжаем дальше, восполняете реальные нужды. Здесь не идет речь о том, чтобы похлопать человека по плечу и сказать: «Сестра, вы сегодня замечательно выглядите. Я рад, что вы пришли», или «О, мне так жаль, что у вас проблемы в браке. Пусть Бог вас благословит и поможет вам их решить. Но меня не трогайте, я очень занят». Нет. Заметьте, что здесь сказано: «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Братолюбие – это серьезно. Это означает, что нужно ставить нужды других выше собственных. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте». Погодите секундочку. Боже, неужели ты хочешь сказать, что когда я делаю что-то вместе с кем-то, и мне может достаться большее вознаграждение, а может, я даже этого заслуживаю, ты хочешь, чтобы я умолился, вроде как помыл им ноги, и уступил им большее вознаграждение? Да, поскольку это и есть любовь. Это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Обратите внимание на следующий стих. «Духом пламенеете». Здесь использовано слово «кипите», как закипающий чайник. «В усердии не ослабевайте, Господу служите». Кому служить? Господу. Понимаете? Мы, как пасторы, часто служим не Богу, мы проповедуем для людей и волнуемся, что они подумают. Мы говорим и поступаем так-то, чтобы добиться того, что мы считаем нужным. Когда можно точно сказать, что вы служите не Богу? Это когда вы очень усиленно работаете, но люди не гладят вас по голове и не хлопают по плечу, они относятся к вам как к слуге, и вас это ужасно злит. Не могу поверить, что мне платят такую мизерную зарплату. Меня не ценят. После всего, что я сделал, этот братский совет мог хотя бы позаботиться о моей семье. Как можно жить в таком крошечном доме на такую зарплату? Я вкалываю с утра до ночи, а они воспринимают это как должное. Честно говоря, я уже не уверен, призван ли я к служению. Но это смотря кому вы служите. Ваша задача – искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией. А правильная мотивация здесь такая: «Боже, я действительно нуждаюсь в поддержке. Я хотел бы, чтобы моя зарплата была побольше. Этот дом слишком мал для моей семьи. Я хотел бы, чтобы к моей семье отнеслись повнимательнее. Но я не стремлюсь угождать людям. Я стал служителем не для того, чтобы жить в большом доме. Я ограничен временем, но создан для вечности. Я хочу служить тебе, поэтому я рассказываю все это тебе. А ты можешь поговорить с этими людьми. А я благословлю и прощу их, хоть в слове твоем сказано, что служителей нужно почитать, а они не слушаются этой заповеди. Но пусть они отвечают за себя, а я буду отвечать за себя. Я служу в этой церкви не ради людей, или славы, или успеха, или какого-то какой-либо выгоды. Я служу здесь потому, что однажды ты сказал мне: мой сын или моя дочь, я хочу, чтобы ты служил мне. Ты призвал меня, и я ответил на твой призыв. И я не делал

Никаких оговорок, что буду служить тебе только в таких-то странах, только если у меня будет такая-то зарплата, только если люди будут хорошо ко мне относиться. Более того, Господи, когда я вспоминаю о Твоем величайшем слуге Иисусе Христе, я знаю, что Его убили, и другие Твои великие слуги из 12 апостолов, 11 умерли мученической смертью. Павел провел ночь и день в глубине морской и 5 раз стерпел по 39 ударов, и других тоже не ценил. Преследовали, оставляли при смерти, забрасывали камнями твоих верных слуг, как говорится в 11 главе послания к евреям, перепиливали пополам, и многие не получили обещанного, не увидели плодов своего подвига, но они знали, что Бог приготовил для них град на небесах и с надеждой служили тебе. Итак, любить – это искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. «Утешайте с надеждою». Здесь не сказано «успехом». Что такое надежда? Это ожидание того, что сделает Бог. Надежда – это якорь для души. Христос вернется, Христос укрепит свою церковь. Нужно утешаться надеждой. Но что часто происходит? Церковь растет, я радуюсь. Церковь испытывает трудности, я отчаиваюсь. Так что нас на самом деле радует, надежда или хорошие обстоятельства? Утешайте с надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Что происходит, когда начинаются проблемы? Я хочу, чтобы кто-нибудь их решил. Я начинаю звонить всем по телефону. Это ужасно. А нужно быть постоянным в молитве. Дальше. В нуждах святых принимайте участие. Щедрый ли я человек? Если я люблю людей искренне и восполняю реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, тогда у меня будет надежда, я буду постоянен в молитве, и я первым в своей церкви подам пример того, что значит помогать другим своими деньгами. Я буду отдавать, я буду доверять, а кроме того, я буду проявлять гостеприимство. Я буду знакомиться с людьми, которых большинство из нас не очень-то любит, и подам пример, как церковь может их любить. В некоторых случаях это означает пригласить в свою церковь белого человека, в других случаях, наоборот, черного. Иногда этот человек из другой церковной традиции или тот, кто не очень владеет навыками общения и ужасно всех раздражает. Но вы пойдите и обнимите этого человека. И это будет искренняя любовь, восполняющая реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Один из самых мощных и действенных способов привлечения неверующих и созидания тела Христова – это когда в церкви постоянно расширяются и укрепляются естественные теплые взаимоотношения, основанные на любви. Здесь есть одно удивительное исследование. Оно почти невероятно, но тем не менее это научные данные. Существует сильная связь между количеством смеха в церкви и ее качественным и количественным ростом. Разве это не интересно? По данным исследований, это такой важный фактор, но он практически не упоминается в литературе по организации церкви. О чем говорит смех? О том, что здесь присутствует радость, что здесь настоящие отношения. Теперь практические моменты. Вы, наверное, лучше меня их знаете, но я все-таки упомяну о некоторых. Во-первых, от старшего пастора и ключевых лидеров церкви требуется, чтобы они не относились к себе слишком серьезно, но относились серьезно к Богу. Правильно? Нам нужно расстаться с идеей, что мы такие важные люди. Мы вовсе не центр Вселенной. Вам нужно дойти до той точки, где вы сможете смеяться над собой и своими ошибками. Вот, например, я сегодня рассказал о своей лжи, хотя не планировал это делать. Но я не думаю, что вы выйдете отсюда за обедом, скажете друг другу: «Знаете, я не буду покупать этот семинар про влиятельную церковь и не буду больше его слушать. Этот парень нам соврал, так что я больше его не уважаю». Я не заметил такого отношения к себе. И знаете почему? Потому что вы тоже врете. Да-да, и не смотрите на меня так. Собирался ли я врать? Нет. Хотел ли я врать? Нет. Но когда я веду себя искренне и хочу восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, когда я не отношусь к себе слишком серьезно, что я осознаю? Что я обычный человек, как и вы. Иногда я вру, иногда я борюсь с похотью и со всеми остальными проблемами, как все нормальные люди. Но я буду слушаться Бога, я буду следовать за Ним и искать Его, как Ему это угодно. Второй момент. Чувство юмора – это неотъемлемая часть жизни церкви. Знаете,
Когда что-то не ладится в ходе богослужения, все в ужасе. «О, Боже, а как же протокол?» А почему бы просто не сказать: «Ой, извините, у меня упал микрофон, я сейчас вернусь». «Так, возвращаем микрофон обратно». «Сестра, давайте вы споете эту песню сначала». «Дубль два». У вас такое бывало? Но в некоторых церквах люди почему-то начинают холодеть от ужаса. А все потому, что мы путаем непогрешимость и профессионализм, зрелищное шоу и искреннюю любовь к Богу. Конечно, если люди снова и снова повторяют одни и те же ошибки, то с ними нужно поговорить, и либо они должны исправиться, либо стоит передать их работу кому-то другому. Но не создавайте такую атмосферу, где ошибка приравнивается к смерти. Третий пункт. В церкви совершенно необходимо проявлять гостеприимство, а также использовать другие методы для создания атмосферы тепла и участия. И это тоже должно быть искреннее. Те, кто встречает посетителей у входа, должны любить людей, а не просто пожимать им руки. Я бывал в церквах, где человек у входа на полном автомате выдавал: «Приветствую, приветствую, приветствую, добро пожаловать». Пусть он делает что-то другое, но уберите его оттуда. Когда я захожу в церковь, я хочу, чтобы мне сказали: «Как хорошо, что вы сегодня пришли, рад вас видеть. Это ваша дочка? Пожалуйста, проходите через эту дверь. Давайте я покажу вам, где собираются пятиклассники. Я хочу, чтобы было видно, что этому человеку не все равно, а для этого нужно иметь дар». Далее. Учите людей обращать внимание на нужды других и замечать тех, кому нужна поддержка. Это относится не только к группе порядка или приветствия, а ко всем. Все мы должны каждое воскресенье обращать внимание на таких людей. Об этом нужно говорить на лидерских встречах. Я часто говорю своим лидерам: «Вы можете пообщаться в любое время, не делайте этого на служении». Но часто бывает, после служения мы видим в зале кучку лидеров, еще кучку друзей, кучку подростков, которые хорошо знают друг друга, а остальные стоят поодиночке, потому что никого не знают. Но я всегда учу своих лидеров: «Друзья, вы можете молиться о собрании хоть всю неделю, но за 15 минут до начала служения я лично выхожу в зал и гуляю по рядам. Здравствуйте, меня зовут Чип, а вас? Рад с вами познакомиться. А как вы узнали о нашей церкви? Им нужно знать, что вы живой человек. И знаете, что делают люди в церкви, когда видят, что пастор вот так себя ведет? Начинают повторять за ним: «Здравствуйте, меня зовут так-то, а вас как зовут?» Но вам нужно показать пример, создать теплую, дружелюбную атмосферу. И нужно обучить своих лидеров, что когда мы находимся в церкви, мы внимательно высматриваем все нужды, которые мы можем восполнить. Будьте дружелюбны. Наверное, смешно учить пасторов быть теплыми и дружелюбными. Но уж сами разбирайтесь, как это сделать. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Люди должны видеть, даже когда вы на сцене, что у вас теплые отношения с другими людьми. Проявляете это так, как уместно в вашей культуре. Например, если лидер прославления очень хорошо провел прославление в нашей культуре, я бы захотел показать, что ценю его служение и дары. Поэтому после песен я сделаю так. Может, для вас это слишком неформально, но в нашей культуре это значит: «Ты мне нравишься, молодец, это было здорово». Может, в другой культуре лучше его обнять или просто сказать: «Это было замечательно, брат, спасибо вам большое». И, в общем, форму выбирайте сами, но главное, создавайте атмосферу. Кто-то любит организовывать пикники или концерты. Найдите способы проявить гостеприимство, любовь. Покажите, что вы живые люди, а не роботы. Просто собирайте людей вместе, чтобы они могли проявить любовь друг к другу. Знаете, некоторые люди вроде меня постоянно движимы желанием что-то делать. Но не обязательно каждый раз иметь программу, не обязательно каждый раз проповедовать. Пусть Божий народ просто соберется и повеселится. Помню, мы каждый сезон делали пикники, и приходило все больше и больше людей. А 3 раза в год у нас в церкви проходили большие вечеринки, там была интересная программа для детей, и барбекю, и пасторы переворачивали мясо на гриле. Ну, это у нас, а в другой культуре они, возможно, жарили бы зебру. Мы все вместе играли в спортивные и другие игры, и люди видели нас не на сцене, а в реальной жизни. Хотя мы, люди, склонны рассматривать величину церкви как главный показатель успеха, исследования показывают, что в церквах, где больше 1000 человек, обычно ощущается недостаток живых отношений. Поэтому крайне важно, чтобы в церкви были хорошие малые группы, а на богослужениях делался акцент на значимости каждого отдельного человека и подавался пример
искренней заботы и любви. О Боже, Ты любишь нас по Своей благодати. Помоги нам подавать пример. Помоги нам проповедовать о любви. Но в первую очередь помоги создать такую атмосферу в нашей церкви, чтобы люди говорили: «Не знаю, согласен ли я с их учением, но, несомненно, у них есть радость, и никак не поспоришь с тем, что они любят друг друга. Научи нас любить». Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории. Он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог их коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет, мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я вынес... Я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сверила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым, как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно.
И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания. Это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И вот, «как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, «Я думаю о тебе». Или пишут, «Я скучаю по тебе». Ну, вот некоторые влюбленные пишут так. «I miss you», говорят, или «I'm thinking of you». То есть американцы говорят, «Я думаю о тебе». Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. Это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены.
То есть потому что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите. Человек. Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере. Не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый, и он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат, у нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. В таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну,
быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другую работу устроилась, обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды, и Бог, написано, Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, которая, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулось, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот, болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте бесов. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано, «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там, сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты? Что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя.

Те, кто смотрят дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка. То есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и Он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, а может даже реветь, скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть... Один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит, кто вас любит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну, как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет.

Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе, я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась. Говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще... но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания. И Он еще больше может дать это слово. Представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет. Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания. Ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, три дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит
знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он

распяли Господа, потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь, вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бога, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Но они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна, 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это, поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 9. Ефес. В предыдущих программах «Путешествия в историю» мы посетили библейские города Малой Азии, о которых мы читали в послании Колоссянам и в Откровении: Сардис, Смирну, Иераполис, Лаодикию и Колоссы. Сейчас мы отправляемся в самый крупный и важный город Малой Азии, который сегодня является одним из наиболее посещаемых исторических достопримечательностей Турции. Город, который был описан как первый и величайший мегаполис Древней Азии, у которого население достигало 500 000. Во время его расцвета в нем находилось одно из 7 чудес света — храм Артемиды. Это город Ефес. Если вы когда-нибудь будете в Турции, то взгляните на римские развалины, вы не пожалеете. Ефес. Западная граница Малой Азии. Современная Турция. Я нахожусь среди руин древнего города, который называется Ефес. Здесь находятся самые большие в мире римские развалины. Давайте пойдем и посмотрим. Вероятно, Ефес был важным городом Малой Азии. Он был не только

конечным пунктом царской дороги, о которой мы говорили в передаче о Смирне, но и большим и влиятельным портовым городом на берегу Эгейского моря. Его история отражает историю многих городов Востока Малой Азии, основанных как крупное греческое поселение, перешедших в персидское правление, завоеванных Александром Македонским, несколько раз переходивших из рук в руки, пока им не завладели римляне. Во время образования Римской Республики Ефес утвердился в качестве столицы Малой Азии. Прогуливаясь среди его руин, я не могу не отметить, насколько большим был этот город. Даже несмотря на то, что он находится в другой части мира, благодаря своему особенному расположению, я чувствую себя как дома. Возьмем, например, эти городские ворота. В Америке вы такого не увидите, разве что в отелях Лас-Вегаса. Это просто улица, которая пересекалась с другими улицами древнего Ефеса, создавая их разветвление. Это шаблон, по которому мы и сегодня строим многие наши города. Вместо того, чтобы прокладывать улицы туда, где уже были построены магазины и здания, римляне использовали свою схему. Они строили два главных проспекта, отводя улицы в стороны под углом 90 градусов. Сейчас это кажется обычным делом, но в те времена это было гениальным планом и давало возможность ефесянам легко добираться до нужных мест, таких как театр. И греки, и римляне уделяли большое внимание увеселительным местам. Когда греки стали писать пьесы, они делали это для небольших семейных мероприятий. Но во времена Римской империи древний Ефес достиг пика своего расцвета, и людям захотелось больших развлечений. Ефесский амфитеатр был самым большим в мире, и это неудивительно, потому что зрелища были частью обычной жизни римлян, и в частности ефесян. Здесь не нужно было усиливать звук, потому что акустика и так была великолепна, и в определенный момент времени бриз с бухты, которая раньше находилась к востоку от театра, доносил звук даже до самых дальних мест. Но все же они наслаждались не Шекспиром. Здесь проходили схватки диких зверей, и часто в них принимали участие люди. Гигантский Ефесский амфитеатр вмещает более 24 тысяч человек. А это больше, чем любой американский хоккейный стадион. Представьте, что шум толпы, наблюдающей за финалом Кубка Стэнли, производит толпа ефесян, наблюдающая за гладиаторскими боями или даже за публичным судом, что тогда было любимым развлечением. А для ефесян, которые хотели заниматься спортом, а не просто сидеть и смотреть спектакли, Ефес предлагал спортивный комплекс. Это старое поле, которое когда-то было спортивной площадкой рядом с амфитеатром. Сейчас всего лишь груда ефесских развалин. Но когда-то это было любимым местом многих римских мужчин, желающих, чтобы их спортивные тела помассировали и искупали в холодных, горячих или теплых ваннах. Сегодня мы имеем джакузи с гидромассажем, но эффект примерно одинаков. Римляне не были первыми, кто превращал свои тела в массу рельефных мышц, но они подняли идею физических упражнений на новую высоту или, можно сказать, вес. В большинстве римских городов были большие тренировочные центры, как тот, который мы видели в Сардисе, но были и поскромнее. Почти у всех была прилегающая купальня, где предлагали теплую или холодную ванны, в которых мылись после занятий. Какими же были упражнения? Это поднятие тяжестей, борьба, бег, плавание и игры с мячом. Вот куда нужно было идти, если вы хотели освежиться после физических нагрузок. И говоря о нужде, когда вы в последний раз пользовались общественным туалетом, изготовленным из мрамора? В Америке мы привыкли к общественным туалетам, но, возможно, нам нужно поблагодарить за это древних римлян, как и за многое другое. От подземной канализации под домами до проточной воды под этим общественным туалетом и постоянного смыва. Посмотрите на этот желоб для холодной свежей воды под ногами. Здесь люди омывались после того, как сделали свое дело. Этот общественный туалет рассчитан на 12 мест вдоль каждой стены. Здесь могли одновременно разместиться до 36 человек. Вероятно, именно по этой причине он находился на открытом воздухе. Вы понимаете, о чем я. Общественный туалет имел открытую вентиляцию, и у него был внешний фонтан для мытья рук. Там стоял человек с полотенцами и благовониями.
К услугам древнего римлянина были все необходимые общественные заведения. Хотя, наверное, не хватало личного пространства.

Говорят, что в жизни есть только две неотвратимые вещи — это смерть и налоги. Прямо здесь это высечено на камне. Это обращение императора к жителям Ефеса, в котором говорится, что недавние взносы в фонд городских стен были недостаточными, и им необходимо проявить больше любви ради общего блага. А это значит, что народу придется вложить больше денег. Это не древний кроссворд, а объявление, написанное на латыни. Многие наши слова заимствованы из латыни. Вот слово «инвестиция». Несколькими строками ниже слово «опция». И еще «док вен лимбенсен». Много слов. Латынь не такая простая, как я думал. Но и налоговый кодекс не был легким для ефесян, как, впрочем, и для любого. Мне приятна мысль, что ефесяне не сильно отличались от меня. Они жаловались на высокие налоги, опаздывали на работу, забывали свой обед, наступали на любимую мозоль, совершали разные ошибки. Другими словами, были обычными людьми. Бывало ли у вас, например, что вы подписывали открытку, и у вас заканчивалось место, и вы, стараясь уместить все слова, начинали писать все мельче и мельче? Похоже, у этих ребят были такие же проблемы. Не все высеченное на ефесских камнях заставило бы римлян гордиться, но иногда на протяжении столетий даже случайные надписи оказывают влияние на культуру, как эти колеи, оставленные на дороге с интенсивным движением от римских повозок. В Великобритании и в США существует поверье, что ширина железнодорожного полотна там была установлена по колеям от римских колесниц, как та, что вы видите на этой ефесской дороге. Давайте проверим. Говорят, что ширина полотна 4 фута и 8,5 дюймов. 1, 2, 3, 4. Похоже на 4 фута и 8,5 дюймов. История такова, что римские колесницы проделали колеи на старых английских дорогах. Затем повозки стали изготавливать так, чтобы они соответствовали этим колеям. Потом размер колеи использовали, чтобы строить трамвайные пути, которые, в свою очередь, переросли в английские железные дороги. А учитывая то, что мы скопировали свои железные дороги с английских, у нас и появились железные дороги шириной 4 фута 8,5 дюймов. Тайна раскрыта. Не благодарите, я делаю это не ради славы. Вам нравится, когда вам говорят, что думать? Грек Сократ был убит именно за это. В те времена традиционные знания, которые передавались от царей и императоров, стали подвергаться сомнению. Греки и римляне стали уделять огромное внимание знанию и информации для народа. Вся информация должна была быть записана и где-то размещена. Для этого существовала библиотека Цельса. За многие столетия этот фасад позади меня не сохранился в таком состоянии, он был восстановлен. Но это наглядный пример того, какую важность придавали греки и римляне знанию и информации. Библиотека, основанная в 110 году до нашей эры, была построена в память о Цельсии Помпеянусе, человеке, чье захоронение и сегодня находится в библиотеке. Он был римским сенатором и большим любителем книг или свитков. Библиотека, названная в его честь, вмещала множество свитков. Одновременно здесь хранилось от 12 до 15 тысяч свитков. Хранилища были спроектированы так, чтобы не просто хранить, но и сохранять свитки. Библиотека не была музеем, ей регулярно пользовались. Ее фасад был обращен на восток, чтобы читающие могли воспользоваться утренним светом, проникавшим через окна. Ефесская библиотека, а также и другие библиотеки в Пергаме и Александрии в Египте, были подобны интернету того времени, делая знания, информацию и некоторые передовые идеи того времени доступными для общественности. На самом деле процесс аналитического мышления, которым мы пользуемся в современном мире, берет начало в этой эпохе человеческой цивилизации. Кажется уместным, что 4 женских статуи на фасаде библиотеки Цельса символизируют мудрость, знание, интеллект и судьбу. Если был бы только один образ мышления или один логический вывод, к которому нужно было прийти, то подобная библиотека

библиотека была бы просто ненужной. Но греки и римляне мыслили иначе. Всеми своими силами они стремились к знаниям и хотели сохранить их для будущих поколений. Информация, содержащаяся в литературе, поэзии, философии, медицине или религии, сохранялась в свитках, наиболее распространенным способом передачи написанной информации того времени. Большинство свитков были написаны на том, что впервые стали использовать именно здесь, на пергаменте. Написанное на пергаменте сохранялось гораздо дольше, чем написанное на папирусе, который использовали египтяне. Папирус изготавливался из болотного растения папирус, которое раньше выращивалось в дельте Нила в Египте. Солонки из папируса располагались вертикально, примыкая друг к другу. После того, как они высыхали, укладывался второй горизонтальный ряд соломок, создавая не только еще один укрепляющий слой, но и образуя горизонтальные линии из волокон, что помогало ровно писать. В наши дни в тетрадях по-прежнему используют ту же систему горизонтальных линий. Но папирус был дорогим, изготавливать его было утомительно, и он долго не сохранялся во влажном климате. Многие папирусы разлагались из-за плесени, и до наших дней дошли только те, которые были закопаны в очень сухой земле. Возможно, что все первые новозаветные документы были написаны чернилами на папирусах. И это одна из причин, почему оригинала Нового Завета не существует. Учитывая, что папирус находился только в регионе Александрии в Египте, и было сложно обеспечивать им остальную часть мира, поэтому он постепенно был заменен тем, что называется пергамент, письменным материалом, который изготавливается из более прочной и доступной кожи животных. Есть еще одно слово, которое нам важно знать. Это манускрипт. Манускрипт — это сделанная копия оригинала. Манускрипты, сделанные на пергаменте, сохранялись гораздо дольше папирусов. По сравнению с другими существующими манускриптами древних документов, сегодня существует более 5300 манускриптов Нового Завета, и это огромная цифра. Хотя и большинство этих библейских манускриптов являются фрагментами, и некоторые из них датируются третьим и даже вторым веком, около 50 из них содержат все книги Нового Завета. Эти манускрипты — яркий пример того, как копирование документов на пергамент обеспечило в истории точную передачу библейских документов. Библиотека Цельса напоминает нам, насколько развитым был древний мир в деле сохранения древних документов. А древний Ефес показывает, насколько многогранной была римская инженерия. Сегодня мы многое воспринимаем как должное и легко забываем, что многое из того, что мы имеем, как массовые развлечения, спортивные залы, подземная канализация, проточная вода и даже местная библиотека, были созданы и доведены до совершенства именно римлянами. Но и это еще не все. В период расцвета Ефеса древние римляне уделяли большое внимание тому, что, как мы думаем, изобрели мы — шопингу. То, что вы видите позади меня, было их торговым центром, куда они перенесли все магазины. Они собрали все в одном месте и назвали это Агора. Здесь даже был продуктовый рынок. Это коммерческий центр Ефеса. Ремесленники и владельцы магазинов торговали здесь столетиями. Ефес был центром текстильной промышленности, был известен своими винами и благовониями, а также был местом неформальных публичных собраний. Здесь был лучший шопинг древнего мира. Но, увы, всему приходит конец. Что же могло положить конец такому великолепному мегаполису, как Ефес? Земля. Шли века. И гавань, которая делала Ефес прибыльным коммерческим центром в Малой Азии, начала заполняться илом, который приносила река Каистр. Год за годом берег Эгейского моря отступал, удаляясь все дальше от Ефеса. Сегодня древний город находится уже в 10 километрах от Эгейского побережья. Раньше это была главная дорога, ведущая в гавань древнего Ефеса. Как вы видите, здесь нет воды из-за вековых отложений. В конце концов, корабли перестали заходить в гавань, опасаясь сесть на мель. Храм Артемиды, который был выдающейся достопримечательностью, остался в запустении. Купцы уехали и забрали с собой своих клиентов. Река Каистр заполнила когда-то осушенные болота, и это привело к возникновению малярии. Когда к концу V века уехали последние поселенцы, то Ефес стал чем-то, что однажды мы будем наблюдать в Северной Америке. Он превратился в город-призрак.
Но задолго до того, как река отодвинула побережье, что-то другое уже начало навсегда менять Ефес. Когда город достиг своего расцвета, в гавань прибыл неожиданный гость. И никто не знал, что принесенное им послание изменит все. Это был еврей по имени Павел, который прибыл сюда в 53 году нашей эры. 2,5 года, которые он провел здесь, проповедуя, уча и взращивая учеников, оставили на городе неизгладимый след. Его служения не проходили за закрытыми дверями. И вскоре у Павла появились не только последователи, но и враги. Это все подводит нас к тому, что Ефес был более всего известен благодаря великому храму Артемиды. Учитывая, что он был одним из 7 чудес древнего мира, и помню о размере других руин в Ефесе, можно ожидать чего-то колоссального, чего-то величественного, но вы будете разочарованы. Не так уж и много, правда? Это грязное болото когда-то наполнялось людьми, приходившими сюда для поклонения. Но кому же они поклонялись? Кем была эта Артемида и чем она известна? Древний мир был аграрным, и люди беспокоились о своем благополучии, об урожае, о своих животных, и хотели иметь много детей, чтобы они помогали им в поле. И им нужен был бог или богиня, которые будут источником жизни в их земледелии. К тому времени у древних греков и римлян эти боги и богини превратились в Артемиду или Диану, как ее называли римляне. Позади меня вы можете видеть этот древний храм Артемиды. Но у мальчики и девочки мы знаем, откуда вы появились. Правильно. Аист вас принес к маме и папе. И разве можно найти лучшее место, чтобы свить гнездо, чем верхушка колонны на развалинах храма Артемиды, богини плодородия? Очень давно это чудное строение древнего мира наполнялось поклонниками, целью которых было побудить Артемиду вступить в небесные отношения. Для чего? Они считали, что если она будет активной и плодовитой в небесной сфере, тогда и земные дела, урожай, животные и так далее будут плодовиты и здоровы. Поэтому, чтобы возбудить страсть Артемиды, свои страсти распаляли и поклонники в храме. Огромное количество проституток были готовы вступить в связь с поклонниками, которые приносили туда деньги и ценные вещи. Как бы вы к этому ни относились, но такое поклонение было чем-то большим, чем обычная проституция с религиозным языческим колоритом. Именно этим Ефес и был известен по всему Средиземноморью. Когда-то этот комплекс был источником огромного дохода для древнего Ефеса, привлекая паломников и их деньги со всего древнего мира. И угроза поклонению в храме Артемиды или Дианы означала угрозу всей экономической инфраструктуре самого Ефеса. Некоторые туристы и сегодня все еще приходят сюда, в болото Артемиды с несколькими лягушками. Но в целом, развалины храма — это не то, ради чего люди приезжают в Ефес. Он полностью разрушен и совершенно бесполезен. Ну, не совершенно бесполезен. Пока я не подхватил малярию, лучше двигаться дальше. Несомненно, храм Артемиды очень важен, и он под вооруженной охраной. Проход запрещен. На самом деле его охраняет человечек из Лего. Стой! Кто идет? Некоторые фрагменты храма Артемиды находятся в местном музее. Я решил, что стоит туда поехать и посмотреть, не найду ли я там саму Артемиду. Она находится в местном музее Ефеса. И хотя я предпочел бы руины под открытым небом, но я был весьма впечатлен экспозицией, наполненной прекрасными образцами римского искусства. И это оригиналы, а не копии. Когда я подошел к залу с идолами Артемиды, то подумал, не будет ли у меня странных ощущений, когда я буду стоять перед ее статуей. Ведь тысячи людей ее боялись, ей поклонялись и считали ее могущественной. Но когда я ее нашел, то опять был разочарован и удивлен ее анатомическими странностями. В музее Ефеса статуи Артемиды были огромными.
А что если эфесская семья хотела бы иметь статую у себя дома? Или, собираясь куда-то, в дорогу они хотели бы иметь карманную Артемиду, чтобы носить ее с собой? Чтобы решить этот вопрос, в первом веке появилась целая отрасль миниатюрных Артемид. Их изготавливали местные скульпторы, которые зарабатывали на жизнь, изготавливая мини-идолов. Торговля Артемидами всегда была прибыльной для древнего Ефеса. Самое интересное, что их продают и сегодня. Сейчас больше никто не поклоняется Артемиде. Но хотя иногда можно найти странный веб-сайт, ведь отрасль непотопляема, если она кем-то финансируется. Апостолу Павлу пришлось нелегко, когда он в начале 50-х годов принес христианскую культуру в Ефес. Как записано в книге «Деяний», Павел практически уничтожил торговлю статуями Артемиды, но при этом сам чуть не погиб. Если вы сегодня приедете в древний Ефес, то, вероятно, заметите десяток торговцев по всему городу, продающих маленьких идолов фигурки Артемиды. Позже древние римляне назвали Артемиду Дианой. Документы Нового Завета дают некоторое понимание, насколько развито было это ремесло и каким страстным было поклонение Диане в ее храме, здесь, в Ефесе. Апостол Павел пришел в Ефес, проповедуя одного истинного Бога, что, естественно, исключало Диану. Это привело к конфликту с местными жителями. Павла даже обвинили в препятствии местной торговли изваянии Дианы. В 19 главе Деяний написано, что местный серебряник по имени Димитрий, который изготавливал небольшие серебряные изваяния Артемиды, собрал своих коллег-ремесленников и сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». От таких угроз ефесяне взбунтовались. Они сразу же решили найти и убить Павла. Но не найдя его, они схватили двух его спутников, Гая и Аристарха. Их повели в этот амфитеатр, где 2 часа они находились среди толпы, которая неистово кричала: «Велика Артемида Ефесская!» Им с трудом удалось оттуда выбраться. Представьте себя окруженным безумной толпой поклонников, становящихся агрессивнее каждую минуту. 19 глава Деяний говорит, что Павел попытался войти в амфитеатр, чтобы говорить к толпе, но его друзья-христиане знали, что толпа разорвет его на куски, и убедили его не входить. Наконец пришел ефесский блюститель порядка и успокоил толпу. Вскоре Павел ушел из Ефеса, чтобы проповедовать Евангелие в других регионах. Но он оставил в Ефесе здравую, крепко утвержденную церковь. Павел оставался в тесных отношениях с этой церковью, и одно из его ценных посланий к ней сохранилось в Новом Завете — послание Ефесянам. А что произошло с поклонением Артемиде? По этим руинам мы можем судить, что случилось в последующие годы после ухода Павла. Христианское послание произвело мощное воздействие на жителей Ефеса, и город изменился навсегда. Позже церковью, которую помог утвердить апостол Павел, руководил никто иной, как апостол Иоанн. Христианские историки пишут, что Иоанн умер в этом городе в 99 или 100 году нашей эры. Те же авторы указывают, что книгу, которая содержит самый цитируемый во всей Библии стих, Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанн написал именно здесь, в Ефесе.
Когда я уезжал из Ефеса, то понимал, что оставляю что-то большее, чем просто город с его хорошо сохранившимися римскими руинами. Я исследовал историю города, который использовал Бог, чтобы продемонстрировать, как Евангелие воскресшего Иисуса Христа бросило вызов, оспорив устои древнего мира и установило новые рубежи человеческой цивилизации. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
1: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькой ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
0: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15, но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву, и когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
1: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
0: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
1: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
0: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
1: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
0: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
1: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
0: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
1: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
0: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
1: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
0: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид. И я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
1: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
0: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
1: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
0: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше

0: и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы слышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам: «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите: «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало. Я молюсь во имя Иисуса». Если вы искренне попросили об этом, это случится.
1: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
0: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
1: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
0: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
1: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
0: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
1: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
0: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
1: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
0: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
1: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
0: Она сильно косолапила, Ее одна

0: Нога была практически перпендикулярна другой.
1: Мелисса обратилась к педиатру.
0: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
1: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось. И Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
0: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
1: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
0: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
1: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
0: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
1: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении».
0: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
1: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
0: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
1: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
0: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу: «Ты видишь это?» Он спросил: «Что?» Я сказала: «Ее ноги. Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал: «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
1: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
0: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
1: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала: «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым. Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать: «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. 3 дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала: «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны. Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
0: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. Сколько я себя помню, меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать. Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал, «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня, слава Богу.
1: Аллилуйя, Бог хочет исцелять, верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
0: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе».

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это, естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель – это вдохновить людей жить значимой жизнью через Бога. А сейчас для нас поет Ричард Грег.

Ричард Грег. Здорово, мне это очень понравилось. Я чувствую себя здесь как среди семьи. Я расскажу людям, что ты не просто прекрасный исполнитель музыки гаспел, которого мы просто пригласили на программу, но я ходил в школу с твоим отцом и с твоей матерью. Я знаю, что твоего отца зовут Ричард Грег, и ты написал песню «Ты выживешь». И я знаю, что ты написал эту песню о своем отце, и мы не были уверены, выживет ли Ричард. Да, был шанс. Но спасибо Богу за Джен. И я смотрю на тебя, и я вижу твоих родителей в тебе. Я был очень рад, когда получил твой альбом. Слава Богу, что ты это мне послал. Я тогда не знал, что Ричард Грег, которого я знал, произвел на свет такого музыканта. Это очень хорошая духовная музыка, но звучит очень современно в то же время. Так что ты помнишь, я написал тебе и сказал, тебе надо прийти на передачу «Gospel в Америке». И ты здесь. А как ты пришел в музыку? Насколько я знаю, твоим первым инструментом были барабаны. Да, я играю на ударных. И я научился играть на пианино. Когда я пишу музыку, я пишу на пианино, и так все развивается. Я сделал альбом с моей женой, который называется «Песни для сердца семьи». Мы ездили и пели для тех, кто нас приглашал. И потом я решил, что я хочу записать альбом моей музыки. И вот так все получилось. Это очень-очень хорошо. «Ты выживешь» — это первая песня на компакт-диске. И ты споешь еще одну через минуту. Ты говорил о своей семье. Я знаю о твоей дочери. А есть ли еще кто-то у тебя? У меня две дочери и сын. И сын у всех, кроме меня. Да, но все мои знакомые знают, что я усердно старался, но не получалось. Но зато у меня четыре прекрасные дочери. И у тебя была проверка веры в одно время, не так ли? С твоей дочерью. Да, нашей старшей дочери Рэйчел. Когда ей было 6 лет, ей поставили диагноз раковой опухоли в левой почке. Это опухоль Вельма. И это, как ты сказал, было настоящим испытанием. Но Господь помог нам, и сейчас она в порядке. Ей 9 лет, и она в 3-м классе, и все хорошо. Спасибо Богу за это. Он слышит наши молитвы. Но также это повлияло на вас и в духовном смысле, не так ли? Я думаю, что это отразилось также и на твоей музыке, потому что это всегда так получается. Это помогло мне понять, что Бог действительно правит всем. Только через Него мы живем и душим, и дышим, и существуем. Это дошло до того, что я сказал, «Господь, если на то воля Твоя, забери ее, пусть так и будет, если это по Твоей воле». Это должно было дойти до этого момента. И тогда у нас появился покой, и она стала выздоравливать. Я слышал однажды знаменитого христианского миссионера Элиота, и он размышлял о смерти детей, и, размышляя о смерти детей, он сказал, что когда дети умирают, Бог населяет небеса. Не откажем же мы ему в праве иметь детей там. Конечно, когда ты так рассуждаешь, тебе еще больше хочется туда попасть. Расскажи нам о твоей следующей песне и спой ее. Это был замечательный день, когда я осознал, что не из-за моего старания и желания что-то получается, но сам Христос позволяет мне быть в Его присутствии и жить успешно как христианин. И эта песня называется «Только я». Ричард Грег.

Ты больше, чем оправдал мою уверенность в тебе, Ричард Грег. Друзья, я хочу услышать от вас. Может быть, у вас другой музыкальный вкус, чем у меня? И это хорошо, потому что Gospel в Америке создано, чтобы показывать любое выражение евангельской музыки. И я хочу услышать от вас. Запишите этот адрес, и когда вы напишете, у вас появится шанс выиграть кассету или компакт-диск одного из исполнителей на Gospel в Америке, потому что у нас проходит лотерея. Мы уже послали много компакт-дисков и кассет тем людям, которые просто написали нам. Почему бы и вам не быть одним из этих людей? Наш следующий гость считается родоначальником христианской музыки кантри. Это новая форма музыки, которая недавно начала развиваться. У нее был недавний успех с песнями «Новый день» и «Река роз». Сейчас она заканчивает новый альбом. У нее будет выпущен сингл на радио из этого альбома. И она сегодня с нами. Из Тускона, штат Аризона. Встречайте Дебра Кей.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel в Америке» и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы мне написали. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки и каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше всего любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, то у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею, и отправляем эти записи людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи по вашему адресу. Я хочу спеть песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазины, вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно любили. Их просто трудно найти. Я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви, которые я исполнял многие и многие годы. И песня, которую я сейчас спою, одна из моих любимых. И я держу пари, что это и ваша любимая песня.

0: Приготовьтесь к тому, что она умрет. Такие слова сказали врачи родителям 13-летней девочки. Но необычный голос сказал им нечто иное. Далее в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист и исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Вики Фьюри. Итак, вы были тогда маленькой девочкой. Вы гуляли на улице, должно быть босиком, и вдруг вы наступили на что-то. Что произошло?
2: Да, я бегала во дворе босиком.
0: Разве родители не говорили вам, что нельзя гулять по улице босиком?
2: Ну, конечно, говорили. Но знаете, как и всем детям, мне нравилось побегать босиком. И мои родители не слишком возражали. В общем, я решила пройтись по улице, вышла во двор и гуляла во дворе, как все дети.
0: Когда вы поняли, что с вами произошло что-то ужасное?
2: Уже вечером, когда я возвратилась домой, у меня очень чесались ноги. Чесались, не переставая. Я пришла и подумала, да, не очень-то приятно. Когда я ложилась спать, то сказала об этом маме. Я уже помыла ноги, а она сказала, чтобы я помыла их еще раз, очень тщательно. Я пошла и вымыла их еще раз. Не помогло. Она сказала, ты еще не мыла их со скрабом. Ты, наверное, на что-то наступила. Я пошла в ванную и потерла их скрабом. Не помогло. Они чесались все больше и больше. В конце концов, зуд начал поражать нервную систему. Меня просто трясло. Руки и ноги болели так, как будто в них вонзали стрелы. Через несколько дней мама повела меня к врачу. Мне прописали мазь и разные лекарства, чтобы остановить зуд. Они говорили, что это нервное или какое-то химическое заражение, и что если я воспользуюсь этой мазью, все пройдет. Но зуд так и не проходил, а наоборот только усиливался. Тогда меня повели к другим врачам, и они тоже пытались определить, в чем дело. Позже я предстала перед консилиумом. Семь врачей осматривали меня, пытаясь выяснить, что происходит.
0: То есть за короткое время вы, прежде нормальный, здоровый и беззаботный ребенок, стали практически инвалидом?
2: Да.
0: Опишите свои ощущения.
2: Из-за этого ужасного зуда я не могла спать. Просто невозможно спать, когда все так чешется. Я не могла есть, пить. Я теряла вес. Я уже весила 25 килограммов. Из-за сильнейшей боли, которая охватила все мое тело, я не могла спать. Я спала, наверное, всего лишь пару часов в сутки. Мои конечности стали скручиваться. Они буквально перестали работать.
0: А вы могли ходить?
2: Нет.
0: Описать?
2: Я не могла держать ручку, потому что у меня не работали пальцы.
0: И что вы думали о том, что с вами происходило?
2: Я не могла понять. Я была слишком маленькой и не могла понять, почему врачи не в состоянии сказать, что происходит. Я просто... Мне хотелось умереть. И стала молиться об этом. Я еще раньше пригласила Иисуса в свое сердце и попросила у Него спасения. Я молилась о том, чтобы умереть. Я весила 25 килограмм при моем росте. Я была кожа до кости, как смерть.
0: Что сказали врачи? Вы будете жить?
2: Нет. Последний раз, когда я была в больнице, врачи отослали меня домой и сказали моим родителям, чтобы они готовились к моей смерти.
0: Вы знали об этом?
2: Тогда еще нет. Я знала, что умираю, не от врачей, я сама знала об этом. Человек всегда знает, когда его тело готовится к смерти. Все в моем организме переставало работать. Я не могла продолжать жить, потому что не могла есть. Я чувствовала, как все органы перестают работать. Я чувствовала, как все отключается.
0: Но тогда ваша мама попала на собрание, на котором многие люди получили исцеление. Она пришла домой, рассказала об этом вам и решила и вас отвезти туда. Однако вы не хотели ехать в инвалидной коляске. Почему?
2: Потому что, когда я приезжала куда-то в коляске, то все начинали меня жалеть и охать. Я понимала, что люди сочувствуют мне, и что им меня жалко. Я не хотела всего этого, такого отношения. Я хотела жить, и изо всех сил старалась быть такой, как все нормальные люди.
0: Итак, вы попали на служение Кэтрин Кульман. Ваш отец принес вас туда на руках, потому что по-другому попасть туда было невозможно. Вы даже не могли попасть на главное собрание, а находились в холле. А если бы вы поехали в инвалидной коляске, то могли бы попасть в главное здание.
2: Да, правда. Я никогда прежде не бывала на служении Кэтрин Кульман или на служении исцеления. Моей маме удалось попасть на одно из таких служений. Я даже не понимала, что для меня значило попасть в главное здание.
0: У вас не было ощущения, что вы получите исцеление?
2: Нет. Вообще-то я молилась совсем о другом. Я молилась о том, чтобы умереть, чтобы Бог забрал меня домой на небо. Моя мама сказала мне: «Перестань молиться об этом. Давай молиться вместе о твоем исцелении». Я перестала молиться о смерти. Она прочитала мне несколько отрывков из Писания об исцелении и сказала: «Я верю в то, что ты исцелишься».
0: Итак, что же произошло? Вы поняли, что с вами случилось нечто необычное?
2: Когда мы зашли в здание, я по своей детской вере, мне тогда было 12, сказала: «Господи, если ты целитель, я хочу увидеть, как ты исцеляешь всех этих людей». И я стала молиться обо всех этих людях. Тогда что-то вроде электрического разряда пронизало меня от макушки головы до пяток.
0: Когда она говорит «электрический разряд», это значит, что она на самом деле ощутила это. Мы вернемся к вам через минуту, и вы узнаете, что этот электрический разряд пронзил не только ее, он коснется и вас. Оставайтесь с нами.

0: не могла есть, она умирала. Врачи сказали, что она безнадежна, но мать привела ее на собрание Кэтрин Кульман. Вы говорите, что как только зашли в здание, вас поразил электрический разряд? Вики, это аллегория, метафора? Или вы на самом деле почувствовали это?
1: Именно так. Это единственные слова, передающие мои ощущения.
0: Скажите мне, что произошло?
1: Такое ощущение, как будто через все тело проходит волна сильного тепла. От макушки головы, через все тело, до самых пяток, и выходит наружу. Все мои конечности распрямились, и я услышала голос Божий. Я знаю, что это был Бог.
0: А до этого вы уже слышали голос Бога?
1: До этого я никогда не слышала его голос.
0: Вы слышали его явно, или это была просто мысль?
1: Нет, я слышала его вполне явно. Я на самом деле слышала его. Он звучал, как трубный звук. И он сказал мне: «Ты исцелена». Это был властный, полный состраданий и любви голос. Я знала, что это голос Бога.
0: Что вы подумали? Что вы сделали?
1: Я думала, что все люди... Когда я молилась о других, я начала прыгать. Все мои скрученные конечности стали ровными, мои ноги выпрямились, и я начала прыгать и кричать. Я исцелилась! Я исцелилась! И люди вокруг тоже начали прыгать, и я подумала, что они тоже исцелились. Я не понимала, что они радуются меня.
0: И что было потом?
1: Ко мне сразу же подошла одна из помощниц Кэтрин Кульман, забрала нас из толпы людей и завела нас в главный зал на сцену, где стояла Кэтрин Кульман.
0: Вы туда пошли сами?
1: Я побежала.
0: Побежала?
1: Я была так рада, что побежала. Чтобы попасть на сцену, нужно было пройти по задней лестнице. И она сказала: нужно подняться по лестнице. Я была очень рада, потому что так долго не ходила, не бегала и вообще ничего не могла делать. И впервые родители не говорили мне потише или осторожно, а наоборот кричали: «Давай, давай, давай!»
2: Keep going. I'm
0: sure. Я думаю.
1: Они были так рады. И женщина, которая вела меня, сказала: пусть бежит до самой лестницы, она еще обгонит нас. А потом нас забрали на сцену, и я помню, что там стояла целая очередь. Люди ждали, чтобы подняться на сцену. И они провели нас прямо на сцену. Помню, как ко мне подошла мисс Кульман и заговорила со мной и моими родителями. Я не могла ничего сказать. Она просто с любовью протянула ко мне руки и прикоснулась ко мне. Я почувствовала присутствие Божие и в конце концов оказалась на полу.
0: И какие вы были ощущения?
1: Чудесные. Просто прекрасные. Я никогда не ощущала ничего подобного. И когда я хотела подняться, мне было тяжело подняться, и я трижды снова оказывалась на полу. Каждый раз, когда она проходила мимо, она прикасалась ко мне и говорила: «Я хочу прикоснуться к этой чудесной девочке». И каждый раз, когда она делала это, я оказывалась на полу.
0: Почему?
1: Потому что присутствие Божие было таким явным. Оно просто пронзало насквозь, как электричество.
0: Итак, вы были инвалидом, а теперь вы смогли не только ходить, но и бегать. Но до того вы не могли и есть. Вот как насчет этого? Вы потом поели что-нибудь?
1: Да.
0: И все прошло нормально?
1: Все прошло просто отлично. Я поела сразу же после собрания.
0: Вы не могли спать?
1: Я отлично проспала всю ночь. Бог прикоснулся ко мне и исцелил меня, полностью исцелил. Он ничего не забыл.
0: Секундочку. Перед тем, как перейти на собрание, вы хотели умереть, а теперь я слышу женщину, которая жаждет жизнь.
1: Именно так. И за это вся слава Ему.
0: Вы верите в то, что с людьми, которые смотрят нас, может произойти?

0: Идти такое же чудо.
1: Конечно.
0: У вас есть сомнения?
1: Никаких сомнений.
0: Знаете, у меня тоже нет сомнений. Потому что я верю, когда Кэтрин Кульман молилась, она возложила руки на Вики. И на нее перешло присутствие Божье. Я верю, что когда Вики помолится за вас, с вами тоже произойдет чудо. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.

0: Руки. Возьмитесь, пожалуйста, за руки. Я хочу, чтобы Вики помолилась за вас. И я хочу, чтобы вы тоже кое-что сделали. Некоторые из вас почувствуют облегчение. Некоторые ощутят спокойствие. Может, кто-то вообще ничего не почувствует, но откроется дверь невидимого царства, и вы получите то, что вам необходимо. Но вы должны сделать то, что зависит от вас, по вере. Помните женщину в инвалидном кресле? Помните человека с больными ногами? Встаньте и ходите. Если у вас боль в шее, просто поверните голову, и вы увидите, что боль прошла. Вики, помолитесь, пожалуйста.
1: Отец, мы славим Тебя. Мы воздаем Тебе славу за то, что Ты не меняешься, и Ты сказал, что ранами Твоими мы исцелились. И мы получаем исцеление от Господа. Мы знаем, что исцелены. Мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твое прикосновение. Люди, которые чувствуют, что не могут больше жить так, Господи, Ты прикасаешься к ним. Ты облегчаешь боль людей, которые не могут повернуть голову. Во имя Иисуса Христа, поверните голову. Прямо сейчас поверните голову. Бог прикасается к вам. Если раньше вы не могли повернуть голову, Бог освобождает вас во имя Иисуса Христа. Если кто-то сейчас думает, что прикован к инвалидному креслу и думает, что не может встать и ходить, вы можете это во имя Иисуса Христа. Встаньте и ходите. Встаньте и ходите во имя Иисуса Христа. Если вы о чем-то молитесь, верьте, что получите это. И вы получите. Все, что вам нужно, это вера. Вера, чтобы принять исцеление. Бог даст вам все, что желает сердце, если вы молитесь. Если вы верите в то, что Бог говорит вам, «Я даю это акт веры». Сид сказал вам, «Встаньте», и Бог говорит вам, «Встаньте».
0: Я вижу слезы, в ваших глазах. Вики, почему слезы?
1: Потому что я знаю, что Бог — это Бог сострадания и любви. Он не хочет, чтобы люди были несвободны. Он не хочет, чтобы люди болели. Он хочет, чтобы все знали, как сильно Он их любит. И хочет, чтобы они были исцелены.
0: Не в Боге причина вашей болезни. Вашу болезнь породило зло. В Боге нет зла, и поэтому я приказываю вам во имя Иисуса Христа встаньте и идите. Если у вас болела спина, наклонитесь. Вы увидите, что боль прошла. Я бы на вашем месте снял с себя эту ношу. Скажу вам, что бы я сделал. Если бы я ничего не смог поделать, я бы славил Бога и молился об исцелении других людей. И когда вы будете молиться о других, то увидите, что Бог сделает для вас. Я бы захотел, чтобы Иисус стал моим Господом. Вот что я сделал бы прямо сейчас. Я сказал бы Ему, «Иисус, я каюсь в своих грехах. Я хочу, чтобы Ты стал Господом всей моей жизни». Сделайте это.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все. И искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза. Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была рукоятка. До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, когда Бог дал свое обещание Аврааму, он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию. Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку его слово измениться не может, таким образом и обещание его неизменно. Евреям 6, 13, 17, 18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына.
Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградари иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградарей, кого избили, кого убили. Наконец хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти». А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, — это Иисус говорит фарисеям, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И тот, кто упадет на этот камень, и разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21:38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему, «Послушай, ты очень обидел всех, люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ его. Не демоны, не сатана,
а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили его из зависти. Они хотели иметь то, что было у него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила, чего они не познали? Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали, «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал,

сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят. Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был заклан Агнцем, еще до основания земли, еще до того, как был Эдем, до того, как появились Адам и Ева, до того, как произошло грехопадение. Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант, а если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту». Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так: «Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное». Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так: «Если это не получится, сделаю по-другому». Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал. И я уверена, что его не познал и сатана. В том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем, о котором у нас должно быть понимание. «Я сораспялся кресту, и уже не я живу, но живет во мне Христос». «А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал: «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Так что то, что было инструментом мучительной смерти, Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним, а это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же

становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела. Во Христе евреи и язычники — часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит: «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». Итак, мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становится одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к евреям, и каждый раз, когда я читаю об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания, потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал: «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете: «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых. Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано: «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут: «Нам она не нужна». Но есть в вас что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное, что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила: «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце.
Каждый человек, в каком бы периоде времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце. Во Христе мужчины и женщины одно. Я не люблю, когда люди говорят, что равенство — это избавление от пола. Пол необходим. Мужчины и женщины едины. Во Христе женщины не становятся мужчинами, а мужчины — женщинами. Во Христе мужчины больше мужчины, и женщины больше женщины. Мы становимся едиными, когда узнаем о сильных сторонах своего пола. Через свою жертву Христос стал одним со своей невестой, которая в прошлом вела себя как гулящая женщина. Многие люди ждут, что Христос приготовит невесту. Извините, но в книге Откровения я читаю, «И невеста его приготовила себя». Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее. Мы говорим, я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющий. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности. В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест — самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам, «Помните, что я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Нам надо перестать вносить разделение, говоря, «Эта церковь, мне не нравится их поклонение, они просто не являются частью нашей ДНК». Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус. Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК. Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство, вне Его соперничество, соревнование, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир. Объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы невиновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас. Потому что это упование вашей славы.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми.

детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала, «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз. Но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали, «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота.
Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо.

0: самому себе, если бы сидел в офисе.
1: Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
2: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
0: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
2: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
0: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен, «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить.
1: Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился.

0: молился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через два дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Водит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, Найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он водит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать, «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам.
Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон».
В Писании говорится, она продолжала говорить себе, «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет, восстановление грядет, благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим, «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты,

вырваться на свободу из депрессии. Это мой сезон, чтобы встретить правильных людей. Это мой сезон, чтобы стать здоровым. То поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина. «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее. Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю Тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты». Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал».
Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду, Бог удивит вас. Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться.
Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам.

У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил, «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословение для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. И если вы не верите и думаете, «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид, «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал, «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали, «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал, «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день, «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите, «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья,
Если вы помолились этой простой молитвой, мы верим,